Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Улыбаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: бутылке.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Прежде чем мы начнем, хочу предупредить. В этом выпуске я буду говорить о том, как люди пытались похудеть с помощью разных и не всегда безопасных способов. А еще описывать подробности хирургических операций. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы перед прослушиванием и не пытайтесь самостоятельно повторить ни один описанный метод. Представьте, что вам по почте приходит посылка от приятеля. Внутри вы обнаруживаете какой-то коричневый кусочек, то ли камешек, то ли печенье. Вы приглядываетесь, принюхиваетесь и тут же все понимаете. Вы стали счастливым обладателем куска человеческих фекалий. Думаете, это розыгрыш или месть соседей? Нет. Такое вполне могло случиться с вами, живи вы на границе 19 и 20 веков и води дружбу с предпринимателем и общественным активистом Горацием Флетчером. Он частенько рассылал подобные подарки. При этом Флетчер вовсе не хотел нагадить своим друзьям в душу. Дело в том, что он изобрел способ питания, который позволил ему похудеть. А образцы собственного кала, сухого, гомогенного и почти не пахнущего, он использовал как доказательство научности своего метода. Гораций Флетчер прожил полную впечатлением молодость. Исплавал дальние океаны, перепробовал множество профессий, водил знакомства с бизнесменами, актерами и даже китайскими пиратами. Но к 40 годам он сильно поправился, и это сильно его огорчало. При росте 170 сантиметров он весил около 100 килограммов. Быстро уставал, испытывал несварение и одышку при ходьбе. Ситуация была настолько плачевной, что он даже не мог застраховать свою жизнь. Страховые компании посчитали, что для них это рискованно. Все изменилось, когда Флетчер изобрел свой метод. Метод жевания. Тщательно пережевывать пищу – часто рекомендация врачей. Но Флетчер довел ее до крайности. Он советовал жевать до упора, пока еда не превратится в жидкость. В идеале по 100 раз, а если попало что-то волокнистое, вроде зеленого лука, то и по 700. А что не удастся прожевать, можно выплюнуть салфетку. Начав усердно жевать, Флетчер избавился от почти 30 килограммов и убедился, все его беды были от того, что пища не усваивалась до конца. Зато если начать переваривать ее уже во рту, можно и похудеть, и стать энергичнее, и оздоровить желудок с кишечником. Он стал активно продвигать свой метод. Писал книги, выступал с лекциями, обращался к научному сообществу и правительству. Флетчера называли «великим жевателем», а его рекомендациями интересовались Марк Твен, барон Рокфеллер и будущий президент США Герберт Гувер. Гораций Флетчер не был первым, кто пытался найти волшебное средство для похудения. И точно не был последним. Привет, это Лена Чеснокова и новый выпуск подкаста о медицинских открытиях «Почему мы еще живы?». В нем я расскажу, как человечество пыталось сбросить вес в обход здорового питания, физических нагрузок и иногда здравого смысла. Мы развеем несколько мифов, связанных с похудением, вроде пользы низкоуглеводных диет, уксуса и гормональных препаратов. Здесь будут зашитый рот, амфетаминовая радуга, пересадка кала и, конечно, великий и ужасный Оземпик. В общем, это выпуск про поиски волшебного средства для похудения. Сценарий написала Полина Гарцева, а отредактировал Дима Перевозчиков. У нашего подкаста есть партнер. Это швейцарский бренд натуральной косметики Веледа. В середине этого эпизода вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе, собственно, трав. Что похудеть можно с помощью диеты и физических упражнений, понимали задолго до Флетчера, еще в древние времена. Но если бы это было так просто, Флетчер бы не стал придумывать трюк с жеванием, а в мире сейчас не было бы эпидемии ожирения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирение сегодня наблюдается у миллиарда с лишним человек. В России примерно у каждого четвертого. Традиционное ожирение диагностируют с помощью индекса массы тела, то есть соотношение веса и роста. Берется вес человека в килограммах, делится на его рост в метрах, взятый в квадрат,

0: необходимости новых критериев ожирения, которые бы учитывали не сам вес, а влияние отложений жира на работу внутренних органов. Но это, конечно, определить не так легко. Не проще и с причинами. Среди факторов ожирения есть не только поведенческие, но и генетические, гормональные, психологические и даже социально-экономические. И все же очевидно, человечество становится толще. Мы все больше едим и все меньше двигаемся.
1: Автомобилизация, появление различных технологий, которые позволяют нам не тратить время на походы в магазин, а заказывать все онлайн, рестораны, кафе, увеличение порций.
0: Говорит Денис Лебедев, эндокринолог и кандидат медицинских наук.
1: Есть даже, да, картиночки, как изменились там порции фастфуда в Макдональдсе по годам, да, там 70-е годы и как сейчас, например. Поэтому с разных сторон, куда ни посмотри, среда стала более обесогенной. И это одно из основных объяснений, почему мы видим рост случаев ожирения.
0: Обесогенная среда – это те внешние условия, которые толкают человека к набору веса, то есть, по сути, весь современный образ жизни. Парадокс, но при этом навязанные обществом стандарты красоты убеждают худеть даже здоровых людей, которым это не нужно. Кстати, про то, к чему это может привести, мы рассказывали в прошлом сезоне в выпуске про расстройство пищевого поведения. Послушайте, если еще не успели. В общем, неудивительно, что человечество постоянно придумывает волшебные таблетки или процедуры, которые обещают волшебное же легкое и быстрое похудение. И началось это задолго до современной эпидемии ожирения. Вообще-то большую часть истории человечеству не хватало еды. Позволить себе полноту могли только представители высшего общества, так что во многих культурах она ассоциировалась с богатством, властью и радостью. Но, например, у древних греков все было не так. Идеалом для жителей полисов было атлетически сложенное и физически развитое тело. Более того, сознание древнего грека неразрывно связывало внешнюю красоту и моральные достоинства, так что слишком полные люди уважением не пользовались. Например, римский писатель II века нашей эры Клавдий Элиан приводит случай некого Дионисия, сына тирана из Гераклеи. Этот Дионисий был настолько толст, что страдал от остановки дыхания во сне и так сильно стеснялся своей фигуры, что общался с людьми, только спрятавшись в деревянном ящике. И все-таки ожирение тогда считалось скорее не болезнью, а проявлением слабости характера. А эффективный метод лечения предлагали еще Гиппократ и Гален – диета и физические упражнения. Ну а в дополнение – массаж и теплые ванны. В Средневековье полными чаще всего были монахи из-за сидячей работы и аристократы из-за неограниченного доступа к еде. Точных диагностических критериев ожирения не было, но если благородный Дон не мог забраться на свою лошадь, это считалось проблемой. Подобное произошло в X веке с королем Санчо I Толстым, который правил Леоном, королевством на севере современной Испании, до того момента, пока его не отстранили от власти и не изгнали, в том числе из-за чрезмерной полноты. К счастью, у Санчо была любящая бабушка, королева Тода. Она не постеснялась попросить помощи у бывших врагов, правителей Кордовского халифата. Халиф не только поддержал Санчо политически и дал ему свое войско, но и направил к нему придворного врача, еврея по имени Хаздай ибн Шапрут. Допустим, вы средневековый врач, который лечит толстого короля. Вы точно придерживаетесь гуморальной теории, а значит, можете диагностировать у своего пациента избыток флегмы – холодного и влажного гумора, ассоциирующегося с пухлостью, отеками и слабостью. Чтобы вывести из организма излишки флегмы и выпустить лишний воздух, тело надо высушить. Для этого подойдут горькие вяжущие настои, кровопускание и банки. А чтобы флегма выходила лучше, можно использовать и такой метод. Перевязать руки и ноги пациента веревкой, сделать на них надрезы, а затем смазать раны специальным составом для натяжения кожи. Так пациент сдуется и постройнеет. Ну, наверное. Достоверного описания, как лечили Санчо, не сохранилось. Но по легенде Хаздай ибн Шапрут пошел еще дальше. Сначала он связал и изолировал короля в отдельной комнате, чтобы тот не мог добраться до еды. Затем прописал ему физические упражнения – гулять с привязанными к рукам и ногам веревками, за которые тянули рабы, затрудняя движение. А в конце концов зашил Санчо рот, оставив лишь маленькую дырочку, так что тот мог есть только через соломинку. Диета состояла из питательных жидкостей и настоев, вызывавших диарею. В общем, его величеству не позавидуешь. Если легенда не врет, можно сказать, что Хаздай провел первую бариатрическую операцию в истории – то есть попробовал лечить ожирение хирургически. Ну а Санчо похудел.

0: ел и вскоре отвоевал свой трон обратно. И все-таки сама постановка вопроса о лечении полноты – диковинка в ту эпоху. До массовой одержимости похудением было еще несколько столетий. 19 век. В Европе вторая аграрная революция. Сельское хозяйство механизировалось. Появилась новая четырехпольная система обработки земли, благодаря которой урожаи стали чаще и стабильней. Распространялась селекция скота, развивалась торговля и пищевая индустрия, еды становилось все больше, и на этом фоне произошел взрывной рост городов. Ну а в них окончательно закрепился новый класс – буржуазия. Это люди, которые могли позволить себе питаться вдоволь и при этом не были заняты физическим трудом. И даже не самые состоятельные граждане все чаще занимались сидячей работой в конторах, ели вне дома и пользовались услугами городских извозчиков, чтобы добраться до нужного места. Средняя продолжительность жизни в Европе тоже увеличилась. С полнотой стали ассоциироваться зрелые мужчины за 40 и почтенные матери семейств. Даже появилась шутка, что их излюбленное чтение – это ресторанное меню. Эстетические взгляды тем временем двигались в противоположную сторону. Наступила эпоха романтизма, а значит легкости, утонченности и меланхолии. Женщины надели платья, подчеркивающие талию, мужчины – узкие фраки и пиджаки. Корсетами пользовались и те, и другие. Быть упитанным стало попросту немодно. В отличие от бедняков, богатые люди могли легче выбирать, что им есть. Поэтому те, кто хотел похудеть, отказывались от жирной пищи, мяса и сладостей. Порой доходило до того, что в рационе оставался только чай, картошка и рис. А еще можно было добавить какое-нибудь чудо-средство, ну, например, уксус. Самым известным адептом уксусной диеты был великий английский поэт лорд Байрон. Панически боявшись растолстеть, он в какой-то момент перешел только на разведенный в воде уксус и вымоченный в нем картофель. Возможно, это и правда помогало контролировать вес, так как уксус подавляет аппетит. Но современные врачи, разумеется, так делать не рекомендуют. Думаете, уксусная диета звучит слишком жестко? А как вам такой вариант?
1: Завтрак. 150 граммов говядины, баранины, почек или бекона. Чай. Строго без молока и сахара. Обед. 150 граммов любой рыбы или мяса, кроме лосося и свинины. Любая птица или дичь. Любые овощи, кроме картофеля. Фрукты, только не в виде пирога или пудинга. 2-3 бокала вина. Полдник. 100 граммов фруктов, сухарик, чай. Ужин. Мясо или рыба, так же, как на обед. 1-2 бокала вина. Перед сном еще бокальчик вина. Или чего покрепче.
0: И это не какая-нибудь современная диета из рилсов о вреде мучного, а рацион гробовщика Уильяма Бантинга. Настоящее откровение в Британии середины 19 века. Питаясь как типичный англичанин, пирогами, выпечкой и чаем с молоком и сахаром, Бантинг не мог похудеть всю жизнь. А по новой системе, предложенной ему врачом Уильямом Харви, за несколько месяцев сбросил более 20 килограммов. В 1864 году Бантинг опубликовал «Письмо о тучности». В нем он рассуждал, как важно поддерживать активный образ жизни, выражал благодарность врачу и предостерегал от насмешек над полными людьми. Ну и делился советами, как похудеть. Причем распространял он свою книгу бесплатно. Так начала приобретать популярность низкоуглеводная диета, которую многие любят до сих пор.
2: В целом, низкоуглеводные диеты используются и сейчас, и они популярны. Есть много различных вариаций, какие продукты можно, а какие продукты нельзя. Большинство низкоуглеводных диет являются ограничительными. Ограничительные диеты, помимо того, что это иногда, особенно если это в остальном не очень сбалансированная диета, может сопровождаться недостаточным поступлением важных микроэлементов и витаминов, еще и провоцирует участие людей в развитии расстройств пищевого поведения. Это обратная сторона всех диетических ограничений, развитие различного степени выраженности расстройств пищевого поведения, иногда очень выраженных, иногда не очень. И основная критика низкоуглеводных диет связана с тем, что они ограничительные, как и ряд других таких же похожих диет. И большинство людей просто не может в долгосрочной перспективе их придерживаться. А когда человек годами ходит к разным специалистам, и разные специалисты ему рекомендуют разные диеты, он начинает их соблюдать, на некоторых он достигает снижения веса, потом перестает их соблюдать, потому что это сложно в долгосрочной перспективе, набирает вес обратно, и так вот по кругу, безусловно, это плохая история.
0: Примерно тогда же появляется и флетчеризм, то есть идея о максимальном жевании, с которой мы начали выпуск. Его часто называют первой массовой чудо-диетой. Той, которая обещала за короткие сроки сотворить буквально волшебство, избавить от десятков килограммов и поправить расшатавшееся здоровье. Некоторые флетчеристы действительно замечали, что стройнеют и чувствовали себя лучше. Но современные ученые считают, что дело было не в пережевывании, а в том, что Флетчер также советовал не переедать и следить за размером порций. Впрочем, все это были лайфхаки непрофессионалов. В том же 19 веке к вопросу человеческого веса и питания начинают подходить с более научной точки зрения. Например, математик Адольф Кетле высчитал соотношение веса и роста разных людей и разработал то, что мы сейчас называем индексом массы тела. А химик Уилбер Этуотер сжигал разную еду в специальном приборе, чтобы узнать, сколько тепла при этом выделяется, а значит, сколько в этом продукте содержится калорий. Кстати, одна калория – это буквально то количество тепла, которое нужно, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус Цельсия. Но врачи обратили внимание на внутренние железы человека и вещества, которые они выделяют. Так появилась эндокринология. Одним из пионеров в этой области был швейцарец Теодор Кохер, который исследовал методы лечения щитовидной железы. Он заметил, что пациенты с удаленной щитовидкой начинают быстро набирать вес и становятся вялыми и неактивными. Но как это лечить, не понимал. В 1873 году британский врач Уильям Галл исследовал такое состояние, как миксидема. Вот как он описывал страдавшую от него пациентку.
3: Она стала заметно более вялой. С общим увеличением объема ее лицо менялось от овального к круглому. Язык был широким и толстым. Голос гортанным, а произношение таким, как будто язык был слишком большим для рта. Ум, который раньше был активным и любознательным, предполагал мягкое безмятежное безразличие, соответствующее мышечной стоме. Но интеллект был не поврежден.
0: Галл связал миксидему с атрофией щитовидной железы. И вскоре ее научились лечить. Еще один британский врач, Джордж Редмейн Мюррей, предложил вкалывать больным экстракт из щитовидки овцы. Такая вот ранняя гормональная терапия. В 1914 году ученым удалось выделить активное вещество щитовидной железы – гормон тироксин, а потом и создать таблетки с ним. Появилась идея, а что если у всех полных людей, которые не могут похудеть, просто недостаток гормонов? Тогда прием тироксина должен решить их проблемы раз и навсегда. И фармацевтические компании стали массово предлагать гормональные таблетки для похудения. Начало 20 века – это вообще время волшебных патентованных средств. Настоек, капель, пилюль, которые продавались через прессу. Целые страницы в газетах и журналах были посвящены отбеливающим кожу кремам, эликсирам от камней в почках и бальзамам от выпадения волос. Законов о клинических испытаниях средств пока что не было, как и законов о добросовестной рекламе. Препараты из газет обещали рассосать опухоли, исцелить меланхоличные состояния и не дать еде в желудке превратиться в жир. В общем-то, любой предприниматель или компания могли изобрести свое лекарство и написать в его рекламе что угодно. Гормональные таблетки для похудения отлично вписывались в этот рынок. Разумеется, о последствиях рекламы никто не предупреждал.
2: Потенциально это может сработать, если только человека ввести довольно выраженный тиреотоксикоз, то есть избыток гормонов щитовидной железы, и поддержать его в этом тиреотоксикозе какое-то время. Это не очень гуманно, не очень правильно и не очень полезно для, как минимум, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Поэтому в целом это плохая история использовать гормоны щитовидной железы для снижения веса, когда нет проблем с щитовидной железой. И по-моему, в европейских рекомендациях про это даже отдельно написано, что мы не рекомендуем использовать гормоны щитовидной железы у людей с ожирением, но без нарушения функции щитовидной железы.
0: Опасность гормональных таблеток стала очевидна достаточно быстро. Вот как уже в 30-е годы 20 века американский журнал «Таймс» писал про одно из самых популярных лекарств для похудения – мармолу.
4: Как и все препараты на основе гормонов щитовидной железы, мармола может привести к внезапной смерти или серьезным проблемам с сердцем, если врач не контролирует дозировку и процесс снижения веса.
0: И все же люди не могли так просто отказаться от идеи волшебной таблетки. Прежде чем мы вернемся к борьбе человечества с лишним весом, партнерская рубрика. Она называется «Про травы и отравы» и посвящена самым древним известным человечеству лекарствам – растениям. Рубрику мы делаем вместе с партнером подкаста, швейцарским брендом натуральной косметики Виледа. И на этот раз моя история будет про любимое лекарство наших бабушек и дедушек – про зверобой. Не знаю, как у вас, но мой дед каждое лето собирал эти желтые пахучие цветочки, скручивал их в метелки, подвешивал сушиться, а потом всю зиму добавлял в чай. Ну, потому что зверобой – это, как известно в народе, лекарство от 99 болезней и вообще сила. Тут важно сказать, что подавляющее большинство якобы лекарственных растений, которые обожают наши бабушки и уважали древние медицинские светила типа диаскорида, галена и парацельса, проверку временем не прошли. Например, эффективность при тревоге и бессоннице настоек пустырника и валерианы, которые вам наверняка в детстве капали, когда вы нервничали, современными исследованиями не подтверждаются. Но с героем сегодняшней рубрики другая история. Зверобой – это род растений, в который входят по разным таксономиям до 600 видов. Все это довольно неприхотливые и потому распространенные растения. Зверобой можно встретить и в Евразии, и в Австралии, и в обеих Америках, и даже в Северной Африке. Из-за такой повсеместности со зверобоем связано много народных легенд. Например, где-то считается, что зверобой появился возле креста, на котором распяли Иисуса Христа, из капель его крови. А в другой легенде, которая распространена на Балканах, обращают внимание на капельки или точечки на листьях цветка. Если вы когда-нибудь рассматривали зверобой, вы видели, как их много. Так вот, говорят, будто это следы менструальной крови Богоматери. Зверобой вообще во многих культурах считали священным. Судя по данным этнологов, это на редкость светлое растение. Его никогда не использовали в черной магии, зато им изгоняли злых духов и готовили из него любовные настои. Как и любой более-менее распространенной и неядовитой траве, зверобою приписывали все целебные свойства на свете. В одних травниках, это такие сборники на стыке ботаники и народной медицины, писали, что зверобоевым маслом можно лечить гнойные раны. А в других обещали, что спиртовая настойка вылечит от головной боли. И вот в конце 18 века венский медик Максимилиан Лёхер заметил и записал, что настой зверобоя помогает людям с меланхолией и сумасбродством. Можно предположить, что имелись в виду пациенты с депрессией и тревогой. И вот это вот свойство зверобоя в медицине используют до сих пор. В 1998 году в Германии и Австрии препараты зверобоя лицензировали для применения при депрессиях и тревожных расстройствах. А Кокрейновский обзор 2008 года, Кокрейн — это организация, изучающая безопасность и эффективность лекарств с помощью систематических обзоров исследований, показал, что зверобой при легкой и средней депрессии точно эффективнее плацебо. И примерно так же эффективен, как антидепрессанты из группы СИОЗС. Это всякие Прозак, Паксил, Залофт и так далее. В других, более поздних обзорах все это тоже подтверждается. Но не спешите бросать пить свою химию, так сказать. Зверобой продырявленный – это самый распространенный вид семейства, и именно его изучали ученые в последние годы, содержит гиперицин и гиперфорин. Это два таких, как сказали бы фармацевты, действующих вещества. И тут есть две проблемы. Во-первых, концентрация веществ в любом растении нестабильна. Она зависит от почвы, в которой выращивают траву, от влажности, солнечного света и так далее. В один год в венике зверобоя может быть больше гиперицина, в другой – меньше. То есть рассчитать подходящую дозу очень трудно. Второй момент. Гиперицин сильно влияет на то, как организм усваивает другие вещества. Например, зверобой нельзя миксовать с другими антидепрессантами из-за риска серотонинового синдрома. Это очень неприятная штука, которая даже может быть смертельной. Короче, зверобой и правда сила, но довольно необузданная. А теперь расскажу про силу помягче. В арсенале наших партнеров бренда Виледа есть универсальный питательный крем Skin Food. Вы наверняка его видели в магазинах, его продают в баночках и тюбиках очень красивого, насыщенного зеленого цвета. Skin Food защищает кожу от сухости и стянутости. А использовать его можно хоть для лица, хоть для тела, хоть как базу под макияж, хоть даже наносить на сухие кончики волос. За защиту и восстановление в креме отвечают пчелиный воск и экстракт ромашки и календулы. А растительные масла в составе помогают смягчить даже самые огрубевшие участки кожи. Так что Skin Food – идеальный компаньон и на зиму с морозами и центральным отоплением, и на весну, когда кожа страдает от перепадов температур. Ну а если вы любите текстуры полегче, у Skin Food есть версия Light в тюбике нежно-салатового цвета. Купить скинфуд и другие продукты Веледы можно, например, в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент Веледы в Яблоке при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. В конце 1960-х молодая девушка по имени Сюзанна Макби зашла на прием в частную клинику и попросила средства для похудения. Сюзанну вряд ли можно было назвать полной, но уже через 3 минуты врач прописал ей набор разноцветных таблеток. После этого девушка зашла ко второму врачу, затем к третьему, четвертому, десятому, везде история повторялась. Даже те доктора, которые открыто говорили Сюзанне, что у нее нет проблем с весом, все равно отпускали ее с банкой лекарств. Общий улов составил 1479 таблеток всех цветов радуги. Впрочем, принимать их Сюзанна, к счастью, не собиралась. Она была журналисткой и писала об этих пилюлях разоблачительный материал. Многие из разноцветных таблеток содержали амфетамин. На всякий случай сразу скажу, что амфетамин – это опасный наркотик, и в России он запрещен. Мы ни в коем случае не призываем его употреблять и рассказываем о нем исключительно в просветительском ключе. Ну, вы сейчас и сами все услышите. Амфетамин синтезировали еще в 19 веке, а до широкого потребителя он добрался к 1930-м в виде препарата для лечения астмы под названием бензодрин. Вскоре выяснилось, что помимо прочищения дыхательных путей, он работал как мощный стимулятор, а еще снижал аппетит и повышал двигательную активность. Как следствие, пациенты теряли вес. Употребление амфетамина популяризировала Вторая мировая война. Тот же бензодрин стал любимым стимулирующим средством в армии США. К 1945 году его регулярно использовало до 15% пилотов. С 50-х средства на основе амфетамина стали рекламироваться как антидепрессанты. Но и для похудения их тоже могли прописать. К 1962 в США производилось 80 тонн амфетамина в год. В Британии его изготовлялось достаточно, чтобы регулярно обеспечивать 1% населения. В основном его прописывали женщинам, и примерно в трети случаев – как средство для похудения. Вскоре фармкомпании нашли способ сделать амфетамин еще эффективнее и привлекательнее. Для начала его смешали с мочегонными и слабительными препаратами, а потом добавили еще гормонов щитовидной железы, чтобы худелось еще быстрее. Но чтобы скрыть побочки вроде бессонницы и тревоги, врачи выписывали еще и тяжелые успокоительные – барбитураты и бензодиазепины. Готовые пилюли красили в разные яркие цвета. Эта убойная смесь получила название Rainbow Diet Pills – радужные пилюли для похудения. Радуга оказалась отличным маркетинговым ходом, ведь так одни и те же таблетки можно было прописывать всем по много раз. Производители лекарств даже советовали не назначать одну комбинацию цветов дважды, имитируя глубоко персонализированный подход к пациенту. Вот что они писали в буклете, который рассылали врачам.
1: У вас всегда должны быть одинаковые таблетки как минимум 2 разных цветов. Представьте, что на прием к вам пришли 2 женщины. Вы не должны назначать им таблетки одинакового цвета. Не дайте им выйти от вас со словами: «Оказывается, все, что нужно, это вот эти синие пилюли». Назначьте одной из них синие, а другой – розовые. Так это выглядит как индивидуальное лечение, подобранное для конкретного пациента. Этот небольшой психологический трюк с лихвой окупается.
0: Вопросы к амфетамину возникли практически сразу. Добросовестные врачи отмечали, что употребление таких таблеток может привести к амфетаминовому психозу, агрессии, неадекватному поведению, паранойи, галлюцинациям. О том, что амфетамин вызывает зависимость, активно заговорили в 1960-е, хотя фармкомпаниям это было известно еще с 30-х по экспериментам на крысах. В 1968 году в журнале Life вышла статья, которая называлась «В конце радуги вас может ждать трагедия». В ней та самая Сюзанна Макби описывала, как легко она смогла получить разноцветные таблетки, и приводила истории нескольких людей, чью смерть они, вероятно, вызвали. Например, 19-летняя студентка Шерил Оливер из Орегона принимала диетические пилюли в течение года, похудела примерно на 20 килограммов, а затем внезапно умерла в своей комнате в общежитии. А 50-летней домохозяйке Роуз Напалейла из Ньюарка прописали амфетамин, несмотря на проблемы с сердцем. В ее случае такое лечение привело к закупорке сосудов, повреждениям мозга, ампутации обеих ног и в конечном итоге тоже к смерти. Только в 1970 году в США приняли закон о контролируемых веществах, который строго ограничивал использование амфетамина и сделал невозможной продажу препаратов на его основе. Годом позже запрет начали вводить в Европе. Полнота тем временем окончательно уходила из стандартов красоты. Главной супермоделью 60-х стала Лесли Хорнби, известная под псевдонимом Твигги, то есть тростинка. Своим субтильным телосложением она напоминала девочку-подростка. В моду вошла не просто стройность, а самая настоящая худоба. Параллельно в развитом мире росло число людей с избыточным весом. Стремительно развивались сети фастфуда. В 1955 году открылся первый Макдональдс по франшизе, а к концу 60-х их число достигло 1000. Популярной стала сладкая газировка, Кока-Кола и Пепси. В Европе началась массовая автомобилизация. Поколение бэби-бума особенно любило молодую и недорогую марку Volkswagen Жук. С 50-х по 70-е было выпущено 10 миллионов таких машин. Короче, люди ели все больше, а двигались все меньше. Гарвардский экономист Джон Гелбрейт в книге «Общество изобилия» писал, что все больше американцев стали умирать от переедания, а не от истощения. Проблема похудения стояла очень остро, и к лечению подключились хирурги. Кажется, что самый очевидный вариант хирургического вмешательства против ожирения – просто взять и убрать лишний жир. Первые свидетельства о подобной операции относятся еще к 1920-м. Тогда к французскому хирургу Шарлю Дюжарье обратилась модель, которая хотела себе ноги постройнее и даже угрожала суицидом, если доктор ее не примет. Дюжарье попытался выскоблить жир, но закончилось это печально. Сначала врач удалил слишком много кожи, затем пришлось резать мышцы, и в итоге развилась гангрена, а конечность пришлось ампутировать. Способы удаления жира, с которыми экспериментировали в первой половине 20 века, отрезание и выскабливание, вообще были очень опасными. Дело в том, что жировая ткань пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Когда ее разрезают острыми инструментами или выскабливают с помощью кюретки, риск задеть сосуды очень велик. Это ведет к кровотечениям, гематомам и инфекциям. А еще можно задеть нервы. Все изменилось, когда новую технику предложили двое итальянских гинекологов – Арпад и Джорджо Фишере, отец и сын. Их метод заключался в следующем. На коже делаются небольшие надрезы. Через них вводится тонкая канюля – полая трубка с тупым наконечником, позволяющая разрушить жировую ткань. После этого жир отсасывается с помощью вакуумного насоса. Так снижается риск для нервов и сосудов. Фишера разрабатывали технологию несколько лет, и в 1975 году провели первую успешную операцию по липосакции, не оставлявшую даже заметных шрамов. И все-таки липосакция была и остается лишь косметической операцией. Вы не можете откачать много жира за раз.
2: Часть жира – это висцеральный жир, и при липосакции все-таки это не тот жир, который убирается, да, убирается подкожный. И делается чисто с целью косметической, да, а не с целью полечить ожирение. Поэтому, конечно, липосакция не является ни методом лечения ожирения, ни вообще какого отношения к бариатрической хирургии не имеет.
0: Но были и хирургические методы, которые могли решить проблему в корне. В 50-х врачи заметили, что после некоторых операций на кишечнике пациенты теряют вес. Например, при закупорке верхней брюшечной артерии, когда кишечник получал недостаточно крови и возникал риск смерти, человека можно было спасти, удалив ему часть тощей кишки. Операция была рискованная, но если пациент выживал, то, как правило, еще и сильно худел. Эти наблюдения подтолкнули хирургов к поиску новой процедуры от ожирения. В 1954 году коллектив врачей из Миннесоты под руководством Арнольда Креймена провел операцию под названием «Еюное илеальное шунтирование». Суть в следующем. Начальный участок тощей кишки подсоединяется к конечному участку подвздошной. Так из процесса пищеварения выпадает практически вся тонкая кишка. В результате человек усваивает сильно меньше питательных веществ. Это называется малиабсорбцией. Операция помогала сократить уровень жиров в крови пациентов и снизить вес. Но оказалось, что у нее множество побочных эффектов. Тяжелейшая диарея, обезвоживание, повреждение печени. Широко внедрять еюное илеальное шунтирование не стали, но оно доказало, что хирургически бороться с ожирением возможно. С тех пор бариатрическая хирургия сильно развилась. Сегодня вам могут предложить несколько видов операций. Например, можно уменьшить объем желудка, перевязав его, поместив внутрь баллон или даже удалив часть органа.
2: Тот же баллон – это просто уменьшение объема желудка, да, потому что важная часть физиологии процесса насыщения – это сигнализация от стенок желудка, что мы растянулись, хватит есть. И когда там уже есть что-то, что стенку это растягивает, насыщение наступает быстрее. Но желудок можно растянуть. Собственно, поэтому люди, часть людей после бариатрии склонны набирать вес обратно, потому что желудок растягивается, резервуар становится таким, как прежде, и все возвращается на круги своя, если при этом ничего со всеми остальными аспектами, которые привели к набору веса, не сделано ни с пищевым поведением, ни с питанием, ни с физической активностью.
0: Можно выбрать и более радикальный путь, как при лапароскопическом гастрошунтировании, одной из самых популярных бариатрических операций на сегодня. От желудка оставляют только самый верх, кармашек объемом 20-30 мл. Часть кишечника тоже выключается из процесса пищеварения, обходя 12-перстную кишку и сокращая тонкую. Так организм усваивает еще меньше питательных веществ. А еще у пациента изменяется выработка гормонов желудочно-кишечного тракта, поэтому такую операцию могут назначить при диабете. Но, как и менее современные методы, все эти операции несут много побочных эффектов и рисков. Кто-то сталкивается с частой тошнотой, слабостью и обмороками, а кто-то получает осложнения на желудочно-кишечный тракт. Из-за все той же мальабсорбции организм недополучает витамины и минералы, и их приходится восполнять добавками до конца жизни. В общем, это эффективный, но точно не волшебный способ похудеть. Его назначают скорее как крайнюю меру при морбидном, то есть очень тяжелом ожирении, которое приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
2: Когда есть морбидное ожирение, надо обсуждать. То есть понятное дело, что это ситуация, когда мы предлагаем человеку как опцию. Это не то, что если вы не прооперируетесь, то все. Это должно быть согласовано с человеком, да, и это процесс подготовки длительный, разные специалисты, в том числе психолог, но чем, скажем, больше индекс массы тела и чем больше ассоциированных с ожирением состояний, тем с большей вероятностью мы будем эту ситуацию обсуждать как опцию, возможную по лечению.
5: Привет, это Ксения Красильникова. Я работаю исполнительной директоркой в студии «Либо-либо». Подкаст, который вы сейчас слушаете, делает наша студия. А почему вдруг я здесь? Потому что мы запустили страничку донатов, и я хочу вам об этом рассказать. Донаты можно делать с любой карты, из любой страны и даже криптовалютой. Еще через Boosty и Patreon. Страничка, где можно задонатить, это еще и место, где мы собрали все способы поддержать работу студии. Не только прямым переводом. Здесь же можно купить мерч или оформить подписку на наш бонусный контент. Вы скажете: «Либо-либо, какие донаты? У вас ведь есть реклама». За рекламу в студии отвечаю я. И я вынуждена сказать. Нам трудно найти партнеров в подкасты о насилии, неравенстве и социальных проблемах. А это важная часть нашей работы. И эту работу мы точно будем продолжать. Чтобы студия «Либо-либо» могла делать то, что делает, нам нужна независимость, а значит, ваша поддержка. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Поддержите нас. И спасибо, что вы здесь.
0: К 1990 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, ожирение наблюдалось у каждого 15-го взрослого на Земле. Причем речь шла уже не только о развитых странах. Все больше людей на планете выбирались из крайней бедности и переходили на высококалорийную диету. Распространялся и западный досуг. Много времени сначала перед телевизором, а потом за компьютером. В 1997 году ВОЗ официально признала ожирение глобальной эпидемией. Хирургия, как мы теперь знаем, может помочь в тяжелых случаях, но все-таки бариатрическая операция – это совсем крайняя мера. Каждому ее не проведешь. Поэтому в 90-х возникли две новые экспериментальные идеи, как можно было бы предотвращать ожирение. Обе, как это водится в медицинских исследованиях, начались с мышей. Первой идеей было поискать решение проблемы в генетике. Еще в 50-е годы ученые из исследовательской лаборатории Джексона в штате Мэн случайно вывели целое поколение особенно толстых мышей. Весили грызуны втрое больше обычного, были склонны к диабету и страдали гиперфагией, то есть много и неконтролируемо ели. Исследователи предположили, что у подопытных есть мутация в каком-то специальном гене, влияющем на аппетит. Его назвали OBI, от английского obesity – ожирение. На этом открытие остановилось. Секвенировать геном еще не умели, и понять, где именно находится ген ОБИ и как он работает, не могли. С новыми технологиями к вопросу вернулись как раз 90-е. В 1994 году Джеффри Фридман, молекулярный генетик из Университета Рокфеллера, смог сначала идентифицировать ген ОБИ, а затем и понять, за что именно он отвечает в организме. Оказалось, что он связан с выработкой неизвестного ранее гормона, который назвали лептин. Теперь мы знаем, что лептин – это гормон, который производится жировой тканью и желудком и отвечает за чувство насыщения. Лептин выработался, мы наелись, пора прекращать обед. А у мышей с мутацией лептина просто не было. Из-за этого они страдали неконтролируемым аппетитом и, как следствие, толстели. В 1999 году открыли еще один гормон, который связан с перееданием и набором веса – грелин.
2: Они работают противоположно друг другу. Лептин – это гормон насыщения, если можно так назвать упрощенно. Грелин – это гормон голода. Лептин – это гормон, который вырабатывается в жировой ткани. Задача его на уровне гипоталамуса – активировать нейроны, которые будут отвечать за возникновение чувства насыщения. Плюс он влияет на другие процессы метаболические в том числе.
0: Получается, что существуют специальные гормоны ожирения? На открытие лептина возлагались большие надежды. Если подчинить его выработку, то можно спасти мир от ожирения, ведь так? Начались эксперименты, где людям пытались вводить гормон, чтобы снизить аппетит. Но не все было так просто. Выяснилось, что у полных людей лептина часто даже больше, чем у худых. Настолько много, что мозг попросту перестает на него реагировать. Это называется лептинорезистентностью.
2: Это понятие, которое хорошо изучено, скажем так, в экспериментальных исследованиях, но это сложно изучать на людях, и нет препаратов, которые бы таргетированно на вот эту лептинорезистентность влияли у нас. Мы не можем померить лептин и сказать, что вот этому человеку нужно делать вот то-то и то-то, потому что у него такой уровень лептина, а вот этому человеку нужно делать совсем противоположное, потому что у него лептин там, в два раза меньше. И лептин, и грелин, их клиническое значение пока довольно низкое. Это не то, чтобы мы знали, как на это повлиять. И на самом деле там много других молекул, которые на это влияют. Ну вот мы уже упоминали, да, гормоны желудочно-кишечного тракта. На уровне центральной нервной системы в ядрах гипоталамуса вырабатывается еще там с десяток различных нейромедиаторов, которые так или иначе либо способствуют тому, чтобы аппетит развивался, либо, наоборот, его подавляют. Но это не мешает отдельным людям ходить сдавать лептин и грелин, потому что, в целом, это неплохая коммерческая история, в том числе для лабораторий. Анализы не самые дешевые, почему бы их не предлагать людям сдавать?
0: Вторая идея из 90-х была более неожиданной. И тут нам придется снова поговорить о кале. В организме любого человека живут десятки триллионов бактерий. Уникальный микробиом, который существует с нами в симбиозе. Исследовать, как эти бактерии влияют на здоровье и развитие кишечника, взялся американский микробиолог Джеффри Гордон. Для этого Гордону были нужны экспериментальные животные вообще без микрофлоры кишечника. А в природе таких просто не бывает. Тогда он вывел поколение стерильных мышей, которых содержал в строго стерильных условиях. К сожалению, на пользу им это не шло. Мышки были хилые и весили мало. В 2004 году сотрудник Гордона Фредерик Бекхед попробовал ввести стерильным подопытным микрофлору обычных мышей. После этого животные начали набирать вес. Они не стали есть больше, но жир в их организме почему-то стал накапливаться быстрее. Еще одна сотрудница, Рут Лей, обнаружила, что микрофлоры у полных и худых доноров различаются. В них преобладают разные группы бактерий. Дальнейшие эксперименты показали – если пересадить стерильным мышам микрофлору их полных сородичей, они будут набирать вес в два раза быстрее, чем в случае, когда донором выступает худышка. Значит, в теории можно провести трансплантацию микробиоты от худого человека к толстому, и проблема будет решена? Казалось, что это открытие должно перевернуть всю индустрию похудения. В принципе, вы можете провести подобную процедуру хоть сегодня. Называется это трансплантацией кала. Звучит серьезно, но это не похоже на трансплантацию печени или почек. Пациенту просто вводится раствор фекальных масс от донора через задний проход, и после этого можно идти заниматься своими делами. Для тех, кто торопится, есть и таблетки с все тем же донорским калом. В Москве цены на пересадку микробиоты начинаются от 70 тысяч рублей. Правда, в первую очередь так лечат болезни желудочно-кишечного тракта. А вот о том, что эта процедура поможет эффективно похудеть, надежных данных пока нет.
2: те исследования, которые есть, они низкого качества на небольших выборках. Поэтому, конечно, этот метод рекомендовать нельзя. Он является пока экспериментальным. Как и вся эта история с микробиотой, это популярная в литературе и среди исследователей тема в последние годы. Ее пытаются привязывать к различным заболеваниям, не только к ожирению, к лечению аутоиммунных заболеваний, к диабету, но все еще нет однозначного ответа на вопрос, а что первично, курица или яйцо? Да? Это ожирение является следствием того, что с микробиотой что-то не так? Или та микробиота, которую мы видим измененной у человека с ожирением, является следствием того, что у него возникло это ожирение, там, диабет или аутоиммунные заболевания? Если какие-то клиники это предлагают, то это чисто коммерческая история. Пока, во всяком случае, и по моему скромному мнению, скорее таково и останется. Потому что я довольно скептически отношусь к вот этому направлению лечения заболеваний.
0: Даже с мышами, как выяснилось, фокус был не так прост. Например, оказалось, что микробы от худых мышей лучше приживаются у тех подопытных в рационе, которых много клетчатки. А если давать грызунам картошку и бургеры, стройной микрофлоре становится нечего есть. Получается, похудеть в обход здорового питания снова не выйдет. Вы спросите, неужели волшебной таблетки так и не будет? Ну, в 2020-х у желающих похудеть есть новый кандидат – препараты на основе семаглутида. Семаглутид – это синтетический аналог глюкагоноподобного пептида-1 или гормона GLP-1, который вырабатывается в кишечнике человека при приеме пищи. Этот гормон контролирует сразу несколько процессов в нашем организме. Во-первых, стимулирует выработку инсулина и замедляет попадание сахара в кровь. Во-вторых, заставляет желудок дольше переваривать пищу. В-третьих, действует непосредственно на тот участок мозга, который отвечает за чувство голода и насыщения. В общем, позволяет забыть о постоянном желании перекусить и не дает переесть, а за счет этого можно и похудеть. Самое известное лекарство с семаглутидом – это Оземпик, созданный датской компанией Novo Nordisk. Изначально его разработали для лечения диабета второго типа, чтобы контролировать уровень сахара в крови. Но потом заметили, что пациенты на нем теряют вес. Вслед за Оземпиком Novo Nordisk зарегистрировал еще один препарат – Вегови. Он уже предназначен для тех, у кого диагностировано ожирение. Правда, главными потребителями этих препаратов оказались совсем другие люди. После пандемии коронавируса их полюбили голливудские звезды и инфлюенсеры из ТикТока и стали приобретать, чтобы сбросить 10-15 килограммов. Похудение на Оземпике, Вегови и аналогах признались, например, Илон Маск и Опра Уинфри. Еще десятки знаменитостей вроде Ким Кардашьян и Лана Дель Рей заметно похудели в короткие сроки и тоже были заподозрены в применении лекарств, но не признаются.
2: Препараты этого класса действительно эффективные. Это наиболее эффективная медикаментозная терапия, которая у нас сейчас есть. Но дальше начинаются нюансы. Потому что показанием, если брать разные рекомендации на этот счет, является что? Является наличие ожирения, особенно с метаболическими нарушениями, то есть с ассоциированными состояниями, повышенным холестерином, триглицеридами, глюкозой, мочевой кислотой и так далее. Хотя мы знаем, что есть большое количество людей, которые используют эти препараты с целью похудеть на 5 килограмм, потому что без этого у них не получается. Вот это плохая история. Потому что с этой целью препараты не исследовались. В ту группу, которая входила в клинические исследования, такие люди не входили по понятным причинам, да, потому что этим людям не нужно снижение веса. А в случае, когда мы говорим про пациентов с ожирением, мы снижаем вес не потому, что нам нравятся более стройные люди, как они выглядят и так далее. Мы это делаем для профилактики ассоциированных заболеваний и состояний и для улучшения качества жизни. И, безусловно, часть пациентов выигрывают от этого лечения. Мы снижаем риски ассоциированных состояний, предиабета, диабета и так далее. И в целом это хороший инструмент, когда у человека нет противопоказаний к нему, и человек понимает, зачем ему тут нужна терапия, у него есть показания к этой терапии.
0: В 2023 году популярность Оземпика выросла настолько, что в Британии и США его стало не хватать для больных диабетом, которым он изначально и предназначался. Его производитель Novo Nordisk стал самой дорогой компанией Европы, обогнав концерн Louis Vuitton. ВВП Дании благодаря этому вырос почти на 2%. Из-за семаглутида уже терпит убытки пищевая индустрия. Пациенты, которые принимают Оземпик, говорят о пропаже пищевого шума, постоянных мыслей о том, что и как поесть. Еда для них теряет свою привлекательность в качестве досуга. В ресторан хочется не так сильно. Исследования показывают, что в первые месяцы приема семаглутида люди начинают тратить на еду на 17% меньше. А еще Оземпик как будто убивает идею бодипозитива. В 21 веке общество наконец-то стало отходить от предрассудков, что красивое тело обязательно худое. Бренды одежды начали расширять размерные ряды, модели плюс сайз все активнее снимались для рекламных кампаний и журнальных обложек. Но распространение семаглутида возвращает худобу в моду. Новый тренд даже называют оземпиковый шик, по аналогии с героиновым, ну или чахоточным. А инфлюенсеры, которые выступали за любовь к себе и принятие своего тела, сами стали лицемерно худеть на новых лекарствах. К тому же все чаще звучат опасения, что Оземпик только усилит уже существующую дискриминацию полных людей. Ведь худеть на нем могут позволить себе не все. Сейчас в США месячный запас Оземпика обойдется почти в $1000. При этом у семаглутида тоже есть побочные эффекты. Желудочно-кишечные расстройства, запоры, тошнота и повышенная утомляемость. Некоторые пациенты теряют также мышечную и костную массу, что грозит остеопорозом и кучей других болезней. А еще те, кто принимает его по эстетическим причинам, сталкиваются с неожиданной проблемой. Похудение происходит достаточно быстро, и кожа не успевает за остальными тканями. Появился даже новый термин – оземпиковое лицо, которое выглядит обвисшим, усталым и постаревшим. Ну и главное, Оземпик и его аналоги – это в первую очередь лекарства, и их не стоит прописывать себе самостоятельно. В случае проблем с весом они вряд ли будут первой рекомендацией ответственного врача. Препараты семаглутида только дополняют лечение, в основе которого лежат все те же старые добрые, правильное питание и физическая активность. Если отменить прием, при этом не меняя образ жизни, волшебное влияние семаглутида на аппетит пропадет, а вес очень быстро вернется обратно. Заболевания, связанные с ожирением, становятся причиной смерти более 1 000 000 человек в год. То, что у нас появляется больше вариантов, как его лечить, это, безусловно, хорошие новости. Все-таки даже в наши дни волшебного средства не существует. Прежде всего, как мы уже выяснили, похудение нужно далеко не каждому, чей индекс массы тела выше среднего. Вес вообще не основной и уж точно не единственный показатель, который определяет здоровье. Самые радикальные методы довольно рискованны и нужны тем, для кого этот риск оправдан. И, конечно же, ожирение – это слишком многофакторное явление, чтобы можно было решить проблему одной таблеткой или процедурой.
2: Подавляющее большинство случаев, конечно, не ассоциировано с какой-то конкретной проблемой, с каким-то конкретным гормоном, с каким-то конкретным сбоем в организме, который единственный привел к набору веса. Понятное дело, что большинство людей хотят верить, что он и есть, потому что...
6: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Любовь моя.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Американский поэт и издатель Роберт МакАлман описывал в своей автобиографии такой эпизод. Когда Улисс был уже на финишной прямой и до публикации романа оставались считанные месяцы, муж одной из английских машинисток, набиравших текст рукописи, уничтожил около 40 страниц романа, поскольку счел их непристойными. После этого Джойс, конечно, боялся доверять такую работу случайным машинисткам и их мужьям, плюс к тому они зачастую пытались править его рукопись и добавлять в последнюю главу романа Пенелопу – знаки препинания. Однажды, когда Джойс и Роберт МакАлман выпивали в малолюдной парижской ресторации, Джойс уговорил МакАлмана выступить в роли машиниста в «Улисс-экспрессе» и закончить набор рукописи. «Я подумал тогда, — вспоминал позже МакАлман, — что 50 страниц, которые оставалось набрать, — это сущая ерунда, и согласился. А на следующий день Джойс принес мне свою рукопись». Это были страницы, испещренные мелким нечитаемым почерком, о таком обычно говорят, как курица лапой. Но это было только начало. В дополнение к ним Джойс принес 4 тетради и объяснил, что в рукописи мне встретятся пометки разных цветов – красные, желтые, синие, фиолетовые и зеленые. И каждая такая пометка отсылает к той или иной фразе в одной из тетрадей, которые надо добавить в этом месте в текст. Около 3 страниц я кропотливо и мучительно вносил в рукопись каждую интерполяцию. Один раз даже перепечатал целую страницу, чтобы вставка оказалась в правильном месте. Но потом я решил, что та или иная мысль Молли может в конце концов появиться и на страницу другую позже, или не появиться совсем. И я начал вносить вставки Джойса там и тогда, когда замечал их, иногда не в те места текста, которое он указывал в рукописи. Много лет спустя я спросил его, заметил ли он, что я несколько видоизменил мистический порядок мыслей Молли. Джойс ответил, что да, он, конечно, это заметил, но согласился с моими правками и счел, что в некоторых местах мои ошибки даже несколько улучшили его замысел. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал «Армен и Федор». И сегодня, 18 недель спустя, мы заканчиваем читать и обсуждать «Улисса». Или роман, который изменил мои представления о языке и полностью перевернул мой взгляд на то, какой может быть книга. Как говорила о нем ирландская писательница Эймор Макбрайт. Итак, «Пенелопа». Самая знаменитая, культовая, скандальная глава «Улисса». Поток преткновения Молли Блум, о котором спорят уже 100 лет. Глава, которую сам Джойс характеризовал так: «Последнее слово, человеческое, слишком человеческое, предоставляется Пенелопе. Она должна поставить свою подпись на блумовом паспорте в вечность». Казалось бы, какое многообещающее начало. Однако мы с вами совсем как Блум с Молли, не первый день и даже не первую неделю замужем. А потому я уже могу позволить себе известную откровенность. Дело в том, что говорить о Пенелопе особенно тяжело. Потому что когда подходишь к ее постели и хочешь приподнять одеяло, притворить эту маху укрытую в маху обнаженную, показать, в каких руслах шумит ее бурлящий поток, словом, когда хочешь сделать все это и даже больше, то сталкиваешься с любопытным препятствием. Ты рассчитывал встретить здесь лежащую обнаженную с голубой подушкой Амадео Модильяни, в крайнем случае одалиску Анри Матисса, но вместо этого попал в Лувр. Очевидно, в зал с Моной Лизой, потому что все, что ты можешь теперь рассмотреть, рассматривая Пенелопу, это спины других людей, рассматривающих Пенелопу. Хочешь описать изгиб ее плеча и вмятину под коленкой, но вместо этого рука выводит соломенная шляпа, фризовое пальто, коричневый макинтош, бесчетные спины собравшихся здесь поглазеть на Пенелопу задолго до тебя. И все, что удается украсть в таких предлагаемых обстоятельствах сквозь замочную скважину между локтем и талией одного из посетителей, это что Пенелопа в такой оптике больше всего похожа на ветряную мельницу. Ту самую, которую описал когда-то в «Дон Кихоте» Сервантес.

масштабе, но все же произошло с Улиссом. Пенелопа не столько поставила печать на паспорте Блума в Вечность, сколько отобрала у него паспорт и заявила, что в Вечность поедет она сама. Словом, Пенелопа, без преувеличения, великая 18 глава, монолог Молли Блум, к сожалению, иногда заменяет собой Улисса. Загораживает его, становится для многих читателей единственным пробником романа. И по Пенелопе судят в Улиссе все. От техники до синтаксиса. Потому особенно легко отличить человека, читавшего Улисса, от человека, подглядевшего одним глазком за Пенелопой. Тот, кто прошел через Быков Солнца, Цирцею и Итаку, никогда не скажет, что Улисс – это сплошной поток сознания без знаков препинания, а ведь такие определения весьма часто встречаются. Вообще стоит заметить, что этому баловству Джойса с пунктуацией и эпохой подчас придают слишком много значения. Хорошо, в начале 20 века отказ от знаков препинания мог еще кого-то смущать, и наборщики даже хотели помочь Джойсу найти потерянные запятые. Но сегодня, в эпоху развитого широкополосного интернета, вряд ли кто-то впервые знакомится с текстом без знаков препинания именно на примере Улисса. Более того, многие языки на письме справлялись не только без знаков препинания, но даже без пробелов. Посмотрите, например, на то, как выглядят тексты Вергилия или Гомера на латыни и древнегреческом в формате сплошного письма. Вот еще античные постмодернисты на нашу голову. Но дело, конечно, не только в закорючках и палочках, даже не столько в них, сколько в том, что между. Всех шокирует и будоражит выдающаяся откровенность и дерзость Пенелопы. Интимный характер ее характера, простите за нечаянный каламбур. Вот знаменитое фото Мерлин Монро с Улиссом на детской площадке в Ясенево. Что же она читает? Судя по объему уже прочитанного или пропущенного, конечно, Пенелопу. А вот американская писательница Харпер Ли рассказывает такую историю. Один ее приятель долго добивался от библиотеки, чтобы ему выдали Улисса. Но когда это наконец случилось, то он с прискорбием обнаружил, что последние 30 страниц кто-то уже вырвал. Симптоматично в этой истории все. Во-первых, и тот факт, что кто-то отыскал в тексте романа Пенелопу, благо это довольно легко, и конфисковал ее. Либо для личного пользования в аналогичных самой Пенелопе обстоятельствах, либо по принципу безымянного мужа, безымянной машинистки начала 20 века, чтобы уберечь человечество от скверны. Как будто в Улиссе больше не от чего оберегать человечество. И во-вторых, характерно, что приятель Харпер Ли сразу полез искать именно эти страницы. Вряд ли, если бы он добрался до них последовательно через Протея, Циклопов и Цирцею, эта история разворачивалась бы столь стремительно. Словом, Пенелопа, если хотите, это Реал Барселона Улисса. Его самая громкая вывеска, а потому она, как любая классика, собирает на трибунах массу туристов. Людей, которые пришли в первую очередь за зрелищем, пришли посмотреть на то, как Месси бьет штрафные, иначе говоря, на то, как в текст Пенелопы проникают фрагменты скандальных писем Джойса к его жене Норе. Пришли, чтобы сделать селфи, прикоснуться к его величеству Улиссу, а потом пойти и выпить сангрии в каком-нибудь аутентичном ресторанчике на Рамбле. Не поймите меня дурно, в этом нет ничего плохого, это еще один способ взаимодействия с текстом, и так Улисса тоже читают. Я просто хотел задать диспозицию. Если восьмой эпизод «Листригоны» — это один из чистейших примеров потока сознания Джойса, образцовый «stream of consciousness», то Пенелопа — это «mainstream of consciousness». Все это, впрочем, нисколько не умаляет достоинств текста и, прежде всего, его уникальной структуры. Обратите внимание, 18-й эпизод состоит из 8 необычайно длинных предложений. Как правило, одно отделяется от другого новым абзацем. Это решение, конечно, не случайно и даже не является результатом очередной результативной ошибки Роберта МакАлмана. Помните, в разговоре об Итаке мы цитировали Джойса, утверждая,

утверждавшего, что у Пенелопы нет ни начала, ни середины, ни конца. Так вот, Джойс подчеркивает эту квази-бесконечность монолога Молли Блум разделением его на 8 отрезков. Потому что восьмерка, перевернутая на бок, а в данном случае лучше сказать уложенная на бок, это знак бесконечности. Сам Джойс говорил об этой структуре так. Пенелопа начинается и заканчивается женским «да». Она вращается по кругу, как огромный ком земли, медленно, уверенно и равномерно. И действительно, это очень округлый, гладкий, полнотелый текст. В нем, если процитировать анонима-коллектора из 12-го эпизода, есть за что подержаться. С одной стороны, перед нами снова внутренний монолог, как это было, например, в «Протее» со Стивеном или в «Листригонах» с Блумом. Но внутренний монолог Молли работает по совершенно иным законам. И здесь мы вновь вспоминаем то, что обсуждали в выпуске о восьмой главе. Джойс не просто использует в своем романе какую-то одну технику внутреннего монолога. Нет, он сочетает разные техники внутренних монологов. И у разных персонажей они отличаются. Обратите внимание, в «Пенелопе» все другое. И даже если вынести за надоевшие на протяжении 16 и 17 эпизодов скобки тот факт, что здесь отсутствует пунктуация, то остается еще масса отличий. На уровне синтаксиса, лексики и ритма. Но самое главное, Джойс использует здесь совершенно новый метод монтажа. Если внутренний монолог Стивена – это затемненное и усложненное мышление, жонглирование идеями и аллюзиями в длинных разветвленных предложениях, а монолог Блума – это игра в короткий пас, рисунок которого послушно подчиняется прессингу внутренних ассоциаций и внешних воздействий, то у Молли это поток в самом прямом смысле этого слова. Текучий, не имеющий формальных рамок, врывающийся на одном из своих витков в текст Улисса и уходящий в вечность на другом. Однако это снова не пресловутая стенограмма сознания, и даже за таким внешне естественным и хаотичным течением видна рука мастера, ирландского мелиоратора, который задает этому потоку направление и повороты. В основе механики мышления Молли лежит принцип той самой уложенной на бок восьмерки – ленты Мёбиуса, по которой кружит ее мысль. Давайте посмотрим, как работает эта техника на примере пятого предложения главы. Прежде всего, нам потребуется сегментировать этот поток, разбить его на отдельные фрагменты. Формально он начинается с лейтенанта Малви и воспоминаний о его письме. Первом любовном письме, которое Молли получила в своей жизни. Однако исток этого фрагмента, как это и должно быть с потоком, скрыт от глаз. Он не здесь, он за пределами предложения, в складках предыдущего абзаца. Там, где Молли размышляла о любовных письмах. «Хочется, чтобы кто-нибудь написал мне любовное письмо. Его было не очень-то, но теперь я ему сказала, он может писать все, что захочет». «Твой навеки, Хью Бойлон». И эти мысли, спрятавшись на какое-то время под землю, прорываются наружу первой строчкой пятого предложения. «Малви. Самое первое было от него. Я лежала утром в постели, и миссис Рубио принесла его вместе с кофе и осталась стоять. Я попросила ее подать мне и показала на них, не могла вспомнить слово, шпильку. Чтобы открыть конверт, Оркия, упрямая старуха, они у ней перед самым носом». И в этом месте, заметьте, мысль Молли сворачивает. От воспоминаний о письме Малви она плавно и очень естественно перетекает к воспоминаниям о миссис Рубио. Сначала оглядывает ее своим критическим взглядом снаружи. С этим ее пучком накладных волос кичилась своей наружностью, а сама страшна, словно смертный грех, и уж лет под 80 или под 100 вместо лица одна сетка морщин. В этой точке еще один изгиб. Проехавшись по внешнему виду миссис Рубио, Молли переключается на внутренний, после чего мягко соскальзывает с обрыва в, прости господи, геополитику. В
частности, упоминает захват Гибралтара, используя очаровательную формулировку «четыре пьяных английских матроса у них захватили всю скалу». Формулировку, которая забавным образом передает привет, с одной стороны, сложным философским размышлениям Стивена об истории из второй главы, а с другой – псевдоматросу Мерфи из 16-й, у которого Блум, пытавшийся вывести его на чистую воду, допытывался: «А вы видели Гибралтарскую скалу?» Так что пьяному матросу, который видел ее вряд ли, а вот захватывал наверняка, пришлось в итоге забить отбой очаровательной фразой: «Эх, я и притомился ото всех этих скал». Итак, на этом витке размышлений Молли думает так. И при всей своей религии это все еще о миссис Рубио. Давила на всех, потому что не могла вынести, как это Атлантический флот имеет половину судов во всем мире, и британский флаг развивается вопреки всем ее карабинерос, потому что четыре пьяных английских матроса у них захватили всю скалу. В этой точке происходит новый виток. Смотрите, что произошло. Молли ведь начинала эту мысль с личного, с чего-то очень интимного, с письма в постели, а сейчас добралась до матросов на скале, отдалилась от личного на максимально допустимое расстояние, и вуаля, хей престо, теперь она сворачивает обратно и начинает движение в противоположном направлении, к себе, к письму, к лейтенанту Малви. Но движение это... Представьте себе ленту Мёбиуса, снова проходит мимо миссис Рубио. Однако теперь эти воспоминания уже не отдаляют Молли от стартовой точки, письма, а наоборот, возвращают к нему, становятся все более личными. «И потому что я не так часто ходила к Мессе в Санта-Мария, чтобы ей угодить, вечно шаль у ней на плечах, разве что когда бывало венчание, и вечная история о чудесах и святых, и черная всеблагая дева в серебряном одеянии, и солнце танцует трижды в небе утром на Пасху, и когда священник проходил с колокольчиком, неся дары умирающему, молилась о здоровье его махестад». Смотрите, в этом месте круг, начавшийся с одного испанского слова «орхия» – «шпилька», заканчивается другим испанским словом «махестад». Величество. Круг, который описывает мысль Молли Блум, замыкается, и она возвращается к письму. «Ваш обожатель», — так он подписался, — я чуть не подпрыгнула от радости. Причем вот что интересно. Эта структура для 18 главы не уникальна. Джойс реплицирует ее многократно, просто внося тут и там незначительные изменения. Сравните эту схему движения мысли Молли, например, с самым первым предложением Пенелопы. Оно начинается с размышлений о Блуме и его просьбе подать ему завтрак в постель. Затем плавно перетекает в критику старой развалины миссис Риордан, отдаляется от личного к абстрактному и глобальному, проезжает мимо миссис Риордан в обратном направлении, возвращается к личному, а затем на последнем витке и к тому, с чего все начиналось, к мыслям о Блуме. Наконец, последний кусочек этой мозаики – это пунктуация. Формально ее здесь, конечно, нет, но ее функция в тексте осталась. Просто в таких предлагаемых обстоятельствах ее приняли на себя союзы и междометия. В оригинале особенно выделяется одно – это большая английская «оу», которая очень часто выступает в роли поворотника, сигнализирует о том, что мысль сейчас совершит маневр, свернет с одной дороги на другую. Это «оу» встречается в 18 главе 51 раз. В переводе Сергея Харужева оно передается по-разному. Иногда это «а кстати», иногда «о да», а иногда «ах». Но так или иначе, функция дробления текста на смысловые фрагменты здесь сохраняется. В рассуждениях о 18 главе можно часто встретить такое утверждение, мол, Джойс противопоставляет здесь мужской образ мышления, рубленный и структурированный, женскому, непрерывному и цельному, ускользающему от любого расщепления. Однако это соображение не кажется мне очень справедливым. В безгранично поточном монологе Молли Блум
гораздо больше структуры, чем может показаться на первый взгляд. Это не водопад Виктория, который низвергается отвесно во всю свою длину в 120 метров и ширину в 1000 метров и 8,5 сантиметров, как охарактеризовал бы его рассказчик Итаки. Нет. Конструкция Пенелопы – это скорее японское садовое пугало – содзу. Фонтан-трещотка – бамбуковая трубочка коромысла, которая наполняется водой до тех пор, пока ее тяжесть не опрокидывает конструкцию с характерным щелчком, после чего она вновь начинает заполняться. Пенелопа, если хотите, это сложная конструкция из 8 больших и десятков маленьких, соединенных в единую щелкающую композицию содзу. А с другой стороны, я уже представляю, как некоторые интерпретаторы Пенелопы могли бы мне возразить, разве можно вообще применять слово «структура» ко внутреннему монологу женщины. Ведь истинная женщина, истинная женская природа, она как мать сыра земля, обитает по ту сторону рационального и структурного. Да, мы, наконец, дошли в своем обсуждении до розовой нежной ручки Молли Блум, торчащей из-под одеяла. То есть до обсуждения бинарной оппозиции мужского и женского, которая в контексте Пенелопы, как правило, вызывает споры еще более ожесточенные, чем судьба хромого утенка Улисса Герти Макдауэлл из «Навсекаи» 13-го эпизода. Предполагается, что о Пенелопе решительно нельзя говорить, не употребляя словосочетание «женская природа». Одна из самых емких формулировок на эту тему, которую мне случалось встречать, уподобляла всю Пенелопу инверсии знаменитого тезиса гётовского Мефистофеля. Козлоногий старик Меф говорил: «Я дух, всегда привыкший отрицать». Пенелопа же постулирует нечто прямо противоположное: «Я плоть, всегда привыкшая утверждать». Однако, сколько ни говори «женская природа», во рту от этого слаще не станет, равно как и в уме от этого не станет больше ясности. Ведь если критически оценивать это расхожее утверждение, мол, Джойс в «Пенелопе» изобразил самую сущность женской природы, то прежде чем с ним согласиться, нам придется поставить ряд немаловажных и даже неудобных вопросов. Во-первых, существует ли вообще некая универсальная женская природа, которая подойдет всем женщинам поголовно, а если кому-то не подойдет, что же, тем хуже для них? Во-вторых, если предположить, что даже такая универсальная природа где-то существует, то какова она? В чем заключается и кто даст этой универсальной природе универсальное объяснение в универсальных категориях? Простите, и так и меня по-прежнему не отпускает. Наконец, в-третьих, если она существует, и если нам удалось ее определить, то насколько она соответствует тому, что показал в «Пенелопе» Джеймс Джойс? Главная проблема всех этих вопросов, как мне кажется, заключается в том, что на каждый из них можно, во-первых, отвечать с разных точек зрения – научной, исторической, философской, культурной, феминистской. Здесь вполне может уместиться очередной гиперперечень Джойса. А во-вторых, что еще важнее, даже в рамках какого-то одного подхода разные исследователи будут приходить к разным ответам. Что уж говорить о заранее обреченной на неудачу попытке найти некий универсальный ответ. Кому-то эта глава показалась и продолжает казаться слишком пошлой. Кто-то видит в ней силы матери Земли, вырывающиеся из простыней подавленной сексуальности. Кто-то – обнажение распутной женщины. Кто-то – фантазии нездорового мужчины. Кто-то квалифицирует эту главу как мизогинию и считает, что Джойс извратил женское сознание, превратив его в отвратительную карикатуру. Кто-то, наоборот, говорит о протофеминизме, указывая на то, что Джойс изобразил сексуально раскрепощенную женщину, которая открыто выражает свои желания, и что ее монолог – это смелый вызов нарративу патриархата, в рамках которого голос женщины обязан звучать тише, скромнее и приличнее. Словом, количество трактовок Пенелопы ограничено лишь одним – количеством ее читателей.
Да и то не всегда. Как известно, самые захватывающие и оригинальные предположения о тексте высказывают, как правило, люди, сами его не читавшие. Что же касается меня, то лично я не хотел бы занимать в этом споре какую-то одну сторону. Я всегда стараюсь в меру своих слабостей, конечно, стоять прежде всего на стороне текста. Тем не менее, некоторыми личными соображениями на этот счет я не могу не поделиться. Во-первых, сама концепция природы всегда вызывает у меня определенную настороженность, особенно если речь идет о явлении достаточно сложном и неоднородном, таком как женщина или мужчина, явлении, имеющем вполне возможно не природу, а множество разных природ. А во-вторых, даже если перешагнуть это сомнение, то у меня возникает следующее. В Улиссе ведь есть и другие природы. Улисс – это вообще в известном смысле учебник природоведения. 11 глава – природа музыки в слове. 14 глава – природа английского языка. 15 глава – природа подсознания и так далее. И я просто хочу заметить, над каждой из этих упомянутых сейчас природ Джойс трудился так, как будто это вообще последнее и уж точно самое важное, что он собирается написать в жизни. После продолжительной и изматывающей работы над сиренами он месяцами не мог слушать музыку, перестал на какое-то время ходить в оперу и даже пропустил концерт Scorpions в Триесте. После 12-го эпизода Джойс признавался: «Я не могу писать такие главы быстро». Все фрагменты этой мозаики складываются в единое целое только после того, как сосуществуют рядом друг с другом какое-то время. 14-ю он писал полгода, а 15-ю переписывал 8,5 раз, и когда закончил, написал в одном из писем: «Цирцея превратила меня в животное». Словом, все лучшие главы Улисса Джойс писал долго и тяжело. А постскриптум к Улиссу, самую загадочную книгу 20 века «Поминки по Финнигану», вообще больше 20 лет. Мы, собственно, начинали с этого Джойс-проект. Еще в нулевом эпизоде рассказывали, как Джойс целый день работал над порядком слов внутри одного предложения. Он всегда погружался в предмет максимально глубоко, растворялся в нем. Становился музыкой в сиренах и разрастался гиперперечнями в циклопах. Свободно говорил на англосакс-джойском и пит-джойс-инглише в «Быках солнца» и терзался искушениями святого Автория в Цирцее. А вот в Пенелопу он, как мне кажется, недостаточно глубоко погрузился. Монолог «Молли Блум» Джойс написал за несколько недель, и, судя по тому, что мы знаем, работа далась ему весьма легко. И вот что получается. 20 лет, чтобы создать собственный язык и уникальную поэтику одной единственной книги. Полгода, чтобы воссоздать природу родного языка. И несколько недель, чтобы написать природу женщины. Нет, это ровным счетом ничего не доказывает. Такой автор, как Джойс, и за неделю мог написать точнее и лучше, чем иной за всю жизнь. Но скажу осторожно – когда я сравниваю, как Джойс показал природу языка и как он показал природу женщины, я начинаю подозревать, что в языке он разобрался несколько лучше. Вообще, и я допускаю, что многие со мной не согласятся, но мне представляется, что Джойс последних эпизодов романа, Джойс Ностоса, Джойс после Цирцеи – это все еще гений, но гений уже утомленный. Сначала солнцем в «Быках Гелиоса», а затем тьмой в «Фантасмагории Цирцеи». Джойс словно все время шел по нарастающей, и пик его усилий пришелся на главы примерно с 11 по 15. А после наступило прекрасное, но все-таки затухание. И последние главы он писал уже вопреки всему. В период работы над «Итакой» и «Пенелопой» Джойс однажды даже проговорился: «Слава богу, Блум и его семья будут скоро мертвы. Все говорят, что им уже давно пора на тот свет». Эти настроения, как мне кажется, влияли на работу Джойса. Сообщали, среди прочего, последним главам уникальный и горький характер расставания, прощания с текстом. Нет,
Пенелопа – это все еще прекрасная, удивительная глава, и вряд ли кто-то другой смог бы написать ее лучше. Но вот сам Джойс, как мне кажется, если бы он не был уже так измотан этой книгой, смог бы. Итак, я думаю, что мы уже достаточно времени уделили обсуждению форм, структур и закулисья Пенелопы, а сейчас я предлагаю внимательнее вглядеться в текст. Поговорить не о Пенелопе, она же мать природа, не о Пенелопе-женщине, а о Пенелопе-литературном персонаже. О Молли Блум. Потому что, хотя Джойс говорил, что у монолога Молли нет ни начала, ни середины, ни конца, но содержание у него все-таки есть. Впрочем, начало, середина и конец, строго говоря, тоже есть, так что Джойс в очередной раз нам к этому уже не привыкать, по этому поводу лукавил. Смотрите, в самом схематичном виде Пенелопа начинается с вопроса. С вопроса, который разные толкователи Улисса формулируют по-разному. Кто-то обозначает его как «любит ли Молли Блума?». Кто-то как «есть ли у супругов Блум шанс наладить семейную жизнь?», а кто-то еще конкретней. Согласится ли Молли Блум удовлетворить просьбу Блума и подать ему завтрак в постель? Это завязка. А дальше на протяжении всего монолога следует напряженная внутренняя борьба. Борьба, которая заканчивается разрешением этого конфликта 10 «да» в нескольких последних строчках, по одному на каждый из возможных вопросов. Да, она все-таки любит Блума, да, у них есть будущее, да, Молли приготовит завтрак. Но поверх этой нехитрой, весьма четкой схемы Джойс укладывает многослойный пирог своей потокообразной прозы. Это очень откровенный, даже вызывающий текст. С нотками лиризма и грусти, пошлости и фирменного Джейса юмора. «Он коснулся меня, досточтимый отец». «А где он тебя коснулся?» Я, как дура, отвечаю: «На набережной». Отдельно в 18-м эпизоде я бы хотел отметить очередную постмодернистскую по духу выходку Джойса, когда Молли как бы между делом передает привет читателю, который только что окончил 17-ю главу, написанную в форме катехизиса. «Я знаю, как мальчики чувствуют, такие, у которых еще только пробивается на щеках, тянут, никак не подойдут к делу, часами вопросы и ответы». Однако повторю, начинается все это интимолонитное и чистосердечно дерзкое великолепие с движущего конфликта главы. Наш Блум стал совсем взрослым и требует себе завтрак в постель. Таким образом, завтрашнее, еще не наступившее утро должно будет отзеркалить это. 16 июня 1904 года Блум принес Молли завтрак в постель. 17-го они должны поменяться местами. Парадоксальным образом, Блум, который не то стоически, не то рогоносительски претерпел в этот день измену, чувствует в себе возросшую силу. Кажется, что он не унижен, но наоборот. И обратите внимание, что этот окрепший в своем праве мужчина просит на завтрак. 2 яйца. Прямодушный символизм этого высказывания может поспорить разве что с оргазмическим фейерверком Блума в Навсекае. Помимо прочего, это потенциальное отзеркаливание фигур Молли и Блума наводит фокус на другие плоды ретроспективного упорядочения. Помните, мы говорили об этом феномене в 15-м эпизоде. И заставляет восхищаться той сложной системой зеркал, которую создал в романе Джеймс Джойс. Так, рассуждения Молли о женщинах и мужчинах отзеркаливают аналогичные размышления Блума из 13-го эпизода. Оба они вспоминают о том, как Блум сделал ей предложение. Оба сравнивают приглашение Стивена к ним в дом с эпизодом, когда Блум привел домой собаку неизвестной породы с перебитой лапой. И так далее. Вообще, по мере того, как монолог Молли разворачивается и обрастает подробностями, замечаешь, что они с Блумом проживают словно одну жизнь на двоих. Так многое их, казалось бы, таких разных связывает. В своем монологе Молли Блум проходит через те же лица и события, через которые проходил Блум в течение дня. От мыслей о кошке и античных статуях в музее до размышлений об участи Майны Пьюрфой
и чтение одной и той же газеты. Словом, перефразируя классика, так озябшим коленом с просонья пиная мрак, понимаешь внезапно в постели у Молли, что это брак. Но вот будущее этого брака, хотя бы самое ближайшее, хотя бы этот двуяичный бессахарный брекфаст, который заказывает Блум, колеблется в 8 главе, как весы Зевса в ходе Троянской войны. Мысли Молли, описанными ранее восьмерками, скользят по проторенному маршруту от кавалера к кавалеру, от воспоминания к воспоминанию. И, если не потеряться в этом калейдоскопе, то можно заметить, что из сонма ее мужчин более всего выделяются двое – Блум и Бойлан. Обратите внимание, как причудливо колеблется барометр отношения Молли к Блуму. Она то ругает его предпоследними словами, то мысленно защищает от нападок других. То ревнует к дочери, то признает, что он хороший отец. То отмечает его никчемность, то находчивость, то ничтожность, то твердость характера. Словом, весь ее внутренний монолог – это своеобразные блуминианские горки. Что-то похожее происходит и с Бойланом. Метаморфоза от «кто-то, кто может дать мне то, в чем я так сильно нуждалась», до «невежа, которому что стихи, что качан капусты», происходит весьма стремительно и не один раз. Маятник раскачивается из стороны в сторону все с большей амплитудой, и лучше всего Молли определяет это состояние сама. Не знаешь, плакать или смеяться, так все в нас намешано. И в какой-то момент этой мешанины понимаешь, что Джойс, весь роман тут и там упоминавший о скачках, свой главный забег приберег напоследок. И перед нами кульминационный отрезок гонки. Гонки между Блумом и Бойланом. Поначалу, как всегда это бывает в фильмах о темных лошадках, кажется, что Бойлан должен победить, что он прирожденный жеребец и превосходство на его стороне. Однако баланс сил начинает меняться, когда соревнование из области телесного, плотского, переходит в область духовного. Когда Молли хочет, чтобы ее не столько удовлетворяли, сколько покоряли. И когда она так неожиданно признается, что хочет от Бойлана письмо подлиннее, замечая, что хорошее письмо заполняет твой день и всю жизнь, тебе есть о чем думать каждую минуту, и все, что вокруг ты видишь, словно впервые. А это уже, как вы догадываетесь, совсем другой калинкор. На место противостоянию альфа-самца Бойлана и жена-мужчины Блума приходит совсем другая бинарная оппозиция – плоти и слова. И на месте тезиса «ни буян, ни мужик» мы слышим уже совсем другие интонации. Молли начинает проникаться нежностью к Блуму и вспоминает, среди прочего, его любовные письма. И в этой точке, когда кажется, что исход гонки нужно будет определять при помощи фотофиниша, или же что она вообще останется без победителя, когда голова кружится от этих бесконечных поворотов, вдруг понимаешь, что результат состязания тебе уже известен. Реклама. Темная лошадка побеждает корону блистательного жеребца в скачках на золотой кубок. Реклама. Леопольд Блум побеждает жеребца Буяна Бойлана. Культура письма, хорошие манеры, внимательность и забота побеждают железный лом тела, потому что против лома нет приема, но есть слово. И в этой последней, самой плотской главе Улисса мы видим, как слово побеждает плоть. И тогда мозаика начинает стремительно заполняться. За несколько метров до финиша все встает на свои места и становится откровенно, обнаженно, очевидно. Вот же Молли говорит: «Терпеть не могу таких пентюхов». И словарь подсказывает: это неповоротливый, неуклюжий человек. Но в оригинале другой оттенок, и эта разница очень важна. В оригинале Молли говорит: «I hate an unlucky man». Буквально «ненавижу невезучих мужчин». И перед глазами сразу эта картина. Невезучий Буян Бойлан в гостиной Молли рвет на части свой невыигрышный билет, потому что Бойлан ставил на корону и проиграл. А Блум, что твой Саймон Дедал в королевском цирке Хенглера в Стокгольме,
попал в десятку, даже не целясь. Первое слово, которое произносит Молли в Улиссе, это неопределенное «нет». Помните, так давно в четвертом эпизоде Блум, уходя за свиной почкой, спрашивал Молли: «Захватить тебе чего-нибудь к завтраку?» А Молли отвечала: «Не». Даже что-то менее разборчивое, что-то вроде «М». Но по мере того, как ее монолог разворачивается к финалу, это «М» вытесняется многократным, раскатистым, переливчатым «Да». Так что, если бы кто-то хотел увеличить продажи Улисса, то стоило бы охарактеризовать этот роман как самое простое пособие по тому, как превратить женское «нет» в женское «да». Да, Джойс весь роман вел нас именно сюда. Заставлял раз за разом проходить между Сциллой судьбы и Харибдой случайности, чтобы сказать им обеим «да». Сказать Молли и Блуму «да». Но обратите внимание, есть в этом заключительном «да» сообщении и еще одно очень важное слово, навязчивое, настырное слово. По мере того, как Блум одерживает победу над Бойлоном, как обгоняет его вслепую, текст начинает расцветать. Это Блум победил. Цветение победило, текст победил плоть. И слово «цветок» повторяется на этих последних страницах более полудюжины раз. Джойс заваливает последние ручейки Пенелопы лепестками. «Я так люблю цветы», — думает Молли. И вспоминает первый поцелуй под Мавританской стеной лейтенанта Малви 100 лет назад. И как она говорила ему, шутя, что помолвлена с сыном испанского дворянина по имени Дон Мигель де ла Флора. Ее выдуманный суженый цветок, который превратился, да, в мистера Блума Генри Флауэра, цветочного короля. Потому что так оно всегда и бывает. Напишешь что-нибудь в детстве вилами по воде, подгребая упавший мяч, а оно избудется. Да, и окажется, что навсегда, и будешь жить среди этих лепестков на зеркальной глади воды. Сомневаться и искать, да. Вспоминать и надеяться, да. Жалеть и теряться, да. Но жить. Потому что, да, это и есть жизнь.

0: Очень странно это говорить, но если вы меня сейчас слышите, то это значит, что Joyce Project закончился. Спасибо вам за эти удивительные 20 недель, за то, что вы были с нами и читали Джойса, общались в сообществах и писали комментарии, собирались на квартирах и в онлайн-комнатах. Словом, спасибо за то, что вливались в то мистическое пространство, которое переводчик Улисса Сергей Харужий называл «полем Джойса». Я полагаю, что некоторые из вас, немногие, но некоторые наверняка, ожидают найти в этом месте какую-то сумму правильных ответов, как в учебнике, когда заглядываешь на последнюю страничку в поисках решений. Господин Б с одной картофелиной в кармане движется из пункта И в пункт И по городу Д со скоростью 3 мили в час. Но зачем он движется? В чем великовысокий смысл его движения, желательно такой, чтобы уместился в одном предложении в кармашке рядом с картофельной? Но с Улиссом это так не работает. Знаете, про Эйнштейна рассказывают такую легенду, мол, однажды он проводил экзамен на выпускном курсе, и когда раздал экзаменационные листы, то его ассистент заметил, что вопросы те же самые, что были год назад. Ассистент решил, что Эйнштейн, наверное, что-то перепутал, и сказал ему: «Сэр, вопросы, которые вы раздали студентам, это те же самые вопросы, что были в прошлом году». «Так и есть», — сказал Эйнштейн. «Вопросы те же, но ответы изменились». Этот анекдот, как мне кажется, очень точно описывает то, что происходит с течением времени с Улиссом. Вопросы, которыми читатели этого романа задавались 100 лет назад и задаются сегодня, примерно те же самые. Но ответы с каждым поколением... Да что там с каждым поколением, с каждым прочтением ответы меняются. И пока Улисс существует, его будут прочитывать по-новому. И ответы тех, кто придет за нами, будут отличаться от ответов, что давали на протяжении этих недель мы. Вот почему Джойс всегда будет современен, вот почему заканчивается Джойс-проект, но Улисс никогда не перестает. Если вы захотите продлить роман с этим романом, то вам повезло. Есть десятки, если не сотни способов это сделать, от лекций Набокова и ранней прозы самого Джойса до работ Умберто Эко и Юнга, Томаса Элиота и Эйзенштейна. А прежде всего, я очень советую тем, кто добрался до конца Улисса, и особенно тем, кто читал его на русском, книгу Сергея Харужева «Улисс в русском зеркале». Наше знакомство с Сергеем Сергеевичем, к сожалению, весьма непродолжительное, началось именно с этой книги, и она по сей день кажется мне одним из самых искренних, ярких и полных высказываний о Джеймсе Джойсе, сделанных на русском языке. Наконец, последнее. Это прощание невозможно без еще одного упоминания. Знаете, на теннисных турнирах после финальных матчей игроки по традиции прямо на корте произносят небольшую речь. И в этой речи они всегда благодарят спонсоров турнира. И я, как теннисный болельщик, в юности всегда раздражался на эти шаблонные формулировки, мол, спасибо спонсорам, вы потрясающие, без вас всего этого не было бы и тому подобное. Я всегда думал, что это как-то слишком формально, и неужели нельзя что-нибудь пооригинальнее придумать? Ну вот какая штука. Когда твой собственный Роланга Джойс заканчивается, когда последний смеш Улисс Оупена уже вбит в поверхность корта, когда вся клубника со сливками твоего Джойс-Лдона съедена и остается только попрощаться, то ты выходишь в центр этого Джойса-корта, и единственное, на что у тебя еще остаются силы, это сказать «спасибо». Без вас этого не было бы. Именно благодаря вам, тем 600 людям, два раза по 300 спартанцев плюс небольшое подкрепление из ФИФ, людям, которые все эти месяцы поддерживали нас на Патреоне и в других фермопильских ущельях, нам удалось отдаться этому проекту целиком, без необходимости продавать мебель, о которой 100 лет назад писал Джеймс Джойс. Вы помогли нам создать этот Joyce-проект без рекламы и продакт-плейсмента, не считая какао-эпса и паштета в сливе, конечно. Без необходимости идти на компромиссы с собой и писать кликабельные заголовки «Шок!» Такого от Блума никто не ожидал, она показала ему на пляже все. Словом, на наш дерзновенный, по-своему обреченный вызов посвятить 20 недель жизни Армена и Федора одной единственной книге, вы ответили не менее дерзновенным, многоголосым «Да». А потому мы хотели поблагодарить вас как-то особо. И решили для всех, кто поддерживает нас на Патреоне и других платформах, снять личный постскриптум к Joyce-проекту. Не столько об Улиссе, сколько о себе.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Раз, два, три.
1: Я запылился микрофон. Фух, пыль в нос летит. Спасибо большое.
2: Нет, что?
1: Ну все, я запаслась чайком. Можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные, интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, ведь этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу, как?
0: Да, конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Ну, я воспользовалась такой методикой. Так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется, мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну вот я и думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогают.
0: У меня такой вопрос. Как-то разделяется тревожность, страх? Или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям, знаешь, что ночью кошмар
0: снится. Да, типа, я боюсь пауков, там, я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи, там, я боюсь упасть с подвесного моста, но я не боюсь.
1: Да я не боюсь, это так мальчики боятся в школе со мной рядом.
0: Да это другие просто не шли там. В общем, да, но именно тревожность или какие-то такие вещи, мы обобщаем это до страхов.
1: А мне кажется, ведь, кстати, что наоборот. Для меня тревога — это такой общий термин, это общее состояние человека. Угу. И у нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать, есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревогов — какие-то навязчивые страхи. Но, слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, какая-то, знаешь, это кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
0: Я очень боялся физических каких-то...
1: расправ.
0: Ну да.
1: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
0: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
1: А у меня, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
0: Увлекался кровью, так сказать.
1: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было, угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки, внизу все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
0: Отдайте мне кусочек или ножичек.
1: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
0: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
1: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом, хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну, я опаздываю, это срочно. Но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты. И до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя

0: Это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
1: Стоят такие, знаешь, семья духов.
0: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
1: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
0: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычной человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
1: испугается
0: и убьет тебя. И ты ничего с этим не можешь сделать, и это ему будет невыгодно, ему это не нужно, он не планировал, и вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
1: Давай.
2: Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 16 лет, я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
0: Привет!
3: Привет-привет!
0: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
1: Я сталкивался с этим
0: ты?
1: У себя.
0: Ты тоже боишься мужчин?
1: Не, а мужчин?
0: Мальчиков-мужчин.
1: Речь же здесь в формулировке не
0: противоположный
1: мужчин,
0: пол.
1: Да, я тоже боялся противоположного пола.
0: Да?
1: Да.
0: До скольки лет?
1: До 30.
0: А что случилось потом?
1: Не знаю, мне стало пофиг.
0: Просто интересно, вот ты вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет. И для этого я ходила куче-куче репетиторов. И я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной. Хотя ничего не предвещало этого. И у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим. И попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Ну, себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх, вот прям такой, как это сказать, ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно...
1: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
0: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
1: Ой, я вообще обожаю.
0: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков, тебя никто не выгонит.
1: Тебе никто не скажет там какую-то...
0: Уезжай из нашей страны.
1: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
0: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения, как думаешь?
3: Наверное, это все-таки смущение. И то, что, как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент, я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
1: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле, я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался со своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то. Абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
0: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. А что это он уже с девочкой ходит, а он уже все по мальчикам пошла.
1: Ну, такое, конечно, тоже имеет место быть.
0: Правда?
1: Ну, не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были. В целом меня старались более морально воспитывать.
0: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девушку?

0: девочку в 17 лет и гулять с ней.
1: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа, милые какие-то ребята, увлекающиеся аниме, которые ходят на классные концерты и держатся за ручки. В моей молодости пары, они валялись на улицах.
0: Да сейчас ведь то же самое. Я, когда вижу группу подростков, я обхожу стороной, потому что как они друг на друга там все залезут.
1: Мне кажется, сейчас они гораздо
0: более... Ноги косичкой друг на друга вот так сплетут и языками.
1: О, начала... Вот. И ты еще меня спрашиваешь.
0: И я просто отбегаю, я просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Угу. Но честно, на улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так они на меня посмотрят. И я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
1: Бабуля прошла.
0: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу таким быть, когда вырасту.
1: Как много страшных мыслей.
0: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
2: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что, Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
1: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
0: Так знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется. Это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. Mm-hmm. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
1: Посинели,
0: опухли, потому что когда еще, если не сейчас?
1: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают. Ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И ты умеешь это сказать. И далее, здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет.
0: А мне очень понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Угу. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над тем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
2: Да, мне кажется, так и будет.
1: Здорово.
0: Слушайте, как интересно, вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все, они все бегут к окну. Они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду. И из окна торчат четыре лица. Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба вообще не было. То есть, вот
1: не,
0: так.
1: Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко. Или там вот какой-нибудь такой. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто. Она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал, на, держи. Я типа, хорошо, спасибо. Все, как бы вся история. Что
0: я так часто
1: дальше?
0: Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
1: Не-не-не, я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это.
0: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был расцвет в четвертом классе. Это был просто пик.
1: Ты была властелин колец,
0: весь класс за меня боролся. Вот реально, я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна и хихикали и радовались. И внизу была битва за меня, и они дрались за меня.
1: Насмерть.
0: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом четвертом классе это был мой пик.
1: У нас как будто про любовь разговор опять.
0: Но она витает в воздухе. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
2: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком, и получилось, что у нас было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. Угу. И потом вот стало легче из того, что не замечала.
0: То есть, если нам кто-то позвонит и скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй это.
1: Не замечай. Прячь поглубже.
0: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, и ты так никого не попросишь.
1: Бутерброд?
0: Не-не-не-не-не. Моя любимая помидорка. Давайте быстро, пока ждем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, маленький кусочка.
1: Чеснокодавилка.
0: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это... чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
1: Хрустящий помидор.
0: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
3: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. Я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. Семья — это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я сдохну.
0: Привет!
3: Привет!
0: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
3: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и, то есть это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, было одиночество. Я подумал, ведь это действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться, ты сидишь в тишине.
1: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
3: Да, я в городе Хайфа, ага. И тут в двух школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. Uh-huh. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Там я быстро контакт установил.
0: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
1: Ну, вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
0: Ты его боишься?
1: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. Там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. Ну, то есть у меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
0: Я вот это, кстати, не особо понимаю. Но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов готовить для себя. Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
1: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
0: Ну, это все равно, знаешь, как-то... я просто была очень голодная. Красиво приготовить. какой-то интересный досуг, я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
1: Отлучаемая.
0: Не, знаешь, как-то такое слово тихо... Что больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой.
1: Будильник.
0: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься. Этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, все заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
1: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
3: Да, скорее второе, потому что я, ну, в большей мере экстраверт и, ну, довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
0: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
1: Что ты представляешь вообще?
3: Ну, то, что ты сидишь один в комнате, у тебя от стен отражается эхо, ты слышишь только себя, там 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, не знаю, что со мной будет.
0: Находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ход течения времени. Мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому какому-то легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
1: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
0: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных, знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще наш там мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда не...
1: Есть PlayStation?
0: Они никогда не были заперты в своей комнате, у себя где-то там на 10-м этаже за 3 дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
1: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
3: Я о таком не думал. Это нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
0: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский, «Похвала скуки». И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все себе запостили в 7 классе «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
1: Хорошо, а поездо?
0: Или есть... Хорошо. Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
1: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
0: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ни к чему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала уже?
1: Ну, мне.
0: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, и как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
1: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
0: Ну и что, как бы прыгать вниз за ней? Ну я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то? Если это будет зима, если это будет лето? Ну, то есть это... Мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
3: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
0: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах, я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
1: Но ты ириской-то давилась.
0: Постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а
1: реально.
0: Просто того, что я подавлюсь.
1: Тик-таком, ириской. Ну, я 2 раза делал прием Хаймлиха на нее.
0: Ну да.
1: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
0: Типа, что, ведь давай же не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
1: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
0: Ты что, Нина?
1: Нет, я Витя.
0: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь... Что тебя не смутил наш такой совет?
1: Это не призыв к действию, это просто...
0: Намек.
1: Легкий намек.
4: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
1: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил, вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими как бы и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети, 10 лет, 11, которые стайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки. Вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну, они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел, типа, как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши 6 класса. Ну, и, короче, просто чуваки, типа, как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел и сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит, типа, почему я вас так это смущаю?
0: Ты это делал сквозь страх?
1: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. С ними это... Ну, извини.
0: Я просто испугалась.
1: Да, в какой-то... Короче, с ними... Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то, типа, дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за, как бы,
0: не
1: применение...
0: Не бойся, я там и не вырежу.
1: Всех вообще просто.
0: Вырежу, точнее.
1: А вы можете не вырезать. У меня до сих пор такое мнение. А в общем... Прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс мой. И он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесило, просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я как бы не считаю себя особо смельчаком, я никогда не дрался в жизни, я никогда не проявлял агрессию на людей, вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть, и вот он как-то так работает.
0: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь... способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны у себя отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу: скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотел за эту работу? Или там, мне мало столько денег, мне нужно больше. И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг, и тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ, ты поняла, что это не страшно, что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
1: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
0: Да, мы же когда, муж и жена.
1: Если это социальные... Если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
0: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на четвертый уже
1: Елочка,
0: как-то полегче.
5: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть 3 страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
0: Привет!
1: Привет!
5: Здравствуйте!
0: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
5: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
0: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась и очень-очень пугало нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
5: Второй страх – это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
0: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, 1.5 года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
5: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
0: Просто уже привык к этому ощущению?
5: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
0: Очень жизненно.
1: Да уж, много людей так сидит.
0: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься с... Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. Скажи.
1: Ну...
5: Как я борюсь?
1: Как ты борешься? Давай ты сначала.
5: Ну, страхи — это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
0: Как там говорят, 3 глубоких выдоха, глубоких вдоха или наоборот? А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести, там, я вижу микрофон. Потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев. И что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу, и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
1: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, по еде там, или еще что-то?
5: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как в школе, я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
0: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
5: Да, появились.
0: Слушай, это же очень круто. У нас
1: ты
0: тоже.
1: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
5: Да.
0: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стало сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится скучать.
5: Да. Третий страх – это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут,
6: Я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
0: Я помню этот, мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: мам, папа, ну что вы так носитесь? А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: да, я потерялась опять, в десятый раз. И тогда они в микрофон объявляли: мама Лизы, или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
6: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, то мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что с ней что-то случилось, она...
0: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела? А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
1: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что.
6: Я тоже радовался этому.
1: Я всегда радовался, бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
0: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него, и что-то там она ковыряется, достает, разглядывает, какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу. Пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
1: Покрашу стены в черный.
0: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
6: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья и курицу.
0: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
1: Вот она.
6: Это, я хотела сказать еще несколько слов. Говорят, страхи. На самом деле это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре отойти... Или притвориться мертвым при виде медведя.
0: И да. Такие ежедневные ситуации наши.
1: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
0: Ну да, это абсолютно
1: если
0: правильно.
1: Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что-то?
0: Да.
1: Ты боишься?
0: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора, высмеивания, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти 1.5 года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного. Знаешь, когда не... поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете, статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И Это все в моменте так неприятно, так тяжело. Я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня ни выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо и приятно и легко с этим жить. Вот тоже, видишь, столкнувшись с этим нос к носу, я поняла, что, во-первых, ничего не меняется. Все мои слушатели остаются со мной, все остается на месте. И более того, это на мою жизнь вообще никак не влияет.
1: Извини, что отмечу сейчас это. Тебе очень идет этот цвет, который сейчас на тебе. Он подчеркивает твой глаз.
0: Спасибо.
1: Зеленый.
0: Спасибо, что зеленый.
1: Розовый.
0: Да другое.
1: Шоколадный.
0: Ведь, знаешь, некоторые шутки надо оставить. Не надо говорить в конце. То есть имеется в виду. Писька. Жопа.
1: Ты просто меня плохо знаешь. Это самое мое любимое.
0: Шуточка должна быть так, где-то кто-то подумал, потом через полтора дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
1: Это
0: они вот так вот вываливают.
1: Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
0: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
1: Мне просто нравятся вот такие лица.
0: Давай заранее договариваться о наших целях тогда.
1: Хорошо.
0: Чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
1: Идем в ногу.
0: А ты ведь в чью?
1: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы, нашей телепередачи, пытался разграничить эти понятия для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти. Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, ну, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные со своей жизнью, и это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя, ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
0: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда, и даже если бы ты был, ну, мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты сам.
1: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо с тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
0: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это. И плакать, слезы вытирать.
1: Я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хоронил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
0: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим?
1: Возможно, мой способ преодоления этого – это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот в один из тех вечеров вот в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж я не очень люблю, типа, сделайте из меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизнь отмечают, Мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное.
0: Оно не... А ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
1: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против. Что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
0: Я против, восприми иначе. Я знаю, что тебе хотела сказать. Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть. И я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снизу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия. Угу. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно, ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
1: Глаз мне не выколи, блин.
0: И вы можете попасть в наш следующий...
1: В наш глаз. Извини.
0: Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках. Может быть, вы валялись на диванчике. Может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
1: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
7: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Дань отдана, хиты имеются. Может, теперь и займемся тихими экспериментами. Вот когда в сети...
2: Полная квантовая запутанность.
1: Минор и еще минорнее. В середине бублик.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Духу не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
2: Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет.
1: Заглючила, Макса, заглючила.
2: Так, ладно, всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора. Аня, тебя как зовут?
1: Макса точно заглючила. А меня зовут Аня Веленская.
2: Кошмар, многообещающий, конечно, выпуск нас ожидает. 31 января вышел новый альбом группы Ice Peak, о которой мы ничего не слышали с 2022 года. Ну как ничего, новой музыки не слышали с 2022 года. Причем, как я понимаю, предыдущий альбом, ну, записан как бы и написан до войны главным образом, хотя вышел в 2022 году, то есть Coming Home — это, ну, такой первый по-настоящему альбом военного времени от одной из главных антивоенных русскоязычных групп.

0: Ань, давай, прежде чем мы перейдем к конкретно этой пластинке, расскажи о собственных отношениях с группой iSpeak. Есть ли они у тебя?
1: Мои отношения с группой iSpeak таковы. Ребята ассоциируются у меня с тем счастливым, слегка довоенным временем в России, с протестными движениями, с очень эпатажным, в чем-то агрессивным звуком, с фольклорными включениями, который меня цеплял, будоражил, волновал. Я не могу сказать, что они были частью моего плейлиста, но частью моего плейлиста в целом довольно трудно как бы стать, потому что я такая вся из себя крутая, а потому что меня вот впирают все эти классические ребята с симфониями. Я их слушаю гораздо чаще, чем что-либо другое. Но я помню, как смотрела клипы, помню, какое чудесное у ребят было интервью у Юрия Дудя. Они казались мне просто очень важной частью российской сцены, и как со многими другими группами, которых я не слушала перманентно, но знала их существование, просто была рада, что они есть, что есть такие экспериментальные, жесткие, пугающие, жутковатые, смешивающие фольклор с нефольклором. Крутые ребята.
0: У меня, кстати, похожим образом выстраивались отношения с iSpeak. То есть для меня это тоже группа, ну, такого, знаешь, пика независимой русской музыки. Мы много раз здесь вспоминали фестиваль «Боль», последний, доковидный, 19-го года, по-моему. И я вот как раз рассказывал, что на том фестивале было огромное количество американских, английских, была даже японская группа, но было три хедлайнера. И хедлайнером первого дня был Дэймон Алберн с проектом «The Good, The Bad and The Queen». Ну, то есть, как бы, безусловный хедлайнер. Хедлайнером третьего дня были Death Grips, группа, которую очень там ждали, звали, тоже безусловный хедлайнер. А хедлайнерами второго дня были iSpeak, да, то есть ни Fontaines DC, которые выступали там днем, ни Black Midi тогда супермодные, которые выступали тоже днем где-то там в таком замкнутом помещении, а именно iSpeak. И это было какое-то торжество вот русскоязычной музыки, и вообще, мне кажется, ну, признаюсь честно, последний альбом, который я внимательно слушал у iSpeak, и вообще альбом, который меня неплохо перепахал, это «Та самая сказка» 2018 года. Помните, вот это вот все «Я заливаю глаза керосином»?

Вот эти песни я очень хорошо помню, как я ходил, они играли у меня в наушниках, и я думал, как это свежо, как это смело. Вот, наверное, нечто подобное чувствовали там люди около 20, когда группа Агата Кристи выпустила альбом «Опиум». И тоже, да, насколько смело они говорили о наркотиках, о любви, о смерти, где-то, ну, как бы о насилии. Ну, это был предельно откровенный разговор. Очень такой вот этот вот токсичный эйсид-звук в сочетании с классическим вокалом Анастасии Креслиной. В общем, как-то это было все очень интересно. Еще про них была такая там, ну, не легенда, да, а целая история, что они много выступали на Западе, потом уже начали петь на русском языке. Это тоже казалось что-то такое вот. Группа вроде как бы своя, но вроде бы вот откуда-то не здешняя. И образы у них соответствующие были не здешние. И вот этот вот образ русской хтони, русской сказки. Короче, очень круто тогда это все казалось, и вот в этот период расцвета русской музыки, мне кажется, Ice Peak были одной из важнейших русскоязычных групп. То есть это вот все совпало, все сошлось. Потом начались наши несчастные 20-е, которые я тут проклинаю в каждом выпуске, и не без оснований, как мне кажется. И вот с тех пор я их слушал мало. А тут, ну, отчасти по долгу службы, потому что мы договорились, что будем обсуждать, отчасти потому, что просто соскучился, очень внимательно послушал альбом, а отчасти потому, что среагировал на название. Я вот сразу увидел этот «Coming Home». И это же тоже тема, которую мы много раз поднимали в особенно последних эпизодах, да, что для русскоязычной антивоенной музыки сейчас, ну, как бы главный тренд – это не какое-то там прямое осуждение войны, да, не «хватит бомб», не «Путин, уйди», об этом кто хотел, сказал, может быть, прежде. Сейчас вот главный лейтмотив, главная такая

0: как раз чуть ли не единственный абсолютно объединяющий людей, которые сейчас живут в России и не живут в России. Я глубоко как трагедию переживаю разрыв нашего общества на вот такие территориальные части и очень скучаю по тому времени, когда можно было жить всем вместе, но стараюсь, так сказать, смотреть температуру по больнице, и многие говорят о том, что ощущение дома из прошлого или ощущение дома, где безопасно, то есть вот такие разные категории подсознательные, они помогают людям описывать то ощущение, что сейчас дом куда-то делся. Непонятно, что с ним делать. Ощущение подвешенности того, что кто-то, кто остался время от времени, думает, а не зря ли остался, а тот, кто уехал, думает, а не зря ли я уехал, оно тоже дарит ощущение вот этого странной потери опоры. И мне очень помогают, признаться, музыканты и поэты, которые эту тему поднимают, и они говорят, потому что кажется, что она очень интимная, очень уязвимая, там очень легко ткнуть во что-то лишнее, и ты сразу закрываешься, как улиточка, которой ты нажал на носик, и она сразу такая... И все, да, и больше ничего в тебя эмоционально не проникает. И вот когда музыканты могут деликатно со мной об этом поговорить, я мысленно их всегда благодарю за этот замечательный психотерапевтический сеанс, который чинит мне голову на какое-то время.
1: А тебе кажется, что Ice Peak поговорили с тобой на этом альбоме деликатно?
0: Вот я сейчас призадумалась, я, конечно, задепрессовала жестко после того, как послушала альбом, но мне не кажется, что это проблема. Я бы все еще утверждала, что разговор со мной был деликатным. Мне кажется, очень деликатным.
1: Интересно. Мне кажется, что, если честно, ну вот для меня, по крайней мере, деликатность — это, да, слово, которое вообще не находится вот в этом поле Ice Peak, которое они раскапывают и удобряют. То есть это группа, которая не очень заботится, да, о комфорте своего слушателя. И слава богу, ты знаешь, что я люблю такие группы. Они говорят прямо, а где-то, где это метафора, это тоже как бы, ну, использование метафоры без мысли поберечь кого-то. Вот без этой, короче, мысли о деликатности. Но тут мы не предполагаем. Они полностью как бы сами признаются и соглашаются, что этот альбом целиком посвящен теме дома. Отсылаю наших слушателей, кто его, может быть, не видел, на «Медузе». Прямо в день выпуска вышло интервью Никиты Величко. Причем очень интересно построенное. Сначала он поговорил с Анастасией Креслиной, потом с Николаем Костылевым, ну, собственно, мужской частью Ice Peak, а потом с ними вместе. То есть, как бы, оно получилось такое трехчастное интервью, состоящее из трех блоков. И в общем, да, говорил с ними со всеми и о войне, и об альбоме, и о музыке. И вот Настя, она же родилась в Риге, как и я, кстати.
0: Да ты что?
1: И прожила там детство. Только я до 15 лет, а она до 6. Потом переехала в Москву и сейчас опять вернулась в Ригу. То есть у нее вот эта вот история и проблемности русского языка, да, поэтому отчасти Ice Peak так жонглируют, чередуют английский и русский. И проблема этого дома, потому что я помню, как многие русскоязычные в Латвии, мы всегда смотрели на Россию, в которой я первый раз побывал, там тоже в 14-15-летнем возрасте, тоже, знаешь, на какой-то такой дом внешний, потому что мы отмечали Новый год по российскому времени, мы болели там за сборную России по футболу, мы в школе проходили Пушкина, Достоевского и так далее. Ну, то есть, как бы мы жили, знаешь, вот в российском контексте, хотя вообще-то родились в независимом государстве, и паспорта у нас были латвийские. Удивительный парадокс. Но, как бы, когда об этом говорит вот Настя в интервью Никите Величко в «Медузе», я ее, по крайней мере, очень хорошо понимаю, я все это помню. Да, она говорит, что вот этот альбом, это альбом, конечно, про поиск дома, но даже, на самом деле, если бы она не пояснила, наверное, это было понятно. Ну и вот мы что-то без музыки да без музыки. Давай придумаем, как мы будем говорить об этом альбоме. Мы сразу пойдем по песням, которые нас больше всего впечатлили, или сначала, как бы, поговорим вообще?
0: Сначала мы поговорим минутку вообще, а потом подробно посмотрим все песни. Итак, что у нас тут имеется вообще?
1: Ну уж все. Ну ладно.
0: Сколько-нибудь. У Ice Peak есть несколько музыкальных образов, с которыми они заигрывают по-разному в разной музыке. Первый, наверное, образ, который приходит, это темное, жутковатое, потустороннее. Мне понравилось, как ты сказал, что это acid звучание. Да, что-то жуткое. Здесь, в этом альбоме, есть такие моменты, но их совсем немного. Я бы сказала, что жуткое здесь становится другим, очень далеким. И в том числе, как будто поэтому ребята много экспериментируют с тем, где звук. Ну, ты знаешь, если надеть наушники, включить стереорежим, то трек будет смастерен таким образом, что какие-то инструменты будут казаться тебе близкими, какие-то далекими, что-то слева, что-то справа. И вот как будто бы все жутковатые звуки здесь, они немного на заднем плане. То есть наоборот, это что-то жуткое из подсознания. Ребята заигрывают и с народно-фольклорным, хтоничным, каким угодно. В этом альбоме, например, они взяли из

0: пели молитву в начале песни «Господи, прости». Молитву очень православно звучащую, очень такую аутентичную, после которой начинается дикий молитвенный рейв. Я в этой отсылке вижу сразу несколько образов. Во-первых, это не единственные музыканты, которые в военные годы обращаются к такой теме. Я не уверена, что это имеется в виду очень что-то религиозное. Я думаю, что это тоже имеется в виду что-то про Россию в том числе. И второе, я почему-то вспомнила все эти истории по поводу молитвенных рейвов, запретов, странного конфликта, невозможности ужить православие с чем-то современным, с чем-то дерзким. И эту невозможность, которую создает российское государство, у меня вот, например, такая историческая кнопочка тоже внутри меня включилась. А для тебя это про что?
1: Я сначала хотел небольшой, не ремарку, а небольшое пояснение вот к этой молитвенной теме. Дело в том, что мама Анастасии, она пела в церковном хоре. И сама Анастасия, она как бы человек не воцерковленный, не верующий, как она говорит, но очень часто бывающий в церкви. И ей в церкви очень интересно, ей по-своему хорошо. Она очень увлекается церковными песнопениями. То есть это прям вот, это ее культура, это ее искусство.

0: она решается в этой песне, она говорила на разговор, что ли, с Богом, в которого она не верит, который может быть глух, который может не отвечать. И именно вот эта особенность от такого разговора в одну калитку, она как бы и изучает в этой песне. Она говорит, что в этой песне много личного отчаяния. И вот этого феномена, когда люди, как пел Егор Летов, не бывают атеистов в окопах под огнем. Когда даже если ты не веришь в Бога, ты к нему обращаешься просто потому, что больше не к кому. Ну, как бы это отчасти история про одиночество. Но мне кажется, очень важно, что альбом с этой песни начинается. Да, это его вводит это, опять же, в такое немножко в магическое, метафизическое, в трансцендентное. И здесь мы узнаем старых добрых Ice Peak, потому что это всегда про рассказки, про фольклор, про что-то немножко потустороннее. Поэтому, да, прежде чем, видишь, прежде чем начать вести вполне себе конкретный разговор о доме и как бы разговор о реальности, о войне, ребята обращаются к, ну, к потустороннему.
1: По поводу потустороннего. Тут немного подхвачу. Интересно, как мне кажется, несознательно музыканты из Ice Peak показывают житейское и потустороннее. Вряд ли такую деталь можно предусмотреть, но я заметила, что в этом альбоме в разных слоях музыка жестко делится на диатоническую и атональную. Диатоническая гармония – это вся такая, которую мы слышим простой. Например, церковная, например, та же, там, мне приходит почему-то в голову моя любимая мелодия в Ice Peak, где та-та-та.

0: Вот чувствуешь, да, ноты, они как бы очень логичные, простые, вот как из детского, как из народного, все вот это вот. А есть атональная гармония, в которой все ноты едут туда-сюда, мы еще сегодня это обсудим, в которой аккорд не попадает, да, зуб на зуб не попадает, ладовый центр теряется, мы ничего не понимаем. И вот айспик соединяют их по вертикали, то есть простая мелодия, атональная гармония, по горизонтали, атональный раздел, диатонический раздел и еще как угодно крест-накрест. Мне это кажется очень крутым сопоставлением. И опять же, еще раз подчеркну, мне кажется, это получилось у ребят случайно, и тем это круче.
1: Согласен про круче и не уверен насчет случайно. Мне кажется, что вот Ice Peak одна из тех групп, опять же, хорошо бы их как бы сюда позвать, чтобы они нам это прояснили, но моя версия, вот как это, если бы мне надо было на что-то поставить мои 10 копеек, я бы их поставил на то, что это группа, у которой все-таки каждая нота, каждый звук, каждое решение выверено, продумано. Эта группа, ну, техничная. Эта группа, знаешь, не творящая как бы интуитивно по наитию, а которая очень хорошо понимает, что она хочет сделать, зачем и в какой момент. Раз уж мы говорим об альбоме в общем, ну, я это и в интервью прочитал, и опять же, сложно это не услышать. Меняется звук Ice Peak от вот этого такого acid techno, да, с классическим вокалом, от выверенного, от такого стерильного немецкого продакшена, они переходят к звуку более сырому, к более интимному, более личному. И в вокале это меняется. От вот этих таких лозунгов Настиных прошлых она больше шепчет, больше поет, больше становится даже какого-то речитатива. Вот в интервью она говорит, мне кажется, важная цитата для этого альбома. Сейчас это более радикальный подход — стать тише. Вот, вот так она считает, и им хотелось стать потише.
0: Абсолютно точно. Ты пока говорил, я вспомнила, что, ну, в целом это то, что произошло, например, с Radiohead, когда после «Ок компьютера» они стали писать «Kid A» и стали тише, и стали культовой группой уже после того, как прогремели их основные рок-хиты. Как будто, знаешь, это дань отдана, хиты имеются, может, теперь и займемся тихими экспериментами. Еще одно, что я хотела бы отметить, вот я не знаю, про что для тебя обложка альбома?
1: Ну, там ангелы. Ну, в смысле, люди с ангельскими крыльями.
0: Да, они бегут к горящему дому. Он явно дымится, и фото сделано с такой довольно яркой, странной вспышкой. И да, они как-то очень весело к нему бегут, нарядные по лесу.
1: Ну, как бы мне тяжело ответить на этот вопрос, о чем он для меня, потому что, опять же, я прочитал, о чем из первоисточника. И Настя рассказывает...
0: А вот расскажи, а я потом скажу, о чем он для меня, потому что я хочу сравнить, а первое говорить не буду.
1: Давай я прям процитирую. В общем, ребята говорят, что этот альбом, он как бы про сближение и возвращение, да? Он про пространство. Они так это не проговаривают, но это скорее моя трактовка. И «Coming Home» — это, конечно, возвращение домой, но возвращение совсем в другое место. Да и сам ты уже другой, да, говорит Настя. И она буквально проговаривает. Альбом мы назвали «Coming Home», только дом этот либо горит, либо уже сгорел. И когда ты представляешь возможное возвращение, то это уже возвращение в совершенно другое место. Да и сам ты уже другой. Так она отвечает на вопрос Никиты Величко в этом интервью на «Медузе» про возможное возвращение в Россию. То есть этот дом не абы какой дом, а буквально Россия, сгоревший дом. Но и, наверное, в более каком-то широком смысле мы тоже можем говорить о горящем доме.
0: Мне в этой обложке кажутся важными несколько визуальных отсылок. Уверена, что они тоже не планировались, но если планировались, то респект. Дом, конечно же, в лесу, он деревянный, вся хтонь на месте.
1: Ты Тарковского сейчас вспомнишь?
0: Нет, я Тарковского не очень хорошо знаю. У молодого человека три полоски на штанах, штаны такие у него, адидасовский костюм, и те крылья, которые на них нацеплены, мне напомнили крылья из фильма «Лиля навсегда». Помнишь такой, кстати, снятый, кажется... А нет, он снимался в Швеции. Короче, он снимался где-то в... Не... В общем, там... Или в Литве. Короче, там очень интересная история с тем, как шведский режиссер снимал фильм про 90-е в 90-е, про очень трагичную судьбу одной девочки. И визуальный язык там в фильме довольно бедный, очень хтоничный. Но там очень важный образ этих белых крыльев, которые обозначают, что герой мертв в этот момент. Если что, я не имею в виду, что герои обложки мертвы, это я просто поясняю за фильм. И вот эта история чего-то из 90-х, Adidas, крылышки, вспышка. Да, вспышка у меня ассоциируется со старыми камерами. Это для меня в копилку разных отсылок к эпохе 90-х, которую, кажется, мы сейчас все подсознательно немножечко коллективно осмысляем.
1: На всякий случай, пока ты говорила, я прогуглил, увидел, что в трех городах снимался «Лили навсегда». Собственно, шведские эпизоды снимались в Мальме, а в Эстонии, в Таллине и в небольшом городе Палдыске.
0: Да, это меня абсолютно шокировало. Я была в полной уверенности, что он снимался где-то в Пупинске-Залупинске. То есть, как бы, типа, там такие дома. Я такая, наверное, это где-то, я не знаю где, но точно в России, точно не в Центральной. А это, представляешь, это вот такие города, которые сейчас очень туристические, очень европейские.
1: Да, вот думаешь, город Палдыске – это очень туристический город в Эстонии? Ну, может быть, не знаю.
0: Но я уверена, что там сейчас совсем не так, как в фильме.
1: Ну, посмотрим. Но я понимаю, о каких крыльях ты говоришь. Это же вообще довольно распространенный фасон. Похожие крылья были в «Небе над Берлином». Похожие, если не ошибаюсь, крылья были в, собственно, клипе Бутусова, мимо которого проходил Данила Багров в песне «Брат». Только я вот не помню, черные они там были или белые, кажется, черные. Ну, в общем, это большие ангельские крылья, которые символизируют вообще в искусстве, если так сейчас немножко ретроспективно на него посмотреть, символизируют ангелов упах. Это вот ангелы, которые взаимодействуют с землей. Вот такого рода крылья. Да, и раз уж мы как бы про песню, открывающую альбом, чуть-чуть поговорили, «Господи, прости меня», она называется, тем более, что все-таки у нас фокус подкаста довольно определен на антивоенную музыку, а «Господи, прости меня», там война не упоминается, зато упоминается в песне номер 2, «Где мой дом?». Эта песня, ну, фактически титульная, да, для альбома, такая его ключевая тема. И чего нам еще желать в нашем-то подкасте? Это песня, в которой буквально проговаривается «Я иду, я иду, я иду, я иду, на войну, на войну, на войну, на войну».

Ань, я очень коротко от этой песни «Подожди» отведусь, просто потому что, видишь, ну как бы, я-то про музыку не умею, ты умеешь, но я короткое свое впечатление. То есть с первых нот, когда ты слышишь «I speak» под акустическую гитару, которая начинает играть, ты такой: «Батюшки, это точно вы?» И вот то самое, что я говорил про живые инструменты, про желание быть более как бы камерными, акустическими, тихими, вот, пожалуйста, тебе с первых же аккордов.

Абсолютно точно. Меня это тоже поразило глубоко. И в альбоме ребята много обращаются к акустической гитаре. Иногда она им нужна для того, чтобы показать жанровую основу. Иногда для того, чтобы, как мне кажется, показать вот эту инди-неряшливость и интимность импровизации человека с гитарой в руке. И здесь, как мне кажется, именно такой случай. Но интересно то, что играет эта гитара одновременно с тем, что поет Настя. Вот помнишь первую мелодию? «Не закрывай за мною дверь». А вот дальше, там такой вот маленький мотивчик. «У тебя остался ключ». И вот здесь, когда я слушала эту фразу, у меня поплыла голова. Я такая, что произошло? Мне стало жутко, странно, как-то очень тоскливо. Хотя вроде бы в мелодии ничего не произошло. «У тебя остался ключ». Ну вот «у тебя остался ключ». Это просто две нотки, да? Вот одна пониже и повыше. Это ноты до, диез и ре. Они на клавиатуре находятся очень близко друг от друга, да и на гитаре тоже. А в тот момент, когда они звучат, те ноты, которые играются, таковы. До-до-до-до-до-бикар. И вот трудно звуком показать, как именно это происходит, но если ты поставишь два пальчика на одинаковые ноты до диез, а дальше один поведешь чуть вверх, а второй чуть вниз, то как бы разведешь музыкальное пространство очень странным хроматическим образом, вне тональности, вне каких-либо законов логики, и у твоего слушателя голова полностью поплывет, потому что он не поймет, что произошло, а вроде бы при таких простых средствах. Получается красивая полифоническая атональность, если называть это музыковедческим сложным словом, да, когда мы уже потеряли связь двух аккордов и мелодий друг с другом, но чувствуется, что там идет работа разных линий.

0: Другие моменты о тональности тут тоже есть. Очень интересно первое созвучие. Давай его еще раз послушаем, самую-самую первую секунду.
1: Не закрывай за мною дверь, у тебя остался ключ.
0: Я очень долго не могла понять, что это за аккорд такой. Я его погуглила. Мне даже неловко. Обычно я таким не занимаюсь. Тут пришлось гуглить. И Google мне подсказал, что это аккорд соль минор. А я до этого ничего не могла понять, почему он так плохо соединяется со следующим. А там ведь хитро ребята играют. Они играют ноты соль-ре и слегка сверху, случайненько прихватывают серединку, делают его минорным. И поэтому в сочетании со следующим аккордом, си минорным, получается жуткое айспиковское ощущение. Это тот прием гармонический, который мы время от времени встречаем в нашем подкасте. Он называется малотерцовое сопоставление, когда подряд идут несколько минорных аккордов, обычно они еще спускаются и находятся друг от друга на расстоянии малой терции их тоники, и получается ощущение такого, знаешь, пришедшего злодея из сказки, который такой минор и еще минорнее. Мелодия здесь вот простая, вот то, что я говорила, что гармония жутковатая, а мелодия простая, и от этого получается еще более жутковатое ощущение, как паспорту, который оттеняет картину, как та, знаешь, штука под рамкой цветовая. Мелодия здесь идет по нотам такого обычного диатонического натурального минора. Из-за этого у меня появляется очень много ассоциаций с инди-музыкой и какой-то советской рок-музыкой. И мне очень нравится, как здесь построен полуприпев, то ли подход к настоящему припеву, то ли припевочка, как она есть, потому что у Айспик сложная форма песни, там однозначно сказать нельзя, где что. Там все разделы работают друг с другом в связке. И вот там повторяет Настя: «Я иду на войну». Получается очень красивая качалка, причем Настя качает то это вниз, то вверх, то я иду, то я иду. Вот как в народной музыке, там это всегда варьируется, неважно куда, на октаву ниже, выше, да и ладно, пошли куда-то. Мне кажется, это очень красивой какой-то фонетической рифмой, потому что в «я иду» и «на войну» все гласные получаются одинаковыми, согласные разными, и когда мы ее подпеваем, нам на эти согласные наплевать, кажется, что ты повторяешь одно и то же, вот «а» и «у», «а» и «у». Тоже такая, знаешь, полуколыбельная, полуфольклорная припевочка, но такая жуткая.
2: Жуткая, действительно красивая. Меня цепляют эти строчки, и Настя поет, что я иду на войну. Как бы, знаешь, при большом желании и нелюбви к группе можно вообще докопаться до этих строчек, что это песня про какого-нибудь там российского добровольца, который покинул свой дом и просто не закрывает дверь, что он с нее вернется. Но, конечно, нет. Это стихи, которые вот мне даже как бы... Ты сейчас спросишь, а про кого? Я тебе, ну, не отвечу, как бы, кто лирический герой этой песни, но просто потому, что его здесь, наверное, и нету. Это именно что поэтическое высказывание.

Я бы, знаешь, сейчас прям прыгнул на песню номер 7. Она называется «Время умирать». Это просто тоже песня, в которой мы видим войну без каких-то домыслов, договорок, заговорок, чего угодно. По небу ракета летит, как звезда. Я загадаю встретить тебя. Опять у Ice Peak смешивается такое общественное, опасное, политическое, с личным, с трагическим, с экзистенциональным. Это очень интересно. Ну, давай послушаем, потом обсудим.

Вообще, я думаю, знаешь что, Ань, что группе Ice Peak сейчас очень непросто, потому что это группа, которая там с середины десятых пела о смерти, изучала смерть и в некотором смысле даже упивалась смертью. А тут смерть пришла буквально никогда, мне кажется, в их жизни там смерти не было так близко. И как теперь поступать с этими образами, с сложившейся до тебя традицией? Но, видишь, они не уворачиваются от этого дела, они не прячутся, они продолжают говорить о смерти, просто сейчас это звучит еще пронзительнее. «Олег со мной рядом, время умирать».

А мне еще подумалось вот о чем. Помнишь, мы с тобой однажды вывели странную формулу «последний рейв»? Мы встретили сразу несколько исполнителей, у которых была тема того, что да, вот напоследок мы станцуем. И здесь есть строчки «давай танцевать под горящей луной, завтра не будет, мы с тобой больше не вспомним друг друга уже никогда».

0: Эта песня очень интересно записана. Она многослойная, и в разные слои обработаны по-разному, создавая музыкальное парадоксальное пространство. Но это пространство скорее похоже на облако, чем на комнату. Здесь очень много реверберации, очень нежный вокал, огромное количество звуков и ударная установка с большим количеством таких нежных щеточек. То есть если говорить про инструментальный облик всего альбома, не только этой песни, то помимо гитары акустической, которая шокирует своей интимностью и аналоговостью, меня еще шокировали вот эти вот щеточки ударных. Даже был соблазн сказать, что эти ударные похожи на джазовые. Это не так, они не похожи. Но вот это звучание того, что что-то шелестит, а не просто бухает, как на рейве, вот оно другое. Может быть, даже противоположное техно, которое ты упоминал в начале. Техно, которое писали I Speak до этого альбома, это обязательный ритм. Туц-тиц-туц-тиц-туц. Это традиция, которая пошла от жанра хаус, который на самом деле был переигранным на синтезаторах жанром диско, который просто был танцами под луной всю ночь. Да? То есть это очень танцевальная традиция. А подобные щеточки — это скорее про рейв, про транс, про какое-то вот нахождение наедине с собой и с музыкой. Что касается гармонии. О, моя любимая гармония. О, гармония, моя гармония. Эх-хо-хо-хох. Здесь есть очень интересный эффект, который называется мажор и минор. Это когда музыка совершенно не может определиться. В ней все-таки высокий мажорный центр или низкий минорный. Вот здесь очень много встречается, и, видимо, это является тоникой, аккорд ля-мажор. В нем серединка, которая дает ему вкус, яркость, теплоту, это нота до диез. То есть убери до диез, не будет теплоты. Уже буквально в соседних от него аккордах, а там очень часто используется аккорд С до-мажор и аккорд F фа-мажор, там нота до беленькая, без этого диеза. Она минорная. И в итоге ты такой, да черт, происходит-то что? Что происходит? Блин, это что, мажор или минор? Есть соблазн начать это укомплектовывать и называть каким-то особым ладом. Можно сказать, что это мелодический ля-мажор, можно сказать, что это еще что-нибудь. А я бы не стала этого делать. Мне кажется, что здесь хорошо опишет реальность, тональность, которая не определилась, она скорее в мажоре или в миноре. Она также подвешена на облаке, как все остальные слои. Также колыхается там вот где-то между теплом и холодом. И в итоге получается полная квантовая запутанность и нежность.
1: Полная квантовая запутанность.
0: А в конце еще техника, которая выходит из строя. Тоже такой старинный, мне кажется, прием из рок-музыки и электронной музыки. Как будто тоже отсылающий к чему-то из прошлого, черт подери, да? Вот когда все эти... Это вот ручка синтезатора одна, которая крутится, и может весь твой трек, который ты, знаешь, старался, выстраивал, все, весь этот микс, все это облако, а потом вот ручку повернул, и оно такое все, пью, знаешь, как шарик сдулся. Что-то в этом тоже есть.

Я с тобой дальше хотел посоветоваться, Ань. Вот есть песня, которая следующая идет на альбоме, номер 8, у нее английское название «You're gone, but I'm alive», то есть «Ты ушел, а я жива». Я в ней слышу происходящее. А слышишь ли ты? Давай послушаем вместе.

0: Ну а что ты имел в виду поконкретнее?
1: А вот смотри, с точки зрения всех очевидностей, это песня про отношения близких людей, да, про уход, причем в данном случае не так важно, уход там физический, да, или просто расставание, и, ну, как бы некие переживания лирической героини, вот, за которую поет Настя. Но то ли это как бы у меня уже измененное сознание за последние 3 года, то ли мы с тобой подкаст поперезаписывали, но я слышу вот какие-то обрывки фраз, какие-то словосочетания, и они меня сразу триггерят. «Крест на груди выжжен вечным огнем. Вечный огонь, братская военная могила. Я не помню свой дом, я не знаю, где он». Опять же, вот это та самая тема дома. «I'm kissing the void». Ну, как бы я целую пустоту. Пустота целует меня в ответ. Я тоже вижу вот в этом, знаешь, какие-то как бы странные выжженные земли пустые. Хотя, ну, припев, я скучаю по тебе, скучаю по тебе, скучаю по тебе. Вот я не знаю, Ань, правда, поэтому я и предложил тебе эту песню к некоторому диалогу, потому что вот в этом отчаянии, которое сквозит в этой песне, в этой грусти, в этой ностальгии, я чувствую дух времени, а дух времени, который, ну, пропитан, пронизан войной. Но, может быть, это уже, вот, ей-богу, во мне дело.
0: Да, конечно, там есть дух времени, все с тобой в порядке. Музыка скорее подтверждает, чем опровергает твою гипотезу. Здесь, кстати, я чувствую, что музыка и текст существуют довольно отдельно. И музыка здесь скорее играет роль гуслей, на которых ты себе подыгрываешь, пока блюзуешь про свою внутреннюю хтонь, и что абсолютно нормально, да, такое разделение. И музыкально тоже вполне себе про то, что ты говоришь.
1: А что это значит музыкально про то, что я говорю, да?
0: Помнишь 2 ноты, с которых начинается песня? Давай дадим их отдельно. Никто в здравом уме не может представить, что эти ноты не сильная и относительно сильная там доля, да? Ты думаешь, а, ну 2 ноты пошли, значит, 1 и 2. И раз, и два, и, да, и как, ну, а что? Ну, их же только 2. Мы автоматически достраиваем своим ритмическим чувством, архитектоническим слухом всю конструкцию. И в тот момент, когда включаются аккорды, ты понимаешь, я ошибся. На самом деле эти ноты даны со сдвигом. Вовсе не они являются здесь сильной долей. И это странное расхождение с тобой до конца песни. Что-то произошло неправильное, и то ли эти секундочки тикают вот все время так ты-дын-ты-дын, то ли капельки падают, то ли еще что-то. Но падают они как бы неровно, ну, знаешь, все время поперек, все время куда-то не туда. И вся остальная гармония, она очень меланхоличная, потому что она вся выстроена на фоне этих 2 нот. То есть они есть, это нота си и фа диез. И как будто подсознательно уже понятно, какие на фоне встанут аккорды. Все 4, которые красиво звучат на фоне, все 4 айспик используют. Конечно, раз си и фа, значит сначала си минор, и соль мажор красиво, и ми минор. И что ж в конце такое поставить? Наверное, ля мажор. Интуитивно вот гармония склеилась. Она простая и натуральная, и грустная, и минорная, и ровненько, знаешь, такая. И за счет вот этого своего повторяющегося мотива очень-очень-очень грустная и тоскливая. Конечно, вот все это вместе, ощущение ритмического диссонанса, но при этом повторяемости, серости, меланхолии, какой-то, знаешь, странной закольцованности, и при этом ощущение, ну а как еще, да, вот а как выбраться из этого кольца гармонии? Ну никак. Вот это все, наслаиваясь на слова, которые ты перечислил, дает ощущение военного времени. Кто сказал, что военное время — это только про войну? Это в том числе про то, как меняется, наверное, эмоциональная палитра наших чувств, которые касаются всех сфер жизни. Короче, гипотезу твою, мне кажется, я разделяю.

Тогда интересно, что ты скажешь про еще одну песню с этого альбома. И тоже она, ну, как бы опять идет подряд. Номер 9 «Зеленая трава и голубое небо». Давай точно так же поступим. Сначала послушаем, потом обсудим.

0: Слушай, потрясающая песня. Давай будем ее обсуждать по разные ее части отдельно, потому что она очень составная, она так сложно склеена. Вот смотри, первые несколько секунд чувствуешь звук какой странный?
1: Так.
0: Вот этот звук, он вначале оказывается необъяснимо брошен. Он прозвучал, а дальше, как ни в чем не бывало, начинается, собственно говоря, песня. Такое бывает очень редко, и я от этого напряглась. И у меня была мысль, ну неужели это не будет чеховским ружьем? Так нет же, конечно, будет. Но обо всем по порядку. Этот звук, мне вот стало очень интересно, на чем ребята писали свой альбом. Ну, может быть, они писали его просто там в Эблтоне на компьютере, а может быть, использовали какие-то аналоговые синтезаторы, потому что уж больно, этот звук похож на стандартный пресет такого синтезатора Prorog 5. Вот, очень культового, очень крутого. Такой жуткий звук, который научились в 80-х воспроизводить, и который всех тогда пугал. Он использовался только в самых-самых-самых ситуациях, которые надо там, что космическое, поломку какую-то изобразить. И дальше в течение песни выясняется, что потом на него наслаивается вокал. На фоне него Настя будет петь «Из-под воды на тебя, на меня смотрят злые-злые глаза». И в тот момент, когда этот звук появляется на фоне ее вокала, он нам уже знаком. Мы уже видели злые глаза в начале. И вот они снова на тебя смотрят. Получается гораздо более эффектно. Едем дальше. Когда начинается песня, а давай-ка вспомним ее начало без этого звука.

0: вот скажи мне, пожалуйста, тебе не приходит в голову никакая советская песня с похожим ритмом? Вот давай так. Может, я с ума схожу, а может и нет.
1: Так, да, я тогда переслушаю.
0: Я тоже, давай я тоже переслушаю, тебе напою, может быть.

0: Я не схожу с ума, все там есть. Зеленая трава и голубое небо. Красные цветы и детский звонкий смех. Мне даже кажется, мы вспоминали эту песню уже когда-то. Ну, чувствуешь, советская?
1: Я чувствую, какая-то песня вот вертится неуловимо вокруг меня, но я не могу вспомнить, что это за песня.
0: А так, я, знаешь, тебе помогу.
1: Какой-то коллаж из песенок. Ну-ка, ну-ка.
0: Слушай, нет, ну сто пудов коллаж, конечно, это не о Маше, не о Цуке.
1: Ну, нет, я понимаю,
0: песня,
1: да, что это не
0: кадр. Я уверена,
1: версия.
0: Что у тебя в голове вот эта песня. «Остыли реки, и земля остыла». Нет?
1: Кстати, нет. У меня, знаешь, что вообще
0: было?
1: У меня было что-то вокруг «Пусть всегда будет солнце», но она вот абсолютно не похожа.
0: Это просто колыбельную в детстве пели, застряла у тебя.
1: Пытался от нее оттолкнуться. Угу.
0: Это все твоя любимая.
1: Ну, в общем, очевидно, что мы чувствуем здесь вот эти вот советские детские песенки, но разные. Если бы ты меня настолько врасплох не застала, я бы подумал, может быть, вспомнил бы. Ну.
0: Извини меня, пожалуйста, за это.
1: Нет, заставание врасплох — это как бы святое дело в нашем подкасте.
0: Ха-ха, это точно. Короче говоря, действительно, некий собирательный образ советского вырисовывается. И почему так? Чем советская музыка отличается от любой другой, написанной в то же время, например, на других континентах, странах, да, и другими авторами? В первую очередь своей ритмической сеткой. В советской музыке эстрадной нету практически никаких синкоп или никакого устройства такта ритмического, кроме утти-утти-утти-та. Очень есть много интересных маленьких синкопочек, которые так самыми даже почти и не считываются. Например, вот я привела в пример вот ту песню, которая «Остыли реки, и земля остыла». Вот там вначале есть «Остыли». И я хлопнула сейчас на тот момент, когда там идет аккорд. И в итоге получается, что слог он как бы частично в затакте, частично в такте. Ну, знаешь ли, ну, это вот то, что, не знаю, во всех остальных местах не посчитали бы за синкопу. Это очень ровный ритм. Обязательно такая, знаешь, прогрессирующая, сложная гармония, преимущественно минорная, и определенные аккорды, которые почему-то в других странах совершенно не жаловали. И один из них, айспик, они как будто, знаешь, садятся на него, как на лошадь, и едут на нем, и под бока его щекочут. Это аккорд, который стоит на басу седьмой гармонической ступени. Это вот который, вот первый такой ту-ту-ту-ту-ту, а вот ту-ту-ту-ту-ту-ту, какая грустная нота, боже мой. И вот тот аккорд, который на фоне, он очень грустный, то созвучие. И, возможно, поэтому его не жалуют. Аккорд седьмой ступенью, какой бы ни был аккорд, он будет либо наполовину, либо целиком уменьшенный. Это место, где гамма заканчивается, да, переходит в следующую октаву, там возникает маленькая поломочка. Там невозможно построить мажорный или минорный аккорд. Он всегда будет какой-то немного... И вот барочные композиторы таким образом показывали трагедийность. Романтики его избегали, такие, блин, что-то как-то не очень. Ребята из классицизма смягчали его. Они такие, ну ладно, давайте хотя бы его сделаем красиво. Пускай будет доминант секст-аккорд, но уж точно не седьмое трезвучие. То есть избегали вот этого всего. А в Советском Союзе почему-то вот этот аккорд, его прям любили. И, возможно, он составляет добрую, не знаю, треть той хтоничной тоски всех детских песен из мультиков, которые мы помним и от которых мы плакали в детстве. И здесь Айспик говорит, отлично, о, да, это нам надо. Причем, смотри, там нету как таковых прям аккордов и мелодии. Это очень нервная, очень странная бас-гитара, которая, знаешь, дает свой риф. И голос Насти на фоне, которая поет очень богатую мелодию. Время от времени она по аккордам идет. То есть мы достраиваем эту ткань, но ткань-то голая, ткань-то получается неполноценная, неоркестровая, странная, одинокая. Только бас и только верх, да, то есть в середине бублик, да. И это, конечно, тоже создает ощущение пространства, знаешь, такого противоположного облаку из других песен, наоборот, оголенного нерва.

0: Видишь, мы как-то замылили там мой этот изначальный вопрос, потому что я, как и в случае с предыдущей песней, с «You're gone, but I'm alive», я опять здесь вижу, ну, как бы, если не войну, то какую-то там военную тревожность, да, зеленая трава, голубое небо, это как будто бы какое-то затишье перед бомбардировкой, а потом красные цветы, как кровь, детский звонкий смех, который вот в исполнении «Ice Peak», они поют детский звонкий смех, я слышу плач, и облако, как метафора чего угодно, там, авианалета, да, или просто какого-то ядерного облака. В общем, у меня опять, Ань.
1: Не-не-не-не, я тоже все это чувствую, и смыты грехи, смыты мечты, и все остальное тоже чувствую. Я вообще, кстати, не чувствую, что зеленая трава и голубое небо — это про что-то хорошее. У меня почему-то сразу возникает ощущение чего-то, какого-то, знаешь, странного кислотного сна про детское и антивоенное. Вот как мы с тобой обсуждали про миру мир, да, вот про лозунги. Как будто, знаешь, у тебя сны при температуре 39, и тебе снится, как дети маршируют и рисуют солнышко, и говорят, типа, это только бы не было войны, условно. И ты такой, блин, что это такое за реальность? А как она женится с реальной реальностью? То есть для меня это кислотные образы. А видишь, для тебя как будто бы реальные. Вкратце подытожим. Это очень многослойная и многораздельная песня, в которой чеховское ружье изначально стреляет, в которой есть неоднозначность в словах, в которой очень по-разному звучит вокал Насти, который то более мягкий, то очень жесткий, то она почти кричит, почти тот лозунг, который мог быть, как будто «Ice Peak» из прошлого, да, пришли. И мне кажется, что эта песня самая крутая на альбоме, самая сложно сочиненная.
0: Ого!
1: Да. То есть мне было с ней интереснее всего, она нагнала на меня больше всего жути и какого-то очень странного истерического веселья.

Я предлагаю перейти к песне последней на альбоме. Песне, казалось бы, жизнеутверждающей, оптимистичной. «It will be fine tomorrow». Опять же, очень интересно, да, как чередуются здесь английские фразы, фразы на русском, как ребята общаются с языком. Об этом тоже очень много есть в интервью «Медузе». Я уж не буду его дальше цитировать, кто хочет, сходите. Но ребята прям объясняют, как они пишут, что для них значит русский язык, что для них значит английский язык, как Коля теряет русский язык, живя в Германии, как Настя, наоборот, вот в Риге. Ну, если не отстаивает свое право на русский язык, то, по крайней мере, у нее такая твердая позиция по этому поводу. Ну что, вот последняя песня «It will be fine tomorrow». Знаешь, как бы если закрыть в Spotify, что это тебя Icepeak поет, кажется, что это может быть какая-нибудь фанковая композиция 70-х, но как бы не так.

0: Я предлагаю к обсуждению следующую тему. Мы имеем дело с электронной музыкой. Она, очевидно, электронная, за исключением вокала и гитары, которые, я подозреваю, ребят записывали вживую. Но по смыслу iSpeak — это группа, которая пишет электронную музыку. И вот у тебя есть как будто два противоположных метода, как работать с электронным звуком. И все композиторы 20 века, пионеры электроники, они тоже много философски размышляли об этих двух методах. Там все время есть дихотомия. Первый способ — это ты действуешь по законам акустической музыки и в некотором смысле ее имитируешь, но электронными всякими штуками. Вот, например, был изобретен инструмент траутониум в Кёльне в середине 20 века, и он такой крутой, он может играть такие всякие красивые органные вещи, как будто бы. А там пришел, господи, Оскар Зала, и с помощью этого синтезатора прописывал птиц Хичкоку в фильме «Птицы». Ну, то есть, чтобы реалистично было. То есть, действовал, чувствуешь, как, да, такой, нет, извините, мы имитируем электронным акустическое. А можешь делать наоборот. Ты можешь говорить, пошло оно все акустическое. Я сделаю парадоксальное пространство, сделаю то, чего я не могу делать акустическими средствами. И вот этот второй метод как будто более органичен, iSpeak из прошлого. Но в этой песне происходит вот что. Там есть гитара, там есть вокал, там есть ударные, ну, не ударные, а тамбурин, который играет роль ударной установки. Там есть какой-то очень смешной синтезатор, который меня искренне повеселил, как-то потеплил. Знаешь, там такой синтезатор, который играет как будто бы фортепиано, но он играет арпеджио. И слышно, что это не живой композитор, а это вот кнопочка переключается. Вот одно арпеджио, потом другое. То есть такой, знаешь, наивный синтезатор. И вместе эти четыре слоя, вокал, ударные, гитара и синтезатор, это и есть состав любой акустической рок- или поп-группы. Поэтому, возможно, ты сказал, что это фанк 70-х. Даже не столько из-за аккордов, а столько из-за того, что эта музыка внезапно притворяется акустической. Она такая, знаешь, электронная не до конца, но и потрунивает над собой. Я имею в виду тот самый смешной синтезатор, который такой, да, я электронный, я вот, кнопка, электронный я арпеджиатор. И еще в этой песне происходит очень странный стилевой дрейф, который меня тоже подверг в какой-то ступор. Вот вначале здесь по очереди сменяются всего два аккорда гитарных. Это до-мажорный септаккорд и ре-мажор с добавленной квартой. Ну, короче говоря, два красивых аккорда. Послушаем их отдельно. И вот они сменяются. И обычно, когда у тебя два аккорда соседних сменяются, и у гитариста даже не все пальцы переставляют, твой слух настраивается на то, что сейчас будет долгая, классная, гитарная, ну не знаю, что вот это вот мантра-импровизация. Что-то типа пласибо, знаешь, взял Брайан Молко гитару и давай искать два аккорда из них максимум выжимать, да, такой вот блюз играть свой. А дальше, после того, как эти аккорды попереставлялись, музыка резко переходит в очень другую фазу. И вдруг начинаются такие аккорды. Фа-мажор, фа-минор, до-мажор, ре-минор, фа-мажор, соль-мажор, до-мажор. Сейчас объясню, почему у меня такая интонация. Ля-мажор, ре-минор, фа-мажор, фа-минор, до-мажор. Это очень длинные, красивые и немножко даже с джазком, но кадансы, обороты, которые все заканчивают. То есть у тебя музыка началась, а потом как давай заканчиваться. И так она заканчивается, и сяк она заканчивается. И все время есть ощущение этого прощания. Если переслушаешь песню, там вот на этих длинных оборотах, где Настя поет «I will be fine tomorrow», это все время пока-пока. Такое красивое пока-пока. Знаешь, изящный реверанс. И я, честно говоря, пришла в шок от этого стилевого дрейфа, от странного инди-перебирания аккордов до каких-то очень изысканных таких вот, знаешь, с ладовой подменой, когда был фа-мажор, стал фа-минор. Никто все равно бы не заметил. Чувствуешь, как я выпендрилась сейчас? А не обращайте внимания. Короче говоря, очень сложных, классных и вкусных оборотов прощания. Что это вообще такое? Почему так? Что за интонации старого мюзикла? И очень трогательно, главное, выходит. То есть музыка, которая все время чем-то немножко притворяется. То акустической группой из 70-х, то началом и концом без серединки.
1: Ой, мне кажется, это вообще классно. Ну и раз уж мы уже практически заканчиваем, мне кажется, что это отлично, если не точка, то вот какое-то такое, ну как бы завершение разговора об iSpeak, потому что это как раз группа, которая с одной стороны чем-то все время притворяется, да, это группа персонажей, это группа сказок, мы много раз уже говорили, а с другой стороны это группа, бьющая предельно вот точно в цель, и группа, группа очень честная, очень откровенная. Возможно, в русскоязычной музыке есть группы более прямые, возможно, в русскоязычной музыке есть там группы более фольклорные, но группы, которые были бы одновременно и тем, и другим, я таких не знаю.
0: Это точно, это точно.
1: Ну и опять же, может быть, это потому, что я вот два предыдущих альбома «После сказки» слушал не так внимательно, но мне кажется, что вот с 2018 года это самая большая удача группы «Айспик», просто и как бы и музыкальная, и содержательная, и смысловая. Это очень как бы... Вот чувствуется, что это очень продуманная пластинка. Она наболевшая, она глубокая, к ней интересно возвращаться. И, ну, и это, видишь, и мое возвращение к группе «Айспик» произошло.
0: Это точно. А для меня этот альбом стал еще и кое-чем другим. Я его восприняла для себя как...
2: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

0: Будем готовы.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я такое дерево, я такое дерево, я такое дерево, такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое, другое, другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

шли куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Трепещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Это то, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, бисата.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-лад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Краскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский.
1: I sit in one of the dives on 52nd Street, uncertain and afraid, as the clever hopes expire of a low, dishonest decade.
0: Замечательный валлийский актер Майкл Шин, которого мы хорошо знаем, как минимум по сериалу «Благие знамения», читает один из самых известных поэтических текстов, написанных в 20 веке. Стихотворение Уинстона Хью Одена 1 сентября 1939 года. «Я сижу в ресторанчике на 52-й улице в тусклом свете, гибнут надежды умников бесчестного десятилетия. Волны злобы и страха плывут над светлой землей, над затемненной землей, поглощая частицы жизни. Тошнотворным запахом смерти оскорблен вечерний покой». У всех свои ассоциации с первыми днями сентября. Для меня это всегда не столько начало нового учебного года, сколько мысль о том, что 1 сентября началась Вторая мировая война. Как театр замечает, что мир вокруг находится в состоянии войны?
2: Мамаша, кураж! Мамаша, кураж!
3: Они не согласны.
4: Ох.
3: Я вас предупреждал. Фельдфебель уже уходить хочет, говорит, толку видно не будет. Каждую минуту могут в барабан ударить, тогда значит уже казнь. Они до 150 дошли, но фельдфебель и слушать не желает. Да, еле упросил его дождаться, пока я последний раз с вами поговорю.
4: Скажи, даю 200, беги!
3: Бегу!
4: Беги!
3: Бегу.
4: Боюсь, слишком долго я торговалась. Слишком долго.
5: Господи, успел бы только. Барабан бьет. Но это ничего. Успел, наверное. Может, сторговались? Зачем им швейцарец? Они ведь деньги любят. Все-таки 200 гульденов. Успел, наверное. А барабан это просто так бьют. Для страха. Просто нравится им. Вот и бьют.

0: Ну вот вам. Вот вам. Доторговались. Фургон ваш при вас останется. 11 пуль он получил. Вот и все. Мне и Вета все рассказала. Они ему, оказывается, не поверили, что он ларец в речку бросил. Подозревают, что он спрятан у вас. И вообще мы с ним в сговоре. Они хотят его тело сюда принести. Надеются, что вы себя выдадите, когда его увидите. Не признавайте его. А то все мы пропали.
1: Они идут, идут.
2: Сюда, вот сюда его. Вот так.
1: Вот тут у нас один покойник. Не знаем, как зовут. Надо записать для порядка. Он у тебя тут закусывал. Погляди, погляди. Ну, признаешь личность? Ну как, признала?
3: Нет.
1: Выходит, до этого его не видала. Он же у тебя закусывал.
3: Не помню.
1: Не помнишь. Тащите на свалку. Его никто не знает.
4: Бертольд Брехт заканчивал пьесу «Мамаша, кураж и ее дети», когда Вторая мировая уже шла, осенью 1939 года. Хотя он начал работу еще в 1938-м, предчувствие скорого начала большой войны. Впрочем, позже Брехт говорил, что опоздал со своим предупреждением.
5: Когда я писал, мне представлялось, что со сцен нескольких больших городов прозвучит предупреждение драматурга, предупреждение о том, что кто хочет завтракать с чертом, должен запастись длинной ложкой. Может быть, я проявил при этом наивность. Спектакли, о которых я мечтал, не состоялись. Писатели не могут писать с такой быстротой, с какой правительство развязывают войны. Ведь чтобы сочинять, надо думать. «Мамаша Кураж» и ее дети опоздала.
4: Театр сделал войну поводом для высказывания сразу же, как появился. По крайней мере, европейский театр, по крайней мере, насколько мы об этом сегодня знаем. Первая известная нам трагедия – это самая ранняя из дошедших до нашего времени пьес Эсхила «Персы». Премьера «Персов» состоялась в Афинах в 472 году до нашей эры. И действие «Персов» происходит во время морской битвы у острова Саламин в 480 году. Эсхил сам участвовал в греко-персидских войнах, воевал в афинской армии, которая победила персов при марафоне. В трагедии «Персы» нет победителей. Герои этой пьесы – только побежденные. И это создает невероятно сильный эффект переживания катастрофы. «Персы» – это трагедия, а еще через 60 лет после ее премьеры в Афинах появилась комедия на тему недавней войны. Комедия, которую, говоря на современном языке, можно назвать антивоенным произведением. Возможно, первой антивоенной пьесой. Я говорю «возможно», потому что за несколько лет до появления Лисистрата Аристофана в 415 году до нашей эры состоялась премьера трагедии Эврипида «Троянки». И сегодня о «Троянках» можно было бы сказать, что это высказывание о войне как источнике бедствий и для побежденных, и для победителей. Но в трагедии Эврипида речь идет о мифической Троянской войне. С Лисистратой совсем другая история. Комедия Аристофана появилась как реакция на совершенно реальные события совсем недавнего времени. Что происходило? В середине V века до нашей эры Афины ввязались в борьбу между греческими колониями на Сицилии, которая традиционно была сферой влияния других греческих городов-государств Коринфа и Спарты. Эта война продолжалась несколько десятилетий, и очередной экспедиционный корпус афинской армии, отправленный осаждать сицилийский город Сиракузы, в 413 году до нашей эры потерпел сокрушительное поражение. А еще через два года, в 411, в Афинах состоялась премьера комедии «Лисистрата». Ну, ее сюжет все хорошо знают. Женщины отказывают своим мужьям в сексе до тех пор, пока по всей Греции не установится мир.
6: Я Леда. Славно. Но кто, скажи, всех этих женщин здесь решил собрать?
7: Я.
6: Говори же нам, чего ты хочешь. Открой нам свои важные дела.
7: Сейчас скажу. Но прежде чем сказать, один вопрос задам. Тоскливо вам с детьми без их отцов, ушедших на войну. У вас, я знаю, у всех мужья в отлучке далеко. Шестой уж скоро месяц, как во Фракию, мой бедный муж с оружием ушел.
8: А мой уж 8 месяцев сражается.
9: И мой едва успеет возвратиться в дом. Опять защит берется, да и был таков.
7: Любовники и те, как будто вымерли, печальные вдовьи доли утешители. Хотите ж, если средства я придумаю, помочь мне с войной покончить?
8: О, богини, не спрашивай. Готова я, хотя пришлось бы платье заложить и деньги мужу дать, чтобы он их сразу пропил.
10: А я готова, словно камбалу себя разрезать, дать на половинки.
8: А я на самую вершину скал ползком взберусь. Лишь наступил бы мир.
10: Но если мы поверим и воздержимся, тучур меня, разве мир приблизим мы такой ценой? Неужто сразу настанет мир?
11: Настанет, видит боги! Когда подкрасить будем мы сидеть или облачаясь в прозрачные хитоны, пройдем по ноги, напевая, пускай горят желания мужья, а мы им скажем руки прочнее шагу, пожалуй, мир немедля заключат.
9: И правда, помните, в Троянскую войну царь Менелай, увидя голую прекрасную Елену, меч выронил.
11: А если бросят вовсе нас мужчины, а? А если схватят нас и в спальню силою потащут? А если станут драться?
10: Я знаю, наше золото в Акрополе спартанцам спать спокойно не дает.
11: Обдумано и это у меня. Захватим Акрополь наш сегодня.
6: Ну, если так, то значит все устроено, давай голосовать.
9: А это как?
6: Руками, неучи, руками. Вы что, ни разу рук не поднимали?
9: Их только ноги задирать учили.
11: Так почему же то, в чем согласились мы, нам не скрепить присягой нерушимой? Поставим чашу черную, большую, и поклянемся выпить без остатка.
12: Но как же распутать, надеетесь вы, государством запутанный узел, на земле и на море поправить дела?
11: Очень просто.
12: Но как?
11: Если пряжа затянется в узел у нас и комками собьется на прялке, подхвативший ее мы распутаем нить, потянув и сюда, и отсюда. И войну точно так же распутаем мы, если вы нам распутать дадите, потянув и сюда, и отсюда, отправляя послов и посольство к себе принимая.
12: Возмутительно право, что ткать и прясти.

0: молитвы, что в невестах стареют тоскливо.
1: А мужчины, скажи, не стареют совсем?
0: У мужчин это дело другое. Он домой возвратится с седой головой, а невесту берет молодую, а у женщины краток отрадный расцвет. И когда ты его не захватишь, не захочет никто и посватать ее. И сидит она, тщетно надеясь.
1: Всему свой срок.
2: Ишь, а ты почему не спешишь умереть? Места хватит в земле, купи себе гроб. А кутью так и быть для тебя я сварю. И поминки устрою на славу.
3: Спустя 2500 лет после Эсхила война стала темой и предметом драматургической рефлексии по поводу недавних войн. И это не только трагедии и комедии. О войне заговорили каждый на своем художественном языке самые разные жанры и виды театрального искусства. Опера, балет, мюзикл. Один из самых знаменитых военных мюзиклов – это «Блиц» Лайонела Барта. И по названию понятно, что его действия происходят в Лондоне во время бомбежек английской столицы самолетами Люфтваффе.

0: Премьера «Блица» состоялась в Лондоне в 1962 году, и мюзикл с перерывами шел вплоть до 2020 года. Кстати, о 1962. Ровно в том же году Жан Ионеско написал пьесу, действие которой происходит во время войны. «Бред вдвоем». «Если носороги» может быть самое знаменитое произведение Ионеско, написанное за 3 года до этого, в 1959-м, можно интерпретировать как метафору предвоенной ситуации, как описание тотального конформизма, то «Бред вдвоем» — это великолепное абсурдистское упражнение на тему равнодушия. Деланное безразличие семейной пары к войне, идущей в самом буквальном смысле за стенами их дома, в конечном итоге от войны не спасает.
1: По-другому обязательно жарко!
2: Понял?
1: Да!
2: Нет!
1: Да!
2: Одному жарко, другому обязательно холодно!
1: А я тебе сейчас отвечу!
2: Ну, скажи!
1: А я тебе сейчас скажу!
2: Скажи!
1: Ну, подожди, я тебе скажу! Это знаешь почему?
2: Ну!
1: Это знаешь почему?
2: Ну!
1: Не ну-кай! Потому что ты не такой, как все!
2: Я не такой, как все!
1: Понимаешь? Да! Не такой! Ты... Ты не такой, как все, к несчастью. Вот так.
2: Нет. К счастью, я не такой, как все.
1: Нет. К великому несчастью.
2: К великому. К счастью. Слышь? Я необычный человек, да? Да, я не похож на всех этих болванов, да? Да не чаешься!
1: Надо же! Взрыв!
3: Я не человек без рода и без племени. Мне случалось быть гостем принцесс, у которых были декольте до пупа, прикрытые сверху корсажем. А то они были бы вовсе нагишом.

0: Меня посещали гениальные мысли.
1: Только, Господи, пожалуйста.
0: И я бы их записал.
1: Не надо думать, что ты умнее.
0: Если бы меня попросили.
1: Я тоже. Понимаешь, поначалу.
0: Я мог бы
1: подумала,
0: стать
1: что ты
0: поэтом.
1: Но нет, я не подумала. Я просто притворилась, что... Я притворилась, что поверила. Ты меня обольстил. А я поверила. А так, ну... Да. Но все-таки... Как ни крути... Получается, что ты кретин.
2: Что?
1: Обольститель!
3: Не смей меня оскорблять! Ох! Не называй меня обольстителем! Бесстыдница!
4: А кто? Кто-то тебя оскорбляет, а?
3: Что
4: кто
3: это?
4: Тебя оскорбляет?
3: А что ты делаешь?
4: Да я тебя на чистую воду вывожу.
3: Маленькая, ты меня умоешь на чистую воду.
4: Я тебя на чистую воду вывожу.
3: Нет, мышцы, как выведу на чистую воду. Что у тебя просто всю штукатурку, вот так, всю штукатурочку твою, с твоего хариуса сотру. Понятно?
4: Давай.
3: Всю штукатурку. Что давай?
4: Ну давай.
3: Что давай? Ты думаешь, я не сотру? Думаешь,
4: давай.
3: Я не сотру? Думаешь, я просто так, ля-ля, да?
4: Давай.
3: Думаешь, не сотру? На! Так, осторожно. Осторожно, осторожно, берегись. Осторожно, предупреждаю, осторожно.
4: Ах.
3: Не переходи черту, осторожно.
4: Ты дурак.
3: Я сказал, зря ты ушла.
1: Открой окно, посмотри, что там такое.
5: Ты же только что говорила, что его открывать не надо.
1: Ну вот я уже сдаюсь, смотри, какая лапочка.
3: Да, лгунья.
5: Хоть на сей раз не врешь. Ну, а впрочем, тебе, по-моему, не будет холодно. По-моему, уже потеплело.
1: Ну, что там такое?
5: Ничего. Трое убитых.
1: Кто именно?
5: По одному с каждой стороны. И еще один прохожий, сохранявший нейтралитет.
1: Не стой у окна. Они тебя пристрелят.
5: Сейчас закрою.
3: Кстати, здесь уже не стреляют.
1: Ну, значит, ушли.
3: Это дай посмотрю.
1: Закрой, мне холодно.
3: Они все-таки следят друг за другом, а? Ты смотри. Ты видишь, прямо...
4: Прекрасный повод ничего не решать.
6: Это Лия Хиджакова, Геннадий Хазанов. Телеспектакль Бориса Бельграма «Бред вдвоем», который вышел в 1995 году. Музыку к этому спектаклю написал Владимир Чекасин. Возможно, абсурдизм – это лучший художественный метод для описания той ситуации, в котором живет современное общество. Война или войны идут? Новости о войне в нынешнюю эпоху тотального проникновения масс-медиа доступны из любого гаджета, но миллионы людей не хотят этого замечать. Михаил Давненков написал пьесу «Война еще не началась» в 2015 году. Россия уже вела войну против Украины, российское общество изо всех сил старалось, как старается и сейчас, не замечать этой войны. В 8 эпизодах пьесы Давненкова мы видим, как война становится едва ли ненормальным состоянием повседневного существования. Нет, не на фронте, в самой обычной, рутинной повседневности. В 2018 году подкаст «Стереотеатр», проект «Медиаресурсы», или как они сами себя называли, сам издата, «Батенька, да вы трансформер», вместе с фестивалем «Любимовка» выпустили радиоспектакль по пьесе Давненкова «Война уже не началась». Его поставил Александр Вартанов.
7: Ты с ума сошел?
8: Мы чуть с ума не сошли.
7: Мы звонили в школу.
8: Мы звонили твоим друзьям.
7: Я себе места не находил.
8: Я чуть не посидела от ужаса.
7: И вот здрасте, пожалуйста, откуда мы все узнаем?
8: Из интернета. Ваш ребенок отмечен на фотографии «Марш мира».
2: В центре города.
8: На площади.
2: А если бы тебя там побили?
8: А если бы тебя там покалечили?
2: Ну, я знаю, что это было согласованное мероприятие.
8: Только не надо говорить, что власти были в курсе.
2: Это не значит, что это всем у нас нравится.
8: Вот только не говори, что вас охраняла полиция.
2: Еще неизвестно, кого охраняла полиция.
8: Может, от вас полиция и охраняла?
2: Не от тебя, а вот от тех других плохих, которые там были тоже с тобой.
8: Черт с ними!
2: Ну, это черт с ними. Главное, что с тобой все в порядке.
8: Хорошо, что с тобой все в порядке, и ты жив и здоров.
2: Это очень опасно, как ты этого не понимаешь.
8: Это только называется во имя мира.
2: Там может быть все, что угодно.
8: Ты видел там эти флаги?
2: Откуда? На демонстрации во имя мира флаги государства, с которым мы враждуем.
8: Вражеские флаги! Им там нечего делать! Мы же, возможно, завтра будем с ними воевать!
2: Самое правильное для такой демонстрации было бы их сжечь.
8: Точно! Сжечь их флаги на главной площади!
2: Вот тогда это была бы настоящая демонстрация во имя мира, или как чего там, во имя добра, да во имя мира!
8: Не могут на нашей демонстрации во имя мира быть флаги врагов.
2: А я читал, что пишут вот эти другие, с другой стороны.
8: Я читала. Они пишут и пишут. Развалили свою страну, хотят развалить нашу. И пишут. Больше же им делать нечего, кроме как писать. Пишут, блядь, и пишут.
2: И, понимаешь, удивляются, значит, почему это после этой демонстрации все разошлись. А что-то все разошлись, вместо того, чтобы, значит, избивать полицию.
8: Метать булыжники.
2: Вот они чего захотели. Чтобы это все превратилось в бойню.
8: Это страшно себе представить.
2: Вот за это мы и воюем. Мы не воюем. Но это то, чего мы не хотим. Не допустить этого. Этого не допустить. Войну, понимаешь?
8: А ты ходишь на всякие демонстрации и разжигаешь.
2: Да. Ты же разжигаешь войну, вдумайся.
8: Как ты вообще мог? Как ты мог?
2: Ты же хороший человек.
8: Ты же еще ребенок.
2: А уж и за войну.
8: Эх ты.
2: Как ты мог?
6: Я хочу напомнить, что ссылки на полные версии спектаклей и фильмов, которые цитируются в подкасте «Закати сцену», всегда можно найти в описании эпизода подкаста. Фрагмент письма Бертольда Брехта читал Валентин Самохин. Мы встретимся с вами через неделю. С вами был Михаил Калужский.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Сегодняшнюю гостью мы знаем как журналистку и правозащитницу, но с недавних пор она еще и актриса.
1: Я родилась в 26-м году, недалеко от Потсдамерплац, а жила на Кёнигсгетцерштрассе. Эта улица находится рядом с Вильгельмштрассе, где были все министерства Третьего Рейха, резиденция самого Гитлера. Я часто прихожу туда и вспоминаю, как все началось, чем все закончилось. И мне кажется, что это было не вчера, и даже не 5 минут назад, а происходит прямо сейчас. У меня очень плохие зрения и слух. Но что случилось со мной, с нами, когда к власти пришел Гитлер во время войны, я прекрасно вижу и слышу. А я вообще не понимаю, где она и где я. Ей было 85-13 лет назад. Она умерла давно. Почему сейчас это надо... Я родилась в 26-м году, недалеко от Потсдамерплац. А жила на Кёнигсгетцерштрассе. Как можно родиться на Потсдамерплац? Вот там вот Фудзи, да, вот это Deutsche Bahn, а вот это вот Sony Center. Как можно там родиться? Где там? Эта улица находится недалеко, рядом с Вильгельмштрассе, где были все министерства Третьего Рейха и резиденции самого Гитлера. Вильгельмштрассе начинается от станции Шарлоттенбург, справа Токамакс. Хорошо заходить во вторник, распродажа. Дальше мы идем через Канштрассе, туда к Карлштадту. Если идти направо, Милан, там у тебя ресторан был, Кляйны Динги. Хорошее местечко. Между прочим, там Навальный брал пельмени.
0: Фрау, репетиция. Так называется спектакль режиссера Димы Зицера и Ольги Романовой. Этот спектакль базируется на интервью, которое когда-то драматург Артур Соломонов взял у пожилой жительницы Берлина, пережившей нацистскую Германию. Дима Зицер, мы его знаем как педагога, но вообще-то он по образованию и теперь по роду своей деятельности режиссер, превратил этот материал в спектакль о вине, выборе, памяти и честности перед собой. Премьера «Фрау» репетиции состоялась в декабре 2023-го в Берлине, и с тех пор спектакль активно гастролирует, ну и в Берлине он тоже исполняется. Я посмотрел его совсем недавно, на меня это произвело впечатление, и сегодня мы пригласили Ольгу Романову поговорить о том, как она решилась на этот проект, что значит для нее эти темы, и каково это – выходить на сцену и говорить от своего имени. Когда я смотрел ваш спектакль, у меня было полное ощущение того, что, в принципе, никакой фрау не нужно для того, чтобы начать разговор о нас самих, о том, какую ответственность несут в том, что происходило в последнее время, эмигранты из России.
1: Фрау – это повод, но повод очень важный. Мы, на самом деле, до сих пор ссоримся с драматургом, с Артуром Соломоновым, который, когда был журналистом, взял это интервью. Потому что я этой женщине вообще не верю. Ни одну секунду. И я ее не люблю. Я ее обвиняю во лжи. Я ее обвиняю в том, что она рассказывает наивному русскому журналисту таблицу умножения, то, что она обязана была заучить. Знаешь, у меня есть любимый, один из любимых персонажей немецкого правозащитного движения. Его зовут Людвиг Бауман. К сожалению, он умер уже. Это дезертир. Ему было 19 лет, когда его призвали служить в вермахт. И он вместе со своим другом, они бежали, они дезертировали. Это было во Франции, они были во французском сопротивлении. Их поймали, их пытали, их отправили в лагерь для дезертиров, их приговорили к расстрелу. Потом заменили расстрел на отправку его на Восточный фронт. Друг погиб, а дальше Людвиг Бауман посвятил всю свою жизнь реабилитации дезертиров. Знаешь, когда это случилось? В 2009 году. В 2009 году он прожил в Германии жизнь, полную гонений, унижений. То есть его считали предателем с 1942 года по 2009. И ему я верю. Он мой. И мне очень жаль, что мы с ним разминулись. Мне очень хотелось с ним поговорить, обняться. И вот он мой герой. А травила его вот эта тетка, который дает интервью Соломонову, рассказывает, как правильно жить. И какая на них, на немцев, чудовищная историческая вина. Я была очень наивной в 22-м году, когда все это началось, началась война. И я говорила своим знакомым немцам, когда они спрашивали, ну как ты там, ты держишься, там все. Я говорю, а ну что, мы теперь русские, как вы, как немцы. И я видела, как они очень недовольны моим ответом. И потом мне один мой друг, Петер, сказал, Оль, ты так нам не говори. Мы свою вину никому не отдадим. Это наше. И вот вы себе свою вину создайте, и вот с ней носитесь, как мы. А в нашу не лезьте. Ого! То есть вот это тоже для меня большое открытие. Окей, я попыталась слямзить чужую вину и на ней проехаться. Не, Романов, не получится. Не получится. Ищи сама. Ищи сама, вот где ты виновата. А мы же знаем про себя на самом деле очень многие вещи, которые мы очень не хотим говорить. Ну так вот, если покопаться, мы же знаем стыдные моменты в своей жизни. Не то, что мы о них думаем каждый день, мы о них стараемся вообще не вспоминать. Но, черт возьми, мы знаем, что они были. А здесь режиссер Дима Зицер, собственно, педагог, режиссер, он из меня это вытаскивает. Это такая, да, нравственная порнография. Но мне кажется, это важно. Мне кажется, это важно. Более того, когда он это все вытаскивал, потому что спектакль же рождался из бесед, какие-то вещи, которые он вытаскивал из меня, до сих пор мне не казалось, что мне нужно за это стыдиться. Например, то, что я написала песню про Путина. Ну и что написал, ну, господи, поделка. Он говорит, ты что, не понимаешь, что ты сделала? И тут до меня дошло. То есть я об этом не вспоминала 20 лет. Была такая забавная виньеточка в моей биографии, которая вспомнилась к слову. И вдруг я поняла, господи, а ведь я правда тысячам женщинам навеял эротический сон про Путина. И, может быть, они в этом эротическом сне, думая о Путине, зачали детей, которые сейчас вот гибнут в Украине за Путина.
0: Я думаю, тут нам надо рассказать, как Ольга Романова однажды, шутки ради...
1: Из пьяну, надо сказать, уж говорить так до конца.
0: Написала на салфетке в ресторане текст, который потом исполнялся из каждого утюга и из каждой консервной банки.

0: хочу такого, как Путин, да. И мне казалось, что это такая ирония, что это сарказм, что это смешно, потому что невозможно хотеть такого, как Путин. А нет. Еще как возможно. А вот это был воспринят текст всерьез.
1: А что должно произойти, чтобы вот эта рефлексия по поводу, собственно, постыдного или этически сомнительного поступка стала публичной? Замечу, что в этом смысле ваш спектакль очень напоминает стендап. Если вы так не считаете, должен извиниться, но у меня было полное ощущение, что я смотрю стендап, и у нас год назад в подкасте «Закати сцену» был разговор с исследовательницей стендапа Ярославой Ананко, и она дала очень точное и любопытное определение тому, что такое жанр стендапа. Это монолог, основанный на плохих воспоминаниях.
0: Как здорово сказано. Ну, во-первых, давай честно, я, наверное, имею гораздо больше в жизни нехороших поступков, чем те, о которых я говорю, но это дает мне повод их повспоминать. И я очень хочу, чтобы зритель-слушатель начал вспоминать свое, причем не только свое, там, чем я виноват перед украинским народом, там, или перед русским народом, перед Борисом, чем перед кем угодно, да, а вообще, вот где вот это перышко, которые, простите, на страшном суде перевесят. Это же, мне кажется, очень важно. Мы же на самом деле каждый про себя, мы точно знаем, что мы-то хорошие. Вот я хороший человек, мы это про себя знаем точно. Я уверена, что Путин про себя знает, что он вообще отличный чувак, что он очень хороший, желает людям добра исключительно. Я не знаю, есть тут только, может быть, какие-то люди с очень серьезными отклонениями, или, я не знаю, спрашивают у психиатров, вот кто из людей думает про себя, я плохой. Вот я плохой, точно плохой, я поступаю плохо, потому что я плохой. Нет, мы хорошие, просто обстоятельства всякие разные бывают, да? И мне кажется, что чем раньше и чем сильнее мы над этим задумаемся, тем больше шанс что-то исправить. Даже не в мире, а в себе. От этого мир меняется. Это же у Мамардашвили, по-моему, было, что делать человека человеком. Стремление быть человеком. Да? И вот стремление, мне кажется, быть лучше, исправить ошибки, пока не поздно. Да? Кого-то простить, а лучше побольше народу, да? С кем-то помириться. С чем-то примириться, с чем можно примириться, а с чем нельзя примириться, так показать зубы. Мне кажется, вот эта работа над собой – это, ну, очень-очень важная штука. Мы же себя прощаем или забываем. А это важная работа. А это только не в политике. Я не знаю, в семье, в трудовом коллективе, простите меня за выражение, да?
1: То, что ты сейчас говоришь, это такой прекрасный и, я бы сказал, несколько старомодный взгляд, предполагающий великую силу искусства, которая способна воздействовать на умы и сердца, способна исправлять, делать людей лучше, возвращаться к своим прошлым ошибкам. И это очень любопытно слышать в 2025 году.
0: Мне положено быть старомодной, мне по возрасту.
1: Я не думал, что это возрастная штука.
0: Дай пококетничать.
1: Но мне кажется, в 2025 году есть некоторый консенсус, что искусство, работающее с политической тематикой, оно скорее про другое, оно существует для того, чтобы сделать проблему более заметной, выпуклой, raise awareness, вот это вот все. И тут, значит, Соломонов, Зицер и Романова приходят с ценностями 19 века и говорят, значит, врачу исцелися сам, дорогой зритель, посмотри внутрь себя, проведи вместе с нами. Что?

0: Повод из зала в Берлине был для меня объясним. Все-таки я здесь давно живу, и тема такая, она, в общем, берлинская. А вот полный зал в Тивате, в Будве, в Варшаве, в Белграде. Это было очень интересно, и это было очень полезно. Мы никогда не играем один и тот же спектакль, никогда. Так получается, что мы все время привязываемся к месту. Несмотря на эту фрау, в Сербии вообще было отлично, потому что в день спектакля началась революция. 1 000 000 человек вышли на улицу, и там просто было вообще понятно, о чем говорить. И когда я говорю в Берлине, что у меня в Кройсберге в начале войны все стены были исписаны, «Если с них унзри крик, это не наша война», то мне прекрасно перевели, что написано на всех стенах в Белграде, а там вполне есть там националисты. И так довольно всерьез все. И тетушки имеются, я была в лагере тетушек, и мы говорили об этом как раз. Мы вообще свернули туда, в Майдан и в другую плоскость. Почему, собственно, называется фрау-репетиция? Потому что он никогда не повторяется. Он все время привязан к местности, к публике и к сегодняшнему дню, к новостям. То есть остаются какие-то реперные точки, но привязка именно к сегодняшнему дню. И плюс ко всему, я никогда не знаю. Я никогда не знаю, куда меня поведет режиссер, куда меня поведет Зицер. Потому что, конечно, это обманка говорить, что это моноспектакль. Ничего подобного. В спектакле два героя. Собственно, актриса на сцене и режиссер, который мой черный человек, абсолютно моцартовский мой черный человек, который приходит ко мне с клещами и просто бьет меня наотмашь, чтобы вытащить из меня еще что-то, что еще не вытащил. А мне там много всего. И мне трудно, мне очень трудно. И я помню один раз, когда мне очень хотелось просто уйти со сцены, подойти к нему и дать ему по морде. Я понимаю, что это прием режиссерский, но поймите вы, мне очень хочется это сделать.
1: Ну, вообще-то уход со сцены в какой-то такой предельно острой ситуации, это тоже было бы вполне естественным продолжением такого рода спектакля.
0: Не знаю, я думаю, что до этого когда-нибудь дойдет, и мне, конечно, самой сейчас интересно продолжение этого, конечно. Потому что Зицер говорил, что моя цель – довести тебя до этого. Тут ты не выдержишь, хлопнешь дверь и уйдешь, и я дальше знаю, что я буду делать. Ну, в общем, это работа вживую. Чем она мне очень нравится, это, конечно, ни одной секунды не моя собственная психотерапия, там не психотерапия зала, но это работа вживую, это работа на... перед вами, да, перед зрителями, меня просто вспарывают, рисуют моими кишками. Мне кажется, это занимательное зрелище.
1: У тебя всегда были огромные аудитории. Пока ты была в России, работала на телевидении, когда ты писала. Сейчас у тебя большая аудитория в Ютьюбе. Аудитория театральная по определению в разы меньше. Зачем она тебе, когда у тебя есть совершенно... другие, принципиально более мощные способы доставки информации, того сигнала, который ты посылаешь?
0: Я боюсь, что очень будет банальный ответ. Банальный ответ мне очень... он мне нравится. Я вообще с детства любила у Генри, конечно. Это дороги, которые нас выбирают. И я не ходила в театр. Я не собиралась этого делать. Я вообще не понимала, что ко мне пристали. И не собиралась делать это дело в жизни, как-то двигаться на сцене, что-то читать, смотреть и так далее. Но так в жизни случается довольно часто, когда тебя не спрашивают. Кстати, так судьба стучится в дверь. Что-то мы пошли по Моцарту, Бетховену, мы идем дальше. Это во-первых. Во-вторых, все-таки сейчас я отвечу не очень серьезно, а потом посерьезней. В Вильнюсе гастролировала подруга моя Таня Лазарева. И она оставила мне пакетик, шарфик, подарок. Мы с ней не пересеклись буквально на день. И она оставила мне телефон у строителя ее концертов. И мы с ним должны были списаться, встретиться, и он мне передал бы шарфик. И вот мы с ним списались, встречаемся, кофе выпить, сидим, пьем кофе. Наш человек, давным-давно мигрирующий в Израиль, русскоговорящий, в Вильнюсе занимается устройством концертов, на которых я очень многих была. Выяснилось, что это он устраивал прекрасного совершенно Виктора Шендеровича в синагоге, и я была на этом блистательном совершенно концерте. Что он делал? Еще каких-то наших, общих, наше все, которое все, наше все. И он понял, что я совершенно в курсе, что я бываю, что я всех этих людей прекрасных знаю. И тут он мне спрашивает: скажите, пожалуйста, вы так хорошо все это знаете, а вы тоже билетами торгуете?

0: И вот тут мне очень пригодился театральный опыт. Я бы сказала, вы знаете, нет, ну вообще я актриса для взрослых. Мне позвонили все. Мне позвонил Таня Лазарь, мне позвонил Шендерович, ну это все, да? Ну, во-первых, в чем я соврала?
1: Ни в чем.
0: Абсолютно. Во-вторых, ну, всегда приятно и на самом деле очень полезно осознавать степень своей там узнаваемости, популярности и так далее, и так далее, и так далее. Это очень полезно. Поэтому мне кажется, что как раз театр, ну, особенно который пришел ко мне в таком неожиданном качестве и, в общем, в таком возрасте, и которого я не звала, но я теперь не знаю, что будет дальше, как я буду дальше без театра, потому что это же закончится. Я совсем недавно после спектакля спросила Диму Зицера и Артура Соломонова: вы слушайте, ну ведь это же там все конечно, наверняка в этом году мы закончим с гастролями, с этими показами. А что дальше? Они на меня очень внимательно посмотрели. Говорят: послушай, ты что, не смотрела фильм «Начало» с Чуриковой? Когда она приходила: а роль для меня есть? Говорит: ну все, дальше все. Дальше жди своей роли 25 лет. Сколько у меня друзей-актеров? Мне никогда это в голову не приходило. Никогда. Мне так захотелось плакать от несправедливости, от обиды, от того, что, опять же, я хорошая, а ролей нет. Ну вдруг, да? Думаю, какое счастье, что у меня есть другое, очень много всего, а у актеров нет. А это простая вещь, до меня дошла сейчас. Вот казалось бы, ну это просто, мы все про это читали, да, мы все про это знали, да, все говорят, ну вот актеры, да, они, в общем, люди такие несчастные. А я не понимала, в чем несчастье-то. Вот, Господи. И когда это входит в кровь, я теперь не знаю, что с этим делать.
2: Как насчет работы?
3: Какой работы?
2: Моей.
3: Да?
2: Моей.
3: А на вас нет заявок?
2: Почему?
3: Вот это ж я не знаю, почему.
2: Странно.
3: Что ж тут странного?
2: Странно. Что же мне теперь делать?
3: Вступайте в отдел кадров.
2: Я уже там была, меня направили к вам.
3: Ко мне? Боже мой, о чем они только думают? Да. Да-да. Я слушаю и записываю. Хорошо, жду. А вы обращались к Федору Васильевичу?
2: Кому?
3: Ну, к режиссеру вашему, пусть он поможет.
2: Он теперь в санатории. Лечится.
3: А он обещал что-нибудь?
2: Да. Только будет не скоро.
3: Ну, я, к сожалению, ничем вам помочь не могу. Но если что-нибудь будет, мы вам напишем.
2: Что же, я теперь никому не нужна?
3: Пока никому. Вы очень хорошо поработали, роль у вас получилась. Но вы очень специфичный, такие пока не требуются.
2: Странно. Я могу ехать домой?
3: Да, конечно. Билет вам, по-моему, уже заказан.
2: Странно. Как странно все. До свидания.
3: До свидания.
0: Не переоценивать собственную значимость и узнаваемость, во-первых, а во-вторых, конечно же, различать общение с камерой и общение, хорошо, пусть 200, но абсолютно живыми людьми. И опять же, ты понимаешь актеров, какой ужас это ваша профессия, как же она тяжела. То есть это совсем не то, что представляют себе девочки, мечтающие поступать в театральный. Конечно, совсем не то. Ты же на самом деле видишь каждого. Ты же на самом деле видишь и чувствуешь каждого. И особенно видишь и чувствуешь каждого, кому не нравится. И кто хочет уйти, кто уходит, вот это... А ты же не видишь, когда переключают на другой канал. А тут ты видишь, когда переключают на другой канал, и ты в конце концов начинаешь протягивать какие-то ниточки и пытаешься... Не здесь говорить, не кокетничай со зрителями. Это самое трудное. Это вообще самое трудное, как оказалось. Не хотеть нравиться.
1: Ну, конечно, это своего рода аддикция. Однажды попадаешь на сцену или вообще в театр, и ты не можешь от этой зависимости избавиться, и с этим очень тяжело работать. Это довольно страшная вещь, когда ты начинаешь, находясь на сцене, нравиться зрителю, и кстати, спектакль ломается. Мне Саша Денисова как-то говорила про один свой спектакль, про несколько показов, первый из которых не очень получился, потому что находившиеся на сцене слишком попытались понравиться залу. И эффект был совсем другой. На втором показе было совсем иначе, и спектакль двигался так, как он должен был двигаться.
0: Я видела спектакль Саши Денисовой, собственно, Саши Денисовой, а в главной роли был Александр Георгиевич Филипенко. Он играл Путина. И когда ты сидишь и видишь вот это вот все, когда перед тобой Путин, а ведь Филипенко играл не только Кощея.
4: Слушай, любезнейший, сейчас ты возьмешь перо и бумагу и напишешь, что трон корону и государство уступаешь мне.
0: Я напомню, что он играл еще и Константина Сеньевича Черненко. И как человек тебе хорошо знакомый, любимый, родной, да, которого ты видела, не знаю, там, с рождения на экранах, вдруг правда на твоих глазах превращается в Путина, а ради только этого стоит смотреть эту пьесу Саши Денисовой про Гаагу. И, кстати, тоже вот эта пьеса, она потрясающая вот именно про моральный выбор. Про твой выбор. А ничего вы со мной не сделаете. Ничего. Зло непобедимо. Особенно зло непобедимо в исполнении Филипенко. И ты такая выходишь, что правда. И, ну, действительно, театр такая штука удивительная, которая все-таки, в отличие от кино и ютубчика, уж тем более, все-таки по-живому тебя ножом пыряет, а не с третьего дубля.
1: Скажи, а такой спектакль мог быть построен вокруг неполитической тематики? Потому что все, что ты мне сейчас рассказывала, это скорее про экзистенциальный опыт, не про политические события и свое участие в этих политических событиях. Можно сделать спектакль «Фараова репетиция» совсем другим, говоря про опыт другого свойства?
0: Я уверена, что да. Более того, я смотрела не то чтобы много, но несколько хороших спектаклей, причем и моноспектакли, или спектакли на двоих, и мы с тобой, конечно, их смотрели с Мариной Неёловой, Щулпан Хаматовой, да, про другое, про очень важные вещи, про другое. И они, конечно, гораздо сильнее, это профи, это глубоко, это много репетиций, и ты рыдаешь, это про жизнь, слезы, любовь. Хотя, с другой стороны, вот последний спектакль, который я смотрела в Берлине с Щулпан Хаматовой, в прошлом году по пьесе Марины Давыдовой, где Щулпан Хаматова, в общем, играет, как я понимаю, Марину Давыдову. И она, в общем, беженка из Азербайджана, условного Азербайджана. Это про жизнь. Там нет ни Путина, ни Горбачева, ни Ельцина в спектакле. А политический ли он? Ну да, политический. В общем, политический. Хотя там нет политики. Там простая женщина пытается выжить среди... Среди дружбы народов.
1: Там есть история.
0: Да, там есть история, но тем не менее, ну, вот буквально политики там нет. Да, конечно, но, дяденька, я же не настоящий сварщик. Я так не могу играть, не собираюсь играть, это не об этом. Ну, я политическое животное, да, я журналист, я про зэков могу, про это могу. А про жизнь и слезы, любовь не могу и не хочу. Для этого есть, ну, да, профессиональные люди, поэтому... Агитбригада «Бей врага» тоже из меня не очень получается. Поэтому вот так. Как-то оно очень гармонично случилось. И я очень боюсь, что когда-нибудь, ну, когда-нибудь ладно, а чтобы это не скоро было, что я увлекусь чем-нибудь другим театральным.
1: Балет?
0: Впереди. Скорее опера. Вот это надо оставить, вот как все-таки вот такой... опыт, не повторять его, не повторять, пусть он останется вот для меня хрустальный совершенно. И вот пусть он останется вот таким хрустальным в моей жизни, в моей памяти, в моем сердце, и я очень надеюсь, что я могу потом эти воспоминания с кем-то разделить, из публики, с кем мы сможем поговорить об этом, давай скажу так, нахально, через 50 лет.
1: И тем не менее, значит, пока эта история продолжается, спектакль «Фараон» репетиции ездит по городам и весям. В двух словах, где вы будете в ближайшее время?
0: В ближайшее время будем в Лондоне 4 мая. Дальше будет Таллин, дальше будет Дюссельдорф 21 июня, Таллин 6 июня, Мюнхен 3 июля, а дальше у нас уже осенний Израиль, Кипр и так далее. Ну, я надеюсь на этом закончить, потому что, ну, это конечная вещь, она заканчивается. Хотя чем больше я в нее погружаюсь, уже готовую, тем больше новенького я не узнаю. А вот какие-то вещи есть мистические. Я нашла действительно для этого спектакля маленький документальный фильм про Берлин 42-го года, который меня совершенно потряс. Он, естественно, про Патрики, да, про какую-то красоту невероятную, про прекрасных людей, про тыквенные латы, про лавандовые рафы, про крестовскую строчку и ростовские стейки, вот про это, про все. И я нашла и просто кинула ссылку нашему звукорежиссеру. И уже во время спектакля услышала музыку, думаю, надо же, что я не помню такой песенки веселой. Ну, думаю, хорошая песенка веселая. А потом мой друг немец, который был на спектакле, сказал, боже мой, как подобрана музыка, потрясающая песня про карусель, которая крутится, а песня 42-го года, которая крутится, с которой нельзя сойти, но она веселая, она веселая. Она веселая.

0: Stube, halt ab, weiter geht's im Kreis.
1: И в какой-то момент, когда я слушала ее там 105-й раз, я вдруг услышала в песне слова «Гитлер, Хайль». Думаю, чё она поет? Начала копаться в словах. Нет там таких слов. Там про Хальт пытается остановить карусель. Но мы все слышим вот это. Вот это все. Вот. И я в какой-то момент остановилась, спросила зрителя, а что они слышат? Они вот это слышат. Как и я. Как и я. Потому что ты вдруг перестаешь слышать веселую песенку про карусель. Ты видишь очень красивых жителей немецкой столицы, в потрясающих платьях дамы, очень красивые офицеры. Эти накрытые столы, кофейные чашки, бассейны. И у тебя просто переклинивает, и ты все равно вспоминаешь 42-й год в Москве, да? Я говорю о Москве не потому, что, а потому что столица и столица, да? Сравниваешь с этим. И он тебя застилает как-то вот глаза, и вдруг ты это слышишь. Понятно, почему. Потому что у тебя начинает это внутри говорить.
2: А это что, ненависть?
1: Нет. Это твое знание будущего. Это твое знание будущего, что с ними со всеми будет. Потому что ты невольно же смотришь на них и думаешь, что с ними стало со всеми. И одна из них, между прочим, вот это моя фрау. Я думаю, что самая красивая.
0: Ich rufe, halt ab, weiter geht's im Kreis.
2: Это подкаст «Закати сцену». Сегодня у нас в гостях была журналистка, правозащитница и актриса Ольга Романова. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. До встречи через 2 недели.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое, другое.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательством «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-белое не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все

0: издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2,5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
2: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
2: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно,

0: те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на На что, кстати говоря, вопрос
2: тоже хороший большой. Хороший вопрос, да.
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь, значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где есть свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissin Press», замечательном, Иган Джабаровой «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: да, бесплатно нужно... можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но, вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парка.
1: Пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства.
2: Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его мышление оставалось независимым. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о пропаганде, которая, без сомнения, стала своего рода базой для развязывания и ведения захватнической войны в Украине. Она не просто оказывает информационную поддержку этой войне, она, в принципе, подготовила почву для того, чтобы эта война стала возможной. При каких условиях можно разрушить воздействие пропаганды на российское общество, кто должен этим заниматься и как предотвратить появление таких злокачественных явлений в будущем? Об этом мы поговорим с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Вы знаете, прежде всего я бы хотела задать вам вопрос о том, действительно ли российская пропаганда сейчас настолько злокачественна, настолько велик ее вклад в то, что российское общество одобряет и во многом поддерживает войну в Украине. Очень часто российскую пропаганду сравнивают с нацистской пропагандой времен Третьего Рейха, которую называют геббельсовской. Вот на ваш взгляд, уместно ли такое сравнение?
1: Смотрите, мне кажется, что, безусловно, оружие, которое убивает сегодня граждан Украины, им не стреляют журналисты, им не стреляют публичные интеллектуалы. Их вклад другой. Они для тех, кто активно это все поддерживает, помогают находить причины для этих действий. Мы знаем, что достаточно большая часть российского общества попросту, ну скажем так, придерживается нейтралитета. Для них такая пропаганда тоже несет определенные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции. Наравне, безусловно, с какой-то рациональной оценкой своих возможностей, того, что предоставляет среда и так далее. Поэтому вклад сегодняшней пропаганды... Я не люблю ярлыки, там, Третий Рейх и так далее, геббельсовская. А почему не полпотовская?
3: Ну, скорее просто потому, что геббельсовская больше на слуху. Она же напрямую коснулась жителей советского и постсоветского пространства, в то время как полпот был где-то далеко вместе со своим режимом.
1: Но это не значит, что он был менее кровавым. Может быть, даже более. Или, например, то, что происходило в Мьянме недавно. Нам очень сильно поможет, если мы не будем использовать ярлыки, а пытаться оценивать вот это конкретное явление. Российские государственные или окологосударственные медиа, перешедшие просто в режим тотальной дезинформации населения, не информации, а именно дезинформации, и помогающие распространять и убеждать российское население, и не только российское население. Мы же понимаем, что то, что слышит внутри России, слышит и, не знаю, по всему постсоветскому пространству. Русскоязычная аудитория в Евросоюзе тоже это слышит. Это люди подносят вербальные патроны, вербальные снаряды, которыми бьют по мозгам. Не всегда успешно, но этого хватает, чтобы война уже шла третий год.
3: Денис, ваше мнение?
2: Я в чем-то согласен с Ильей. Как мне кажется, здесь гораздо важнее, чем проводить какие-то внешние сравнения, понимать, как устроен процесс. Эта пропаганда определенным специфическим образом работает. И от того, что мы назовем ее геббельсовской, полпотовской или там еще какой-нибудь, мы не станем понимать, как она устроена. Это пропаганда, она, конечно же, не геббельсовская там, в том смысле, в котором можно было бы такое сравнение провести. Я бы скорее сказал, что она опирается на какие-то посттоталитарные формы мышления социального, которые укоренились в постсоветском обществе и которые наследуются еще вот со времен, наверное, Сталина. Пропаганда занимается более или менее, но достаточно успешно, вот тут я тоже согласен, тем, что навязывает или формирует скорее у населения России искаженное представление об устройстве реального, внутри которого у нас есть враги, по ним надо стрелять. И эта пропаганда устроена специфически. Давайте мы понимать явление будем, а не проводить какие-то аналогии, которые на самом деле мало что объясняют.
3: Хорошо, тогда в чем специфика именно российской пропаганды? Вы можете не рассказывать о том, чем она конкретно отличается от геббельсовской, но если вы говорите, что она особым образом устроена, то расскажите, пожалуйста, как?
2: Ну, она опирается на коллективную мораль самосохранения, например, точнее, мораль коллективного самосохранения, вот так правильнее будет сказать. Эта форма мышления, она унаследована еще с тоталитарных времен. Это форма мышления, где в первую очередь наиболее значимым предметом или наиболее значимой целью является сохранение вот той общности, с которой человек себя идентифицирует. Позже это вылилось как раз в культ победы. То есть мы победили, мы самосохранились, наше общество выжило. А какой ценой? Неважно. Мы за ценой не постоим. То есть ценность индивида нулевая. Индивид оценивается с точки зрения того, как он способен принести пользу вот этому сохранению тотальной вот этой общности нас. Да, конечно, мы ценим жизнь, но главное, вот после этого «но» начинается самое интересное. Вот такая форма мышления, она транслируется пропагандой уже давно.
3: Тогда могу я вас попросить, Илья и Денис, поделиться вашим мнением по поводу того, вот, что стало такой отправной точкой, с которой мы можем говорить, что российская пропаганда заработала в полный рост. Почему я спрашиваю? Потому что даже путинские времена принято делить на некие такие эпохи, и есть якобы вегетарианское путинское время, и есть уже то время, когда гайки были закручены полностью. Да? Вот для вас есть какая-то точка отсчета, вот с которой можно точно говорить, вот с этого момента российская пропаганда уже больше себя не сдерживала?
1: Ну, давайте мы поймем сначала, про что мы говорим. У меня сложности вот сейчас, потому что те, как бы, аспекты российской медиаиндустрии, ее связь с государством, а, собственно, это и является пропагандой. Простите, но это было, ну, с середины 90-х, как минимум. У российской журналистики есть большая родовая травма. Она не отсоединилась от центра власти и не стала самостоятельной, независимой и самоподдерживающейся, как, собственно, многие другие сообщества, вроде ученых и так далее. И, соответственно, когда мы говорим, вот когда российская медиа стала пропагандой, 96-й год, может быть, 99-й год, можем и дальше копнуть, как бы, мы можем и в 92-й год уйти, и в 91-й год уйти, все зависит от того, какую дефиницию слова пропаганда мы подбираем. Мне кажется, что наш разговор в этом плане может быть не очень продуктивным, потому что мы используем ярлыки, за которыми каждый из нас понимает свое. А нам нужно объяснить, что нужно починить. Поэтому приглашение Дениса понять, как это работает, вот мне кажется, будет более продуктивно. И со своей стороны я готов как бы добавить к тому, что сказал Денис про культ победы. Культ победы – это история, да, про идентичность и про прошлое. К нему еще здесь подмешивается совершенно четкая такая колонна, на которой стоит вот эта вот пропаганда под названием «Величие России» во всех сферах. Это Олимпийские игры, территория, естественные природные ресурсы. И да, к нему прикладывается культ победы, но это выросшая в свою собственную как бы колонну история. Здесь же, внутри этой пропаганды, другая основная колонна – это постоянный поиск внутренних врагов. Без них никуда. И четвертое – это попытка сформулировать будущее. Как бы это ни прискорбно, но ту самую прекрасную Россию будущего видите пропагандисты. Только они и рисуют ее с другой стороны. Она для них антигей, она для них настоящая русская, она такая, типа, построена вокруг традиционных ценностей, которые, опять же, каждый вкладывает в свое понимание. Очень важно понимать, что все четыре эти элемента – это то, что началось как бы на грани, как некоторая инициатива не всегда государственников, но часто людей, связанных с государством. А потом это все выросло вот в совершенно, ну, понимаете, закон, по которому нельзя критиковать действия Красной Армии во время Второй мировой войны. Или там закон, по которому ЛГБТ – это террористическая экстремистская организация. Понимаете? Это вот один из этих элементов пропаганды. А второй элемент – это как раз вот эти вот общественники, какие-то публичные интеллектуалы, назовем их так, люди околовластные, которые генерируют свои какие-то идеи. И это разные структуры того, что мы называем пропагандой. К этому еще добавляется онлайн-пропаганда, боты, ботафермы, пригожинские ребята, тролли там, и так далее. Это же ко всему этому, у этого всего есть уровни. То, что, с чем мы имеем сегодня дело, и с чем мы будем иметь дело, когда война закончится и когда режим закончится, как разобрать эти штуки? Вот, вот об этом, мне кажется, мы должны скорее поговорить.
3: Об этом мы обязательно поговорим. Денис, выскажите, пожалуйста, свое мнение, есть ли у вас некая отправная точка?
2: Я смотрю на это еще вот с точки зрения того, как устроено сознание, что ли, субъекта, который во всем этом живет. Как работают его социальные формы мышления, что он усваивает в ходе социализации. Например, сейчас что усваивают граждане? Прежде всего, практики двоемыслия. Вот как в советское время. С чего начинался воспитательный процесс еще в детском садике, наверное? С практики двоемыслия. Когда надо соглашаться с правильным, но при этом не забывать о своем. Это даже не фига в кармане. Эти люди, они не были противниками советской власти. Они просто хотели жить. Они заботились о своих насущных нуждах. И в итоге эти практики двоемыслия, они разрушительные, они разрушают общество, они разрушают горизонтальные связи, взаимное доверие. А без взаимного доверия никакой прогресс общества, например, невозможен. Я вообще считаю, что нам потребуется какая-то реабилитация психологическая, прежде всего, в масштабах страны. У нас общество людей, глубоко травмированных, еще начиная с тоталитарных времен, и эта травма постоянно воспроизводится в людях. И она уже теперь даже на уровне государственном институционализирована фактически. Мы, например, прекрасно знаем, что в Госдуме есть люди с ориентацией, которая считается террористической. Но они есть.
3: Но они принимают антитеррористические законы, назовем их так.
2: Понимаете, это свидетельство вот этой вот шизофренической раздвоенности. Такой шизореализм, как его называет Слоттердайк. То есть они прекрасно понимают, кто они, но принимают те законы, которые надо принять.
3: В таком случае, как ликвидировать, как уничтожить воздействие российской пропаганды на умы, на сознание российских граждан? Вот, предположим, мы подошли к какой-то черте, когда это стало возможным. Закончилась война, например, рухнул путинский режим, поменялась власть. Что нужно делать для того, чтобы снять с людей, вывести их вот из этого морока, из этого состояния?
1: Ну, надо начинать с маленьких шагов. А большое проклятие российской журналистики в том, что журналистика российская не является этичной.

0: законами и не этикой.
1: Профессиональными журналистами.
0: Да, они писаны начальством.
1: Вот надо начинать хотя бы с этого. Каждая медиа, если это является медиа, должен быть элемент профессиональных стандартов, которые работают внутри Ньюзрума. Вторая вещь, безусловно, на законодательном уровне, нужно будет вести процесс люстрации. Критерии, по которым это будет сделано, это вопрос обсуждения. Понятно, что очень сложный вопрос, потому что даже люди с приятными лицами, в кавычках, могут попасть под это определение, люстрируем его. Третье – общественное телевидение России. Без сомнения, должна возникнуть не вот эта вот искусственная конструкция, которая возникла в 2012 году, которую как бы даровали российским гражданам после митингов на Болотной площади, но это, конечно, это плач. Это не, и не общественное, и не телевидение. А по-настоящему public-funded медиа, которые как BBC и так далее, которая бы не занимала никогда никакую позицию. И чтобы совершенно четко существовали рамки, в которых некоторая комиссия независимых людей могла бы выносить определенные решения по поводу операций тех или иных медиа-организаций. Понятно, что в посттоталитарном обществе большой вопрос, кто будет осуществлять мониторинг и условный контроль за соблюдением всех этих принципов. Я вот вам сейчас не скажу, кто это должен быть. Собственно, отчасти, я полагаю, вот этот подкаст – это возможность как бы открыть эту дискуссию. Прекрасно. Это часть процесса нормализации российской медиасистемы, часть большего процесса, о котором, собственно, Денис упомянул вскользь, просто перезапуска законодательства. Наивно считать, что с окончанием войны и со смертью президента России это все куда-то уйдет. Нет, это никуда не уйдет. Это останется и может переродиться еще в худшую историю. Потому что люди, которые пишут сегодня сценарии для программы «Вести недели», безусловно, останутся в живых, безусловно, у них будет все нормально, и дальше они будут писать точно такие же памфлеты против следующих внутренних врагов. Вот, поэтому это как бы это то, что нас ждет.
0: А что делать как раз вот с этой армией так называемых журналистов, которые сейчас работают в пропагандистских СМИ, как государственных, так и окологосударственных, ну, в общем, обслуживают российское государство, когда действительно что-то поменяется в России? Вот они должны быть отлучены от профессии, я не знаю, там сдать какой-то экзамен, показав, что они перековались, переформатировались. Или вот на ваш взгляд, что делать с этими кадрами?
1: Люди, которые непосредственно отвечали, и это понятно, будет часть большого процесса, не знаю, судебного ли, еще какого-то, отвечали за производство языка, разжигающего ненависть, эти люди, безусловно, должны иметь уголовное преследование. Мы понимаем, кто внутри редакции этим занимается. А те люди, которые, ну, условно, там, обслуживающие какие-нибудь, это тоже степень вины другая. Ну, условно, Марина Овсянникова с 2003 года, которая работала на Первом канале в редакции. Что с Мариной Овсянниковой делать? Большой вопрос, да? То есть, может здесь сказать, вы же работали, вы же как-то с этим жили, вы же ведь обслуживали машину. Ну, вот я вот не уверен, что вот... Мне кажется, что по степени иерархии внутри каждой из редакций нужно будет, соответственно, и проводить определенные иллюстрации. Я понимаю, что я сейчас открываю ящик Пандоры с этим разговором, что, естественно, найдется огромное количество людей, скажут, ну ведь они же все понимают, и они же ведь против войны, но это, к сожалению, сегодня не поможет никому. Более того, потом это не поможет никому. Без сомнения, каждое медиа должно работать по профессиональным стандартам, без исключения. Если контракт человека будет зависеть от того, соблюдает он принципы или нет, профессиональный, то человек будет себя и по-иному совершенно вести. И на какое-то время, наверняка, в медиа должен приходить некоторый специалист, который будет просто изнутри наблюдать, а насколько медиа придерживается такого рода принципов. Более того, внешнее наблюдение может, еще раз, вот есть хорошая штука, называется Ofcom в Британии. Да, это такое агентство, куда люди могут пожаловаться, да, на то, как, например, вещает BBC или какой-то другой телеканал. Ofcom рассматривает все жалобы. Понятно, что там будет много шлака, понятно, что... Но есть некоторая процедура. Внутренний контроль через условных там инспекторов, экспертов и так далее, и внешний контроль. Если нарушение происходит несколько раз, то медиа лишается лицензии. Это сложный, неприятный процесс. Но вот если журналисты, если, собственно, производители контента этого не будут придерживаться, тогда ничего не поправится.
0: Я правильно понимаю, что в России тоже должен быть

0: создан какой-то регулятор типа Авкома, который, насколько я понимаю, в свое время запретил вещание RT на территории Соединенного Королевства.
1: Безусловно, должен быть регулятор. Должно быть некоторое независимое агентство, которое этим занимается. Более того, абсолютная прозрачность назначения туда людей, абсолютная прозрачность того, как они работают, кто они такие и так далее, это, скорее всего, на 100% не убережет. Я не наивный здесь. Это не убережет от каких-нибудь чуваков, которые совершенно мутные могут быть туда назначены. Или с какой-то предысторией. Может быть. Но это вопрос о том, как мы эту машину сделаем. Это от нас во многом зависит.
2: Ну, здесь вот Илья дал очень развернутый комментарий. Он как раз лучше разбирается, чем я, в том, как устроены медиа. Но у меня, опять же, заход вот со стороны теории такой немножко. Еще Алексис де Токвиль в свое время писал, когда исследовал демократию в Америке, что одним из столпов сохранения вот этой демократии является свобода не только ассоциаций, но и свобода медиа. В этом смысле я согласен с отсутствием у Ильи иллюзий на тему того, что мы все равно это поле никогда не зачистим. Никогда не будет абсолютной прозрачности, там, никогда не будет абсолютного отсутствия пропаганды в медиапространстве. Тем более в настоящее время, когда каждый может открыть свой телеграм-канал или там что-то вещать в Твиттере или еще что-нибудь такое делать. И это, в принципе, никак и никем не может контролироваться. В этом смысле гораздо важнее, чтобы у государства никогда не было монополии на информационное пространство. То есть вот это первое, что надо забрать. Это во-первых. Во-вторых, конечно, не должно быть никакой поддержки. Сразу же надо забрать деньги у всех вот этих пабликов, ботаферм и всего остального. И в целом, наверное, уже пора предусматривать какие-то защитные меры от организации подобного рода фальшивых маркеров общественного мнения. Потому что ботаферма – это, по сути, фальсификация общественного мнения.
1: Ну, не только.
2: Вот. Ну, не только. Помимо прочего.
1: Вот. Но это еще способ распространения дезинформации, это еще способ подавления альтернативных взглядов.
2: Да-да-да. Но именно под соусом того, что так вот считает большинство. По сути, ведь ботаферма, она организует что? Она организует якобы апелляцию к мнению большинства. Вот там 10 тысяч каких-то комментариев про одно и то же. И человек думает, что так мыслят все. А мы существа коллективные, на нас это действует.
1: Ну, мне, извините, я вклинюсь, но мне кажется, что здесь еще один момент. Это, опять же, на законодательном уровне, это, без сомнения, регулирование социальных сетей. То есть, то, что потихонечку в Америке, в Британии, в Европе приходят и придут, я думаю, что в какой-то момент большие технологические компании додавят таки просто ввести политику нормального мониторинга дезинформации. И мне кажется, что в России это тоже можно будет сделать, нужно будет сделать. Это как раз часть достаточно понятной и достаточно ключевой для предотвращения распространения пропаганды политика.
2: Да, я согласен. Однако вопрос с дезинформацией не решает вопроса с распространением идеологии. Вот это уже немножко другая история. И от этого нет никакой защиты, кроме одной, кроме настоящей свободы мнений. Алексис де Токвиль, он был человеком, который еще в первой половине XIX века предсказал появление тоталитарных режимов на основе исследования демократических. И он же выявил то, что не дает демократии сползать в тоталитаризм, как он выражался, невиданную ранее деспотию, а именно баланс между свободой и равенством. Важно, чтобы нельзя было никак нарушить свободу человека, чтобы человек имел возможность сказать «нет», и ему за это ничего не будет.
0: Денис, я правильно понимаю, что при демократическом устройстве государства этот процесс будет отрегулирован в автоматическом режиме, получается? То есть, если у нас будет демократия и свобода слова, соответственно, наладится и работа тех ресурсов, которые занимаются поставкой информации?
2: Конечно, да, мы получим массу мнений. Это все никуда не денется, как верно сказал Илья. Люди по-прежнему будут там рассказывать про величие, про еще что-нибудь, но при этом не будет государственной монополии, не будет финансирования государственного этого всего, и будет свобода средств массовой информации.
1: Да, но помимо того, что государство не будет этого финансировать, это не значит, что какой-нибудь условный Малафеев не будет
2: Конечно.
1: финансировать то же самое. То есть тут
2: Конечно.
1: тоже не надо впадать в иллюзию, там, условно, но я сейчас немножко иронично это говорю, но в прекрасной России будущего, представьте, это 15 партий. Из них точно пара партий будет достаточно правая, а то и
2: Да,
1: праворадикальная.
2: конечно, обязательно.
1: И эти партии будут продвигать в том числе повестку, которую продвигает сегодняшние правые.
2: Абсолютно.
1: Трансгендеры, популизм, антииммиграционная повестка будет, безусловно. Ну, то есть мы как бы мы смотрим на то, что сейчас происходит, например, во Франции какой-нибудь,
2: Да,
1: да?
2: будет то
1: Или
2: же
1: в
2: самое.
1: Британии, да? Вот будет такая же ситуация. Другое дело, что хорошо, допустим, что государство на законодательном уровне ни копейки не имеет права дать. Но есть же десятки способов в сегодняшнем мире заплатить, там, я уж не говорю про крипту, да, какую-нибудь.
2: Я здесь должен уточнить. Я имел в виду, что надо запретить государству давать деньги вот на то, на что оно дает сейчас. Не вообще. В том смысле, что государственные средства, как какие-нибудь массовые информации, вполне могут быть, если они будут прозрачны и будут действительно обществом контролируемы.
1: Никаких, мне кажется, у государства вообще не должно быть медиа, кроме общественных.
2: Сложный вопрос, не
1: Ну,
2: знаю.
1: мне он как раз он не сложный, потому что задача вообще государства выполнять определенные функции, не связанные с медиа никак. Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства. И дальше неважно, кто приходит. ЛДПР ли приходит к власти, не знаю, Малафеев или кто-то. Государство, медиа быть в руках не должно. Ни у областных губернаторов, ни у мэров, ни у правительства официальной российской газеты. Не должно этого быть. У вас есть отдел коммуникаций, у вас есть пресс-офицер. Пожалуйста, вот через них коммуницируйте с медиа. А медиа задают вам вопросы. Вот и все. Вот как бы мне кажется, что здесь компромисса
2: Ну,
1: не должно быть.
2: можно это пообсуждать, но я думаю, что это не тема сегодняшнего.
0: Но почему? Это очень интересно. Вот смотрите, есть же западные демократии, которые мы считаем эталоном построения демократического общества, в которых есть государственные СМИ. Они там
2: Да,
0: функционируют
2: есть.
0: Наравне с негосударственными.
2: Вполне есть.
1: Да, ну назовите, пожалуйста, примеры, и мы будем обсуждать их конкретно.
0: А во Франции разве нет государственного телеканала?
1: А во Франции есть наблюдательный совет дальше? А во Франции есть ли заработающее законодательство? Ну, как бы вот здесь мы говорим. Франция не превратилась в диктатуру. Франция выращивала свои демократические институты и продолжает обладать очень сильным гражданским обществом в течение больше, чем 200 лет. Поэтому любые сравнения, которые мы сейчас с европейскими примерами будем делать, они будут просто на российской почве не работать. Нам нужно изобретать во многом велосипед, исходя из тех условий, в которых находимся мы сейчас.
2: Но я бы здесь остановился на том все-таки, что нам нужно еще до определенной степени менять дизайн самого общества, менять культуру. И вот эта вот задача уже, как мне кажется, выходящая за пределы только работы с медиа. Например, совершенно необходимо образование реформировать.
0: Вот да, то есть когда мы говорим о пропаганде, и это наша беседа тоже по большей части, она была посвящена именно медиа. А какие еще есть способы пропаганды, кроме медиа и кроме социальных сетей, о которых мы сейчас подробно говорили?
2: Ну, вообще сейчас как раз-таки российское, путинское вот это государство, оно занимается созданием такого низового уровня пропаганды из образования. И вы можете замечать все эти реформы, все эти...
0: Разговоры о важном.
2: Разговоры о важном, пентабазисы и прочие их инициативы, они все направлены на то, чтобы образование работало в качестве того, что Фуко называет психфункцией, то есть производило индивида с заданными параметрами, естественно, заданными государством. И если вот, например, мы посмотрим на то, как работает их концепция образования, например, в сфере так называемых традиционных ценностей, то мы увидим, что это образование перепаковывает определенным образом понятие традиционных ценностей. Что вообще можно назвать традиционными ценностями? Ну, например, «не убий», «не укради». Однако, если мы посмотрим на то, как интерпретируют традиционные ценности в этой системе образования, то мы как раз увидим, что эти ценности работают, во-первых, как набор каких-то сервильных установок, то есть приоритизация государственной
3: задачи над личной, приоритизация общественного над личным, отъем индивидуального человеческого достоинства и право каких-то внешних структур судить о нем и так далее. И это все называется традиционными ценностями, плюс репродуктивное рабство для женщин. Вот набор традиционных ценностей, которые предлагает нынешнее образование путинское.
0: Кроме образования, еще есть какой-то способ пропаганды у государства?
3: Да, есть. Во-первых, это то, что можно назвать скудостью своей теории устройства власти. Фуко это описывал именно как содержание в скудости. То есть возможности людей ограничиваются так, что они вынужденно идут на какие-то шаги. Например, сейчас эта концепция реализуется в российских регионах, когда перекредитованные люди, не имея возможности просто на своей работе отдать эти кредиты, идут за относительно, кстати, небольшие деньги воевать с украинцами, которые им ничего не сделали.
0: То есть вы имеете в виду намеренное поддержание низкого уровня жизни населения, да? Это тоже вы считаете частью пропаганды?
3: Да, именно так. Но это не только про уровень жизни, это еще и про возможности, про уровень возможностей.
1: Да нет, я в целом согласен, что это война классовая. Здесь очень правильно Кирилл Кобрин, мой коллега, заметил еще в самом начале войны, что классы, которые больше всего лишены каких-либо преимуществ, больше всего используются в качестве расходного материала. Да, ну как бы такой вот фоновый фактор, это безусловно чудовищная поляризация, но это еще и чудовищное отсутствие того, что такое россияне, концепция идентичности, через которую вот собственно государство и запихивает разные формы. Традиционные ценности у нас нет, вот мы такие православные, потом мы такие мультикультурные, ну и так далее. То есть вот эта игра с постоянными меняющимися идентичностями, это тоже такой способ забить голову. Ну, как бы опять же, я смотрю на это больше с точки зрения практики, и без сомнения наибольшую в перспективе опасность представляет собой пропаганда в школах и университетах. Потому что, во-первых, она выполняется теми людьми, которые как бы, ну это же наша работа, это как журналисты, да, учителя. В этом есть страшный пример того, чего они дают детям. Во-вторых, это опять же люди, которые это делают, и преподаватели университетов, и учителя в школах. Это люди, которые, ну, очень имеют мало прав, мягко говоря, и очень сильно зависят от своего начальства. И очень часто, как бы, являются заложниками тех обстоятельств. Ну, как бы, журналист взял и пошел там писать еще куда-то, переехал. Что делает школьный учитель? Особенно, если это село. Это действительно может играть в перспективе очень большую роль, потому что то, чем сейчас отравляют просто мозги детям и студентам, они же ведь это потом запомнят. И они будут выстраивать свой мир, исходя из того, что их когда-то тогда научили. Ну вот это прям одинаково серьезное преступление, как и преступление журналистов, которые производят пропаганду.
0: А как должна строиться контрпропаганда в прекрасной России будущего? То есть должны проводиться антиуроки о важном. Ну, я сейчас, конечно, шучу, но какой-то иной предмет, да, который будет полностью опрокидывать, опровергать все то, что говорилось на путинских уроках о важном. То же самое по телевидению. Должны идти какие-то специальные передачи для того, чтобы приводить в чувство народ, образовывать его, открывать ему глаза на какие-то преступления путинского режима и так далее. То есть вот чисто технически вы можете вот рассказать, как бы это в идеале должно было быть построено?
3: Ну, плюс-минус, да. Прежде всего, надо сменить модель образовательную. Можно так вот очень грубо разделить образовательные модели на два типа. Это объяснительные и аргументативные. Объяснительные модели работают по принципу толкования истины. То есть уже некая истинная идея принята, а дальше надо объяснить, как можно с ней согласиться или как с ней соглашаться правильно. Аргументативная модель изначально ставит некую идею под вопрос, проблематизирует. И в ходе обучения, собственно, все обучение состоит в том, что люди сами находят ответ на этот вопрос или решают эту проблему. А заодно выясняют, истинная их гипотеза или ложная, или ставят новые вопросы и так далее. То есть образование должно, в принципе, уйти от объяснительной модели, за исключением каких-то отдельных предметов, там, вроде естественных наук, где это, наверное, имеет смысл. Во-вторых, Конечно же, не надо устраивать какие-то уроки контрпропаганды или там уроки о настоящем важном или еще что-нибудь такое. Надо развивать именно способности мыслить самостоятельно, потому что главное преступление в нынешней вот, путинской России – это именно самостоятельное мышление. Не так важно, что вы думаете. Важно, что вы думаете сами. Вот это для них самая нежелательная вещь. То есть надо именно ставить культуру мышления в качестве задачи образования так, чтобы люди действительно могли осуществлять независимые акты мысли и понимали, что так можно.
0: Это должно еще в школе начинаться, да, я правильно понимаю?
3: Конечно, это еще может начинаться даже с детского садика. Более того, это даже очень сильно влияет на процесс созревания с точки зрения нейронных связей, формирования отделов коры головного мозга в определенном возрасте и так далее.
1: Ну, я соглашусь, что контрпропаганда курс точно не нужен. Это будет и может быть сделано намного более изящно, потому что, ну, не знаю, условно говоря, признание истоков войны, фактов, которые зафиксированы международными наблюдателями, фактов каких-то преступлений и так далее, это будет как бы отдельная часть, условно, там, политического процесса. Наверное, мы должны вернуться к некоторой автономии образования, и среднего, и высшего, потому что, как мы видим, в рамках 90-х, да, было очень тяжело с точки зрения денег, но тем не менее мы видим, что формировались все-таки какие-то горизонтальные структуры и на уровне ректоров, и на уровне школ, и появлялись интересные и, главное, экономически стабильные школы, примеры школ. И давайте все-таки не забывать об этом, что российское общество вот в этой ситуации своей, оно же ведь не сразу к этому пришло. Все эти структуры ломали об колено в течение долгих лет, больше 10 лет. И это, собственно, пришло к тому, что все эти институции, академии наук, университеты, школы и так далее, просто стали вот как бы частью такой очень жесткой иерархии, где нет места совершенно альтернативной мысли. Поэтому, конечно, автономия должна быть дана как можно большему количеству организаций такого рода. Опять же, законодательно вмешиваться в это с точки зрения государства тоже нужно будет это запретить. Действительно, как бы критическое мышление. Другое дело, что с кем и как говорить и на каком языке. Потому что если говорить с ребятами, которые пойдут в школу там, через 7 лет, как говорить о том, что началось в 22-м году? И как говорить с людьми, которые придут, не знаю, там, 50-летние сегодня в России, которые сейчас живут в России, и у них есть свое какое-то понимание? Это вообще довольно сложная задача. И, конечно же, об этом тоже нужно думать уже сейчас. Потому что, к сожалению, скорее всего, окажется ситуация, в которой в школу пойдут и дети тех, кто вернулся с войны, и дети тех, кто приехал из эмиграции. Это будут вообще две разных России. Они же будут приходить домой, они же будут спрашивать, и родители им будут рассказывать, а дальше они будут приходить в школу. И на кого будет ложиться вся эта история? Конечно, учителей.
0: Здесь, знаете, так и хочется сказать, я понимаю, конечно, что это тоже такая шутка, в которой есть доля шутки, что с детьми нужно работать в детских садах и школах, а родителей именно обрабатывать по телевизору, чтобы когда они дома встречались, вот там вот у них они приходили к какому-то консенсусу.
3: Мне кажется, мы еще столкнемся именно с тем, что вот это общество травматизированное, оно будет воспроизводиться. Это же все проявляется и как раз вот на уровне семьи тоже.
0: Денис, а сколько поколений должно смениться для того, чтобы вот эта травма ушла? То есть, если я правильно понимаю, то вот поколение нынешних россиян и их дети – это травмированные поколения. А сколько должно пройти еще лет, сколько поколений должно смениться, чтобы выросло нетравмированное поколение?
3: Сложный вопрос, но я думаю, что как минимум поколение 2-3.
1: То есть, по всей видимости... Я думаю, что геополитическая обстановка позволит хоть одному поколению россиян вырасти нетравмированным.
0: Но мы же говорим о том, что рухнет все-таки путинский режим рано или поздно.
1: И это уже будет травмой. И это как бы за собой повлечет еще некоторое количество разных сложностей. В том числе, даже если это все, допустим, уйдет мирно, и не будет никакой резни, и как-то это все вот сойдет на нет, и как-то... Но я думаю, что мы согласимся, что то, что происходит сейчас в России, это долгая гибель империи. Просто мы видим в не очень ускоренном процессе, как отваливаются у этого слона, который упал в джунглях и уже гниет, от него отваливаются разные куски. И все, слон мертвый. Но империя это будет дальше рушиться, рушиться, рушиться. И как она будет рушиться? мы не очень понимаем, поэтому давайте будем оптимистами, но мне почему-то кажется, что не будет этих 2-3 поколений, которые вырастут без травмы. У каждого будет своя травма.
3: Я согласен, и я бы даже напомнил, что сейчас вот этот режим путинский воспроизводит как раз-таки вот эти прежние советские и тоталитарные модели на базе поколения, которое выходило там на улицы в 90-е. Ну вот люди, которые в 90-е были молодыми, а сейчас выступают как раз-таки активными поддержантами этого режима. Многие из них поддерживают войну, многие из них в ней участвуют. Это ж, в общем, поколение как раз-таки 40-50-летних в основной массе, насколько можно судить, вот по опросам, там, по всем данным.
1: Это как раз то самое травмированное поколение разрушением Советского Союза. После него, условно, может идти точно такое же травмированное поколение раннепутинское, которое, да, с одной стороны, жило вроде при стабильности, но оно травмировано абсолютным цинизмом. Цинизмом и лицемерием. И как раз воспитано на тот момент уже таблоидной культурой и культурой фейков в социальных медиа. А следующее поколение, вот оно, как бы это дети ветеранов СВО, это дети родителей, которых, про которых Денис сказал, что эти люди с двоемыслием, и это, ну, условно, да, дети иммигрантов, которые взяли и приехали. И вот как эти три разных, ну, грубо говоря, вот эти когорты, которые находятся, как они будут говорить о 24 февраля 2022 года, и главное, как они будут дальше выстраивать свое отношение со сверстниками, свое отношение с государственными институтами, история про 24 февраля 2022 года, для кого-то это останется моментом глубочайшего позора, а для кого-то это будет моментом величайшей победы или величайшего шанса. И дети, условно, или там подростки, да, они будут заходить в интернет, они будут искать информацию об этом, они будут читать про это книги, которые Захар Прилепин и прочие ребята напишут, они будут читать эту очень плохую литературу, скорее всего, они будут затем воспринимать это как некоторую модель для собственной жизни, их будут рекрутировать разные праворадикальные группировки, консервативные группировки и так далее. И вот как вот мы с этим столкнемся. Дальше
3: абсолютно
1: как,
3: точно.
1: Как будет выстроен процесс политически, насколько можно будет там участвовать в дебатах этим людям или нельзя, а если нельзя, какова цена неучастия, какова цена, что они могут уйти в подполье, какова цена, что... Ну, то есть я сейчас, да, вот мы вот фантазируем. Я вот сейчас фантазирую как раз негативные сценарии.
0: Да-да, очень пессимистичные. Но вот смотрите, суммируя, если все-таки родится поколение рано или поздно, которое никогда не жило при путинском режиме, его не застало, оно будет воспитываться, расти при очень грамотной, взвешенной системе образования, которая занимается воспитанием критического мышления у ребенка. Это будет начинаться с детского сада, с начальных классов школы и так далее. При этом разные институции, разные ступени этого образования будут максимально автономные. При этом мы будем иметь независимые медиа, в которых будут представлены разные точки зрения, не будет государственной монополии в них. Мы все-таки можем рассчитывать на то, что мы увидим поколение, не одурманенное этой пропагандой, без ее разлагающего влияния на умы, сердца и мысли россиян.
1: Но если вот все так идеально сложится, как вы описали, шансы выше. Другое дело, что чтобы любую пропаганду убрать, тут все-таки нужно действительно то, что сказал Денис, иметь очень хорошо выработанное критическое мышление. Причем возможности этой выработки критического мышления с самого детского сада. И не только критического мышления, но еще и уважения. Все-таки уважать других, уважать себя, базовые какие-то вещи про доброту, сострадание и так далее, эти вещи тоже нужны. Потому что на самом деле, что мы сегодня видим, это культ силы. И мы видим, куда он приводит. А поэтому действительно это вот на всех этих уровнях должно быть каким-то образом проработано.
3: Да, я согласен. И конечно, если эти идеальные условия, и так и хочется сказать, прекрасная пора, в которой никому из нас не доведется быть, сложится, до той или иной степени вопрос будет решен. И да, конечно же, надо начинать вот с этой культуры, и я бы даже сформулировал так. Надо избавиться от ситуации, когда человека лишают его априорного достоинства. Ну, то есть, по сути дела, весь нынешний режим основан на том, что у человека отняли его собственное априорное достоинство и убедили в том, что о его достоинстве может судить кто-то еще. Чаще всего это какая-то инстанция власти, которая высказывается якобы от имени всех. В этом смысле у человека должно быть собственное внутреннее неотъемлемое достоинство, которое позволяет ему сказать «нет», в том числе и всем вместе.
0: Вот эти условия, которые мы с вами перечислили, да, при которых возможно освобождение от влияния пропаганды, они гарантируют то, что та ситуация, в которой российское общество оказалось сейчас, не повторится? Или все-таки некая работа и некое напряжение должно присутствовать постоянно для того, чтобы какие-то внутренние регулирующие процессы никогда не утихали?
3: Постоянно. Это задача общества – не допускать такого.
0: Можете развернуто ответить? Как говорят в школе. Дайте, пожалуйста, развернутый ответ.
3: Ну, смотрите, нет ни одной системы, которую нельзя хакнуть. Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его права не нарушались, его мышление оставалось независимым. Это задача самого общества, самих людей. Если они не будут этого делать, то все равно рано или поздно найдется какая-то сила, которая начнет менять законы, начнет менять правила, начнет путем какой-нибудь медленной вот такой трансформации, как мы видели, строить очередной какой-нибудь упырский режим. Поэтому задача общества — остро реагировать на любые такие попытки еще в самом начале, научиться это делать. Вот если российское общество этого делать не научится по итогу всех этих событий, оно исчезнет окончательно. Если оно еще не исчезло, уже точнее.
0: Илья?
1: Ну, я думаю, что мы все знакомы с различными романами, антиутопиями или художественными фильмами, в которых в самых прекрасных режимах вроде британской демократии приходят диктаторы к власти. Да что уж далеко ходить, вон, на американских выборах Дональд Трамп не скрывает, что он будет диктатором. А в течение, по крайней мере, он сказал одного дня. Если настолько устоявшиеся демократические режимы показывают довольно регулярно трещины, которые разные представители гражданского общества пытаются как-то залечить, то что уж говорить о российском обществе, в котором помимо травм еще есть как бы абсолютно отсутствие базовых каких-то систем сдержек и противовесов, которые бы помогли без шоков пережить и избежать вновь того, что происходит сегодня в Украине и в России, собственно. Не будем забывать про огромное количество просто политзаключенных, например. Эти вещи, конечно же, нужно где-то начинать. Мне кажется, что мы немножечко сегодня проговорили. Но опять же, это вот некоторые такие заметки, каждый из которых вообще требует нормального осмысления, дискуссии. Чего мне не хватает на самом деле, о чем я даже год назад писал, что у нас действительно нету обсуждения того, как это будет в будущем выглядеть. Это будут опять реформы с колес людьми, которые вообще непонятно, почему этим занимаются. И вот, к сожалению, год прошел, а подвижек особенных не видно. Вот, поэтому мне кажется, что работа не паханый край, и пора уже начинать.
0: Уважаемые эксперты, большое вам спасибо за этот интересный, увлекательный и очень честный, самый главный разговор. Понятно, что действительно работа предстоит титаническая, но тем не менее шанс на то, что российское общество выздоровеет, очнется от этого чудовищного морока, еще остается. Я напомню, что сегодня мы говорили о российской пропаганде с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи!
4: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире не только. С Новым годом, радио Сахаров.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
3: Это компания
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон. Но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров немножко после говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон?
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехали. Это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном. Я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому, что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я, да, только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких, Корнелиус Карди тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении. А вот такие университеты типа Goldsmith'а — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением. И тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой как бы более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался New Makers Ensemble. И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и... Там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре, в ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России, но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотипы, которые есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
2: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав и уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией и русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история в доходе тебе интересна?
2: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуева спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего

0: после того, как началась война?
1: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем мне противно туда ехать, мне не хочется оказаться там, вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого, это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться, мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел, и для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
0: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
1: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин современная композиторская музыка. Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение «современная музыка». В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться. Это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны. Там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому. Там classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа, вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м, очень...
0: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
1: Это очень важное событие в мире современной музыки, оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации, вот.
0: А у Штокхаузена тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
1: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, «Лихт», которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки.

0: что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
0: да, про которые ты абсолютно говоришь. Верно. Это было место встреч, место обмена идеей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композитор современный не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по полторы минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
0: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, бы, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Бай», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой, то есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом, он джазовый тромбонист, и поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 2020 году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей, кстати, у меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который на самом деле последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И на самом деле это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот, и вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова, но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории московской, он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века, да, то есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать из звучания, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышите ее, это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, она современная, несовременная, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень-очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет. А тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле. А наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну, просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической, как бы, музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я...
0: Допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра» просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот эта контрабасовая флейта, которая напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что... Причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которые мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, а у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем D-Dem, наверное, Josh Kunseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, ты прав, эта медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению. Вот, поэтому надо искать как-то так. Ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться. Иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже. То есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский turntablist. Да, turntablist — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скретчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Султани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: you female, because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше-дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже, возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Бэндкэмпе, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
2: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам... как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, ну, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, то, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первые минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то 100%, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся не ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или ты не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот. Так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивают аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под луной все есть. Так что, мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот, знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях 1.5 часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего... Почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость. Просто кто-то так зарабатывает, зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбомы, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушает ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современной, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом.